Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы. Юль на плюсе.

0: стырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимают.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

Музыка для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты. Только хиты.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Одна ты такая, я тебя знаю.
1: СВХ+. Белый, как

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать. Лето на плюсе.
3: Санта-Лючия.
2: СВХ+.

0: лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Шоты твоим шотом потеряешься по бару. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: Карма. СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

музыка для всех. Только хиты.

0: LT svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Только три дня, 16 по 18 июля, в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Истин, Сенсилис, Кларан, Бионики и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хэсбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат филлис и Хэсбургер майонез с паприкой. Хэсбургер!
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно. Можно, если надо, очень то можно. Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondē sala, uz skatuves. Sudrabu sirds.

0: этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.

0: Pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое-сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
2: В июле поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Лучшая музыка.
1: Красивые слова, самые слова,
0: стопроцентные хиты.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: В Мэнэс аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Eucerin Hyaluron Filler и Algology за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Латгалы айцина гаршу целёюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В западных районах в основном солнечная погода. В восточных больше облаков, и там ожидается кратковременный дождь. Ветер слабый, в основном северный. Днем по Латвии плюс 22, плюс 27 градусов. В Риге солнечно, в основном без осадков, плюс 24-26 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. В Сейме начали рассматривать законопроект о создании фонда поддержки Латгалы на 50 миллионов евро. Правда, непонятно, где брать деньги. Премьер Латвии Кулбергс поручил госканцелярии подготовить полный анализ финансирования, которое государство выделяет неправительственным организациям. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу и в воскресенье сыграет с Испанией.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Сейме начали рассматривать законопроект о создании фонда поддержки Латгалы на 50 миллионов евро. Заявленная цель – укрепить безопасность местных самоуправлений, сохранить население, повысить благосостояние жителей и вообще сократить отставание региона. В профильной комиссии Сейма законопроект получил единогласную поддержку. Но где взять деньги, те самые 50 миллионов евро, никто не знает. Сейчас дополнительные дотации уже получают 5 самоуправлений в приграничье. Это Алукснинский, Балвский, Лудзенский, Красловский и Даугавский края. Новый закон должен расширить круг получателей. Депутаты уже предложили добавить также Екапилский край и ряд самоуправлений Видземе. Чтобы закон вступил в силу, он должен быть принят парламентом в 3 чтениях. Всеми также продвигают поправки, которые позволят продлить работу отдельных избирательных участков в день парламентских выборов 3 октября, если будет объявлена угроза с воздуха, и это нарушит ход голосования. В обычном порядке по плану участки будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. Согласно Конституции, парламентские выборы должны проходить в один день, поэтому время работы участков можно будет продлить максимум до полуночи. И в этом случае результаты опросов избирателей на выходы с участков, то есть exit polls, можно будет публиковать только следующей ночью, после закрытия всех участков. Изменения планируется принять в срочном порядке на следующей неделе на внеочередном заседании Сейма. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил государственной канцелярии подготовить полный анализ финансирования, которое государство выделяет неправительственным организациям. После заседания Совета по меморандуму о сотрудничестве с негосударственными организациями премьер узнал, что участникам таких совещаний платят уже только за то, что они на эти совещания приходят. Сумма за одно заседание составляет от пары десятков до сотни с лишним евро. Латвия сегодня отправит в Португалию 20 сотрудников государственной пожарно-спасательной службы. Они будут помогать местным службам в сезон повышенного риска лесных и природных пожаров. Португалия запросила помощь через механизм гражданской защиты Евросоюза. Латвийские пожарные будут работать в Португалии до конца июля. Расходы на дорогу сначала покроют из бюджета Латвии, а затем Еврокомиссия должна компенсировать 75% этих затрат. Прошлым летом Латвия уже тоже направляла своих пожарных спасателей в Португалию. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу и в воскресенье сыграет с Испанией. Накануне в США аргентинцы обыграли Англию со счетом 2-1, при том, что в конце основного времени Аргентина проигрывала 0-1. Англию вывел вперед Энтони Гордон после передачи Моргана Роджерса. На 86-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет после передачи Лионеля Месси, а уже в добавленное время Лаутаро Мартинес забил головой победный мяч, опять же после навеса Месси. Аргентина вышла в финал второго чемпионата мира подряд. В субботу же Англия и Франция разыграют бронзу. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, дорогие друзья, доброе бодренькое утречко, товарищи. У нас сегодня 16 июльское утречко, и в этот самый момент как раз-таки очень хочется вас всех приобнять. Сашенька, мое почтение, здравствуйте.
3: Hello.
2: Александр.
3: Бодрое и теплое.
2: Бодрое и теплое. Ну, я по-летнему, да, сегодня?
3: Да.
2: Правильно, сегодня,
3: круто.
2: Друзья, сегодня, значит, я обратил внимание, тепло, светло, да, и прям солнечно хорошо.
3: И снега нет.
2: И пока не завезли.
3: Пока.
2: И слава богу, по большому счету, несмотря на то, что очень потряхивает по поводу следующей недели, потому что обещают, что будет похолодание. Но пока откладывается.
3: Но мы этому не верим.
2: Сдвигается. И очень хорошо. И это очень радостно, что сегодня главное, конечно же, не пропустить. Поработать, если надо будет поработать, конечно же.
3: Немного.
2: Поработать, потом все пройдет. И успеть еще где-то сходить солнце такое в расслабленном состоянии.
3: Солнце прочувствовать.
2: Конечно. Успейте. Возможно, сокращенный рабочий день. Возможно. Если нет возможности, то тогда, значит, знаете, что рано или поздно...
3: То вытри слезы.
2: Рано или поздно рабочий день будет закончен. И останется в прошлом, и тогда наслаждайтесь вечером. Потому что он будет прекрасен. Он будет замечателен, и это радостное событие. Плюс ко всему еще, на всякий случай, просто скажу, завтра пятница, и то уже тоже должно быть.
3: Готовимся.
2: Вдвойне хорошо. На мои прекрасные, шикарные юзи с утра, которые могут пописать чего-нибудь. Ланочка написала... Поздравить своего папулю хочу, Вячеслава, у него день рождения, сегодня ему 48 прекрасных лет исполнилось его. И песню, поставьте песню «Я это ты, ты это я». Ну, это в музыкальной программе, наверное, да?
3: Передай Димхарову.
2: Папа, да, Димхаров, как бы, ну, эксперт по поздравлению.
3: Сейчас ему позвоню и скажу, вот поставь песню.
2: Дорогой наш Вячеслав, мы своими словами, дорогой наш Вячеслав, значит, отец-богатырь и дочка, смотри, прямо с самого раннего утра уже начинает, как бы, ну... Ну, то есть посыл от дочери к бате. Это есть, значит, признак, во-первых, уважения, да, любви, да, и отношения, которые невозможно просто так взять и получить. Его нужно заработать. И ты, как отец, его заработал. И взрослая дочь уже вот сейчас как бы пытается, ну...
3: Уже с самого утра.
2: Мурата Насырова, ты это я это ты. И мы со своей стороны, значит, говорим тебе, молодец, что родился. Вот, и... Горды тобой. Все, в принципе, задалось. Если
3: 48 лет.
2: Конечно. Самое, что ни на есть, прекрасное время, когда можно получать такую награду за свою. Ну, это работа. Родители — это всегда работа. Вот в виде письма от дочери. Ну, поздравительная программа, Ланочка, у нас все-таки она идет
3: с трех
2: до четырех, да, то есть непосредственно вот это вот в этой программе. Это,
3: где мы отдадим Харову.
2: Где Мухарову напиши. Ну, там немножечко про папу расскажи. Это было... Мы со своей стороны говорим, жмем лапу. Богатырь, молодец, что родился. Игорь, бодренько утречка замечательного летнего. Значит, как вайбового настроения. Господи.
3: Ой, он зумеры еще... проснулись.
2: Нет, никакой не зумер.
3: Он еще... не зумер?
2: Он латиницей пишет. Вайбового настроения. Ну, это как, знаешь, как ты, хопа, и такой, ну, молодимся.
3: Прикидывается под зумера.
2: Молодимся, да-да-да. Привет из города, где ветра, значит, начинаются. А где у нас город, где рождается? Ветер, а?
3: Лепая.
2: Обязательно. И фотографию с дороги он увидел лисицу. Какая лисица! Я, кстати,
3: уже... Жирненькая.
2: Значит, вот, ты знаешь, она жирненькая, у нее мех такой прям, ну, довольно густой и довольно темно-рыжий. Я недавно,
3: так.
2: Видел двух лисиц. Это разные лисицы, ну, примерно в одном районе, но разные лисицы.
3: Встретились тебя.
2: Худющие, такие драные.
3: Никто их не кормит.
2: Прямо драные. И прям, ну, такой, не мех такой, а это можно назвать так... Волосня!
3: Мех по скидке.
2: Ну, такая, ну, драная. Не хочется такую даже, ну, а вот такую хочется. А она такое ощущение, что зимний вариантик, да? Ну, то есть, как бы, возможно. Ну, шубку подарили, надо выгулить.
3: Конечно.
2: Вполне возможно, Игорюшка, привет. А, кстати, пишет, там две лисицы. Я сейчас посмотрю. О, А вторая это лисенок, судя по всему. Да, вторая это лисенок. Да, ой, действительно, умничка. Всех нафотографировал.
3: Мама и дитё.
2: Очень хорошо. Доброго утра, классного дня всем змейкам. Большущий привет. Как бы Иван намекает, что сегодня праздник. Заглянули, посмотрели. И действительно, сегодня Международный день змеи.
3: Значит так, шутки про тёщу отменяются. Не надо это нам.
2: Ладно. Ну, при чем здесь это? Это моветон, на самом деле.
3: Вот, не надо этого нам.
2: Да, знаешь, кого поздравить. Значит, Вамулька написал сразу же стихотворение в стилистике пирожок. Мой внутренний мангуст играет с твоею внутренней змеей. Хоть внешне, это просто сахар, ты попросила передать. Вот, а там уже игрище начинается. И это прекрасно. Постепенно будем всех собирать вокруг. Ну и, конечно же, радоваться тому, что сегодня у нас очередной день лета. Как раз вот вчера перевалили за середину, да, лета. Вот, ну,
3: осталось меньше половины.
2: Пол лета прошло, а пол лета осталось, вот. Ребята. Пол лета осталось, и сегодня прям лето.
1: Владимир Белл. Его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Ой, хорошо.
1: СВХ плюс.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Mm. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 со скидкой 74%. Wow. Всего 299 евро. Gentaromebelos.lv
7: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций 18 и 19 июля в аре...

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: 16 июля, конечно, не забудьте поздравить, если среди ваших друзей или коллег, значит, сегодня именинники. Между прочим, сегодня Лепа, у нас 23, значит, Гермина, Хермина, 53 человека, и Эстер, она же Эстер, значит, 2754 человека в нашей стране зарегистрированы.
3: Все девочки сегодня.
2: Все девочки сегодня, очень хорошо, когда девочки сегодня, всех можно собрать воедино и всех расцеловать. Международный день, значит, змеи, мы уже сказали, сегодня будем рассказывать, конечно же, про змеек. Значит, день рисования на асфальте.
3: Рисовал?
2: Я рисую на асфальте белым мелом. Катя, получил? Это, Оли, вдохновения нету, что ли?
3: Ну, вы поняли.
2: Если что-то рисовал, я, ну, наверняка рисовал. Значит, чертил квадраты, как потому что мальчик, да? И, знаешь, о чем я говорю, чертить квадраты?
3: Ну, вот эти вот, где цифры еще в них.
2: Футбольная игра, нет. Это футбольная игра, большой, значит, квадрат огромный, разделенный на 4 сектора ровненько.
3: Так.
2: И это, вот эти, каждый сектор, это твой, вот один из секторов, твое поле, второе мое и так далее. И мы вот пинаем мячик, пока мы друг другу не забьем, по большому счету.
3: Ладно.
2: Вот. Это такое, чертил такое. Потом дальше чертил классики. Это то, что ты с цифрками.
3: Это классики, это классика.
2: Это то, что ты называешь цифрками как раз-таки. Вот. Рисовал ли на асфальте что-то? Наверняка, да. Вспомнить уже сложно, по большому счету. Вот. Ну и Славик, верни деньги, я тоже не писал. Вот. Ну, по крайней мере, на асфальте.
3: А Лариса, я люблю тебя.
2: Лариса, я люблю тебя. Но мне было сложно. Дело все в том, что, значит, изначально как бы она жила в Венспилсе, и мы не были знакомы. А потом
3: познакомилась. Далеко ехать.
2: А потом она познакомилась, жила у меня.
3: Писать
2: перед своими окнами Лариса, я люблю.
3: Ну, это странно, да.
2: Для тебя это немножко просто странновато. Обычно это делают, ну, рыцари для своих дам, которые живут где-то вне. Понимаешь? Под мостом там увидел, недавно проезжал, где-то под мостом где-то увидел какое-то обращение, типа там «Доброе утро, Вика». Кому-то такое. Это очень хорошо. День благодарности морской свинке.
3: Мы благодарны.
2: Ну, это история моя самая любимая, когда мне подарили, ну, мой полоумный друг. Ну, а что еще? В 16 лет когда? Конечно, ты полоумный. Полоумный друг, значит, с подругой, они решили подарить мне морскую свинку. Вот это.
3: Хороший подарок.
2: Я уже жил один, да, и они мне подарили на поводке мне морскую свинку. За что я, конечно, очень был благодарен. И буквально через там, ну, не знаю, я закупил все, клетку гигантскую, как обычно, ну, все, ну, все, что нужно для морской свинки, я тогда закупил. Вот, а потом на дачу надо было ехать в гости. Ну, и, соответственно, что, морскую свинку ты не бросишь. Вот. И
3: взял с собой.
2: Взял с собой, короче, на травку пустил, и такой, вот, смотри, а там барбосик, стафарширский триер.
3: Ой.
2: И я что-то это самое, ну, так пустил, давай их познакомим, они же такие милые оба.
3: Ну, и понятно.
2: Такой, хватит, вот одного хватило, и все, он его выплюнул сразу. Оп, хватит, и все.
3: Ну, и лапки такой, кверху.
2: Разъяснил за 6 секунд вообще, конечно. Ну, вот такая, все, с тех пор я зарекся.
3: Детская травма.
2: Ну, нет, ну, я убийца морских свинок, что говорить, честно
3: бывает.
2: Говоря. Ну, да. Это молодость, зелено, понимаете, никак. Сегодня день хот-дога, поздравляем всех адептов. Нравится, как
3: вкусно.
2: Есть. Какие там есть, бывают. Самый классный и самый распиаренный, это, конечно же, кабанос.
3: Ой,
2: кто-то скажет кабанос, но именно когда ставишь ударение, значит, на «о», тогда...
3: Звучит круче.
2: Здоровее такой, кабанос, конечно же. Ну, и, конечно, туда обязательно, ну, там обязательно должен быть хлебец, и обязательно должна быть сосиса.
3: А вот, и соуса.
2: Но здесь уже как бы кетчуп-майонез или кетчуп-майонез в основном. Да?
3: Но еще горчицы иногда.
2: И другое, да, еще горчицы. А вот хрен не предлагают.
3: Не надо.
2: Не предлагают. Ну ладно, это, по большому счету, это, в принципе, это факультатив хлеба. Значит так, дорогие друзья, да, наверное, надо поздравлять. День рождения, во-первых, так, мы вспоминаем. Мы вспоминаем про девочку Лану, да? Во-первых, она говорит, у бати сегодня Вячеславика день рождения. В этот день родился Вячеслав. Также он родился в один день с Павлом Глобой.
3: Это тот самый, который на звезды смотрит?
2: Ну нет, тот, который продает гороскопы.
3: Да, да.
2: Не знаю, смотрит, не смотрит, про него расскажем чуть попозже. Опять, чуть побольше, но попозже. Значит, Ларри Сэнгер, родился американский доктор философии, один из основателей Википедии, за что огромное спасибо.
3: Спасибо тебе, дорогой.
2: Тоже вскользь расскажем, как, откуда ноги растут. Ну и сегодня день рождения у Леонида, нашего любимого Агутина. Да.
3: Агутя.
2: Агутенька, наш хорошенький, прекрасненький Агутенька. Мы так рады. Ну сколько, он же, ну прекрасный же человек, замечательный, добрый, прекрасный и много эстрады подарил нам прекрасные моменты.
3: Сколько песен?
2: Значит так, во-первых так, из фан-фактов таких, служил. Во-первых, служил и служил в пограничных войсках, значит, музыкальный талант был уже тогда, и, соответственно, его сразу же убрали с заставы. Чего ты тут с собакой под дождем мокнуть? А ну-ка давай-ка мы тебя в ансамбль песни и пляски заберем.
3: Да он говорит,
2: я не против, конечно же. Вот. Но за систематические самоволки и крутой нрав его вернули обратно на боевую заставу дослуживать.
3: Почему ты себя вел?
2: Сам виноват, конечно же. Значит, с чего все началось? В 94-м году, помните, какой-то был музыкальный фестиваль? Я Сопот 88. Значит, в общем, короче, первая его песня, где он появился, он был в белой рубашке, в белых холщовых штанах. Возможно, это был Лен, конечно, но по телевизору, не босиком и с такими кудрями. Ребята, значит, этот хитяра, босоногий мальчик не просто подарил ему бешеную популярность, но и закрепил за ним узнаваемый образ того самого, знаете, этого легкого такого бродяги, понимаете, романтичного бродяги. Имидж, кстати, вот это, именно этот имидж родился спонтанно. Были съемки одного из первых, самых первых выступлений, и это был душнейший павильон в июле месяце.
3: Ой, жарко было.
2: Жара, все текло. Ноги у него в туфельках, знаешь, нещадно горели. Естественно, Агутин прямо перед выходом на сцену разулся. А зрителям, которые там были в павильоне, так зашел свободный этот почти хиппи-образ, что музыку, когда музло пошло, да, на перспективу...
3: И все случилось.
2: Пошло. Вот с этого самого момента ему пришлось выступать босиком еще несколько лет.
3: Заставили.
2: А представьте, там выступление же не только в Сочах, понимаешь, там и в Тобольске, а в зале плюс один.
3: Да.
2: Миф о том, что, значит, кстати, была еще одна байка. Смотрите, так. Агутин и Варум.
3: Муж и жена.
2: Муж и жена, значит, как этот самый, как Чук и Гек. Да, они вместе. Они вместе, талант, а он выступает, она выступает. И, короче, был миф о том, что Агутин годами пел песни за свою жену, Анжелику Варум, зовут ее Машенька. Кто-то на студии ради шутки взял их совместный хит «Все в твоих руках». Ну, варумский хит «Все в твоих руках», да?
3: Знаем.
2: Ну вот.
3: И даже я.
2: Значит, так. И с помощью, музыкального редактора, то есть программы, опустил ее тональность, на 2 тона. Значит, и как только варумский голос был опущен на 2 тона вниз, то получился почему-то голос очень похожий на Агутина. Я, сейчас покажу, как это было. Вот. «Все в твоих руках». Давай, как там было она? И они взяли вот сейчас он возьмет просто минус 2 тона.

0: Очень похоже.
1: Это Шакутя?
0: Да, очень похоже, конечно. И запустили эту телегу, что он поет за нее. А у Витаса, говорит, были жабры. Но мы-то не верим. Мы-то знаем. Талантливая, конечно же, Анжелика Варум. Ну, давайте композицию, с которой у Агутина
1: все
0: поперло. Светлое такое, летнее, хорошее, правильное.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ну что, быстренько давайте позавтракаем, дорогие овны.
2: Овен.
1: Добро пожаловать, сельвуплек, кормушечки, пожалуйста. Взаимоотношения к близкими, с близкими нынче будут теплы, но могут стать горячими и начать от этого перегрева взрываться. Таким качеством, как объективность, вы сегодня, например, овен, похвастаться не сможете. Так вот, не позволяйте сегодня излишней подозрительности также испортить вам жизнь, собака-подозревака.
2: Телец.
3: Этот день, уважаемые тельцы, хорошо чтобы посвятить приятным домашним хлопотам. Там украшение жилища, перестановки мебели, смотря что подскажет вам фантазия.
1: Хорошо.
2: Близнецы.
1: Перестановка мебели, почему бы нет? Так, близнецы, сегодня вам будет сложно установить с людьми конструктивные отношения, поэтому, если желаете сделать что-нибудь, ну, такое толковое, лучше отказаться от общества и в самостоятельное, как сказать, самостоятельное решение принимать и все остальное, и действия также.
2: Рак.
3: Сегодня вам, раки, стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная и полезная идея.
1: Ой, как хорошо!
2: Лев.
1: Лева, остановись, прежде чем пересекать какую-нибудь черту. Вот такую. У тебя будет какая-то черта? Вот сегодня остановись и подумай. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете. Как бы не пришлось об этом пожалеть. То есть, ну, подумайте, вспомните, чем рискуете.
2: Дева.
3: Ваша честность обезоруживает Дева. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.
2: Весы.
1: Сегодня вы забудете обо всех своих проблемах, дорогие весы. Вам предстоит занятие настолько интересное, что о проблемах просто некогда будет вспоминать.
2: Скорпион.
3: Твое мнение, Скорпион, сегодня не будет последней инстанцией. Если хочешь, чтобы прислушались именно к нему, повремени с его обнародованием.
1: Ладно.
2: Стрелец.
1: Вы сегодня вновь приобретете несколько ослабшую в последнее... Смотрите, несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе. То есть вновь ее приобретете назад. Значит, ситуация начнет меняться. Причем, как ни странно, в лучшую сторону, Стрелец, лови этот денек.
2: Козерог.
3: Сегодня какой-то хитрец может попытаться обмануть тебя, Козерог.
1: Ишь ты!
3: Какой? Присматривайся к происходящему повнимательней. Вряд ли стоит позволить этому случиться.
1: Так, пожалуйста.
2: Водолей.
1: Сегодня день потребует от вас готовности, Водолея, сохранять невозмутимое выражение лица, какие бы эмоции при этом не испытывали. Прячьте их. При любых условиях лучше сегодня идти на компромисс. Предлагают что-то? Иди.
2: Рыбы.
3: Сегодня вам, рыбы, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами.
1: Ой-ой.
3: Компромиссное решение ни вашим, ни нашим в данном случае может оказаться наилучшим решением. В общем, золотую середину выбираем сегодня.
1: Золотая середина, gold middle, товарищи!
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
1: Ну давайте, давайте, утро начинается, заряд бодрости. Привет всем, кто вышел только что на...

0: СВХ плюс.
1: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш-сервис.
4: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
5: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
6: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
7: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Electrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Electrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
8: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрый. Значит, добрый.

0: есть, что не на есть прекрасный сезон, когда все вокруг ходят на всяческие мероприятия, концерты там и так далее.
1: Такое мы любим.
0: Да, такое мы любим. А не любим тех, вот когда мы не идем куда-то, а они идут. Таких мы не любим. Конечно же. Так вот, дорогие друзья, ну, одно дело, ты сходил на артиста какого-то, посмотрел. На второй концерт сходил, посмотрел на другого артиста, посмотрел.
1: А другое дело. Целый фестиваль.
0: Когда ты приезжаешь уже в одном концерте, у тебя все выступают, и всех посмотрел. И это прямо вообще чудесная возможность, конечно. И мы с превеликим удовольствием вам представляем Укрфест.
1: 1 августа.
0: Монатик у нас там. У нас там Макс Барских. У нас там Ирина Билых и другие ребята. То есть большущий концерт, и где выступают разные артисты, причем очень хорошо понравившиеся. Хитовые.
1: И все это прямо у нас? И Xiaomi-арена.
0: Xiaomi-арена. Друзья, есть предложение. Мы предлагаем в задорной игре знатный целовака сегодня поцеловаться, себя проявить. Те, кто еще не сражался за билетики, пожалуйста. Те, кто уже сражались, пожалуйста, не пишите. А те, кто не сражались, давайте, напишите, как хочу целоваться. Вот, и, соответственно, ну, нам нужно двое. Одному дозвонимся, а второй будет защищаться. Кто кого перецелует, естественно.
1: И найдем четвертого финалиста.
0: Конечно, конечно, конечно. 25-45-25-25. Уже прямо сейчас можно, так сказать, готовиться, по крайней мере, потому что официальный старт и наши заявок дадим, наверное, минутки через 5-6, наверное, примерно так.

0: Эхо Плюс.
1: По мотивам только что прошедшего гороскопа, дамы и господа, сегодня день рождения, между прочим, у Павла Глобы. Человек, который, в принципе, стал...
2: Возможно, он и писал
1: на,
2: его.
1: На постсоветском пространстве. На постсоветском пространстве, ну, как бы, это синонимы гороскопа и Глоба. В принципе, Глоба. А как он был назван? Глобальный прогноз. Ой, вообще, такое попадание в цель. Короче, родился в семье художника-врача. После школы поступает в историко-архивный. Вот, получи в диплом, работал в городских архивах. Прикиньте, и именно там, имея доступ и как бы умение работать с материалом, изучал старинные астрологические трактаты.
2: Вот все оттуда и пошло.
1: Прикинь, да, он говорит, так надо монетизироваться. Первая половина 80-х годов Глоба читает лекции по истории, в которые постепенно начинает вплетать основы астрологии. Потому что, напоминаем, тогда это, ну, нельзя было так, ну, как бы... Просто,
2: запрещено?
1: Ну, нет, ну, просто, говорит, что это ты, что за тексты такие? Такие, да, это...
2: Ты что рассказываешь?
1: Это эмоциональная антисанитария, такого не бывает. Короче, и, значит, в определенный момент разразился скандал. Он вплетал астрологию в свои лекции и разразился скандал. И молодого специалиста обвинили в пропаганде лженауки, во-первых, и уволили моментально из архива, а также запретили ему выступать на официальных площадках.
2: Вот все.
1: Вот. Настоящий триумф, естественно, пришел в Глобе в конце 80-х, да, с начала гласности, перестройки и так далее. Спрос общества на все таинственное, неизведанное был просто колоссальным. В 89-м году создает Глоба астрологический институт. Не за красивое спасибо, за реально бабло. Это первая в стране организация подобного рода, и в те годы его лекции, кстати, собирали настоящие стадионы и дворцы культуры по всему Союзу. То есть он гастролировал, да, но только в разные дни, они в разные дни.
2: В разные даты.
1: Значит, в период, ну, наивысшей популярности, значит, его верной соратницей и женой

0: Golden Saga и ювелирной фабрики номер один. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 euro 29 centi.
3: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

0: фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
1: Люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ+.

0: в Xiaomi Arena собирается пойти.
1: Регистрируйся.
0: Есть, да, да, да, для вас предложение поцеловаться перед работкой, вот, да и билетики забрать в свое распоряжение. Давайте.
1: А почему бы и нет?
0: Прямо сейчас официально заявки принимаются на WhatsApp, дамы и господа. Официально.

0: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Радио СВХ плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Сегодня в Латвии в основном ясная погода, без существенных осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в восточных районах. Ветер слабый, северный, днем по стране плюс 22, плюс 27 градусов. В Лепе и Вентспилсе до 25 градусов тепла, в Даугавпилсе и Резекне 23-26, в Риге тоже до плюс 26.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Все ими начали рассматривать законопроект о создании фонда поддержки Латгалы на 50 миллионов евро. Где взять деньги, никто не знает. Премьер Кулбергс поручил проанализировать финансирование, которое государство выделяет неправительственным организациям. Их представителям платят за посещение заседаний с чиновниками. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу и в воскресенье сыграет с Испанией.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Всеми начали рассматривать законопроект о создании фонда поддержки Латгалы на 50 миллионов евро. Заявленная цель – за эти деньги укрепить безопасность местных самоуправлений, сохранить население, повысить благосостояние жителей и сократить отставание региона. В профильной комиссии парламента законопроект получил единогласную поддержку депутатов. Ну, где взять средства, те самые 50 миллионов евро, никто не знает. Сейчас дополнительные дотации уже получают 5 самоуправлений в приграничье. Это Алукснинский, Балвский, Красловский, Лудзенский и Аугждауговский края. Новый закон должен расширить круг получателей. Депутаты уже предложили добавить также Екапелский край и ряд самоуправлений Видземе. Чтобы закон вступил в силу, он должен быть принят парламентом в 3 чтениях. В Сейме также продвигают поправки, которые позволят продлить работу отдельных избирательных участков в день парламентских выборов 3 октября, если будет объявлена угроза с воздуха, и это нарушит ход голосования. В обычном порядке, по плану, участки будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. Согласно Конституции, парламентские выборы должны проходить в один день, поэтому время работы участков можно будет продлить максимум до полуночи. И в этом случае результаты опросов избирателей на выходе с участков, то есть exit polls, можно будет публиковать только следующей ночью, после закрытия всех участков. Изменения планируется принять в срочном порядке на следующей неделе на внеочередном заседании Сейма. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил государственной канцелярии подготовить полный анализ финансирования, который государство выделяет неправительственным организациям. После заседания Совета по меморандуму о сотрудничестве с негосударственными организациями премьер узнал, что участникам таких совещаний из этих самых негосударственных организаций платят уже только за то, что они на эти заседания приходят. Суммы выплат за одно заседание составляют от пары десятков до сотни с лишним евро на участника. Латвия сегодня отправит в Португалию 20 сотрудников государственной пожарно-спасательной службы. Они будут помогать местным службам в сезон повышенного риска лесных и природных пожаров. Португалия запросила такую помощь через механизм гражданской защиты Евросоюза. Латвийские пожарные будут работать в Португалии до конца июля. Расходы на дорогу сначала покроют из латвийского бюджета, а затем Еврокомиссия должна компенсировать 75% этих затрат. Прошлым летом Латвия уже направляла спасателей в Португалию. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу и в воскресенье сыграет с Испанией. Накануне аргентинцы обыграли команду Англии со счетом 2-1, при том, что в конце основного времени проигрывали 0-1. Англию вывел вперед Энтони Гордон после передачи Моргана Роджерса. И так было до 86-й минуты матча, когда Энцо Фернандес сравнял счет после передачи Лионеле Месси. Уже в добавленное время Лаутаро Мартинес забил головой победный мяч, опять же, после навеса Месси. Аргентина вышла в финал 2-го чемпионата мира подряд. В субботу же Англия и Франция разыграют бронзу. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
1: Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди в

0: Собаки с маком предлагаем целоваку!
1: Знатный целовак,
2: полное разгильдяйство, дамы и господа, знатный целовака. И с утра перед работой, конечно же, немножечко покуражиться, немножко подурачиться.
3: И не за просто так.
2: И не за красивое спасибо. У нас Укрфекст будет происходить вся в Xiaomi-арена.
3: 1 августа.
2: 1 августа. Здесь и Монатик, и Макс Барских, и Ирина Билык, и куча других исполнителей. Все это в одном в таком фестивальном мероприятии, которое будет происходить вечером.
3: Да.
2: Класс, ну хорошо. Дамы и господа, как всегда, мы кидаем клич. Ребята, ну кто с утра хочет покуражиться, и даем возможность любому желающему проявить себя на поприще целоваки. Сегодня разрешите представить вам человека, который сегодня у нас будет в нападении. Сегодня непосредственно будет целовать месье Эдгар. Здравствуйте, дорогой товарищ. Бодрое утро.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Где застали вас, так сказать, не врасплох? Расскажите.
4: Застали в дороге.
2: О, в дороге. Далека дорога еще? Далека?
4: Еще хватит нацеловаться.
2: Вдоволь.
3: Рассчитал.
2: Ну что, давайте тогда будем представлять вас, значит, вернее, вам и всем остальным сегодняшнего недотрогу. А недотрогой сегодня палец судьбы выбрал мальчика по имени Даня, он же Даниил. Знаете, когда был задан вопрос, ну, давай пару... несколько фактов про себя. Давай, чтобы мы понимали, с кем...
3: Давай, нам интересно.
2: С кем работаем. С кем работаем. Да-да-да. Значит, так. По факту. Хороший вопрос. Сначала навязал. Значит, ну, про себя так. Упрямый. Я часто спорю. Если сомневаюсь в правильности, то пытаюсь всегда проверить информацию. Понимаешь?
3: Упрямый Даня.
2: Это критическое мышление, которое очень-очень-очень-очень важно в нынешней ситуации, когда информации дофига, а и всему верить. Знаешь, как в интернете-то врать не будут. А проверять надо.
3: Конечно.
2: Дождненький наш хороший. Что еще? Значит, всегда хочу все исправить. Это профессиональная деформация. Что-то починить, увидеть проблему где-то, в чем-то найти, разобраться и восстановить.
3: Молодец.
2: Молодец. Рукастый, головастый. Это тоже хорошо. А так веселый, энергичный и общительный, коммуникабельный.
3: Что-то все хорошее.
2: Ну что, давай, нормально, по большому счету. Так, Эдгар, если ты сегодня все-таки победишь в этом турнире и станешь финалистом и в пятницу заберешь два пригласительных билета. Ты уже выбрал, с кем ты пойдешь на мероприятие вообще, на концерт? Кого?
4: Да, уже.
2: Пригласили?
4: Уже вчера узнал, с кем пойду.
2: Что уже вчера узнал?
4: Уже вчера вечером, и тут совпадение больше было, так что мы с женой просто вчера вечером смотрели уже билеты на этот концерт.
2: А, и решили,
4: просто...
2: и решили погодить немножечко. Слушай, ну вот это совпадение такое, слушай, ой, как хорошо. Но она уже эмоционально уже идет, я так понимаю. Да ладно, все, давай, дело за малым, прямо сейчас мы предлагаем тебе попробовать процеловать защиту. Даня уже выставил 5 поцелуев на перспективу, давай попробуем переиграть его. Давай, первый поцелуй. Куда будешь? Право-лево?
4: Право.
2: Да. Давай пробуем. Закрыто. Правая щека как раз была в первом поцелуе. Давай пробуем дальше. Куда?
4: Опять вправо.
2: Еще раз право. Пробуем. Он так и подумался. Первые два будут вправо. И закрыл их. 2-0 пока.
3: 0-2.
2: Дружище, 0-2. Так, ты в нападении. Давай, друг. Реинкарнируйся. Думай. Думай хорошенечко. Ну, да. Думай хорошо.
4: Правая опять.
2: Ты решил еще правую. Давай попробуем. Да.
3: Так, 1-2. Да, хорошо.
2: 1-2. Так, как ты думаешь? Куда?
4: Влево.
2: Еще раз влево. Это твое заднее слово, я должен переспросить. Это уже ритуал. Будешь менять?
4: Это влево, точно.
2: Это прям точно влево? Да, все уже. Не буду. Нет. Две правые, две левые, и потом добивку правую. Таким образом сегодня Даня расставил. Придется все-таки...
3: Как-то разъясняться придется с женой.
2: Эдгарочек, придется все-таки, наверное, денежкой заплатить.
4: Покупать, да.
2: Но мы старались изо всех сил, и ты видишь... Слушай, ну мне понравилось именно это совпадение, да? Как будто контекстная реклама. Вчера смотрел... посмотрели билеты, а сегодня уже как бы и в игре, и главное еще и тебе.
4: А сегодня уже покупать.
2: Ну, а сегодня уже покупать. Вот такая вот жизнь. Ты, кстати, можешь написать, если есть еще времечко, какую-то песенку веселенькую, мы себе в качестве утешительного приза сыграем, конечно. Если это твоя песня хорошая, и главное, чтобы бодрая, понимаешь? Только не медляк.
0: Молим!
2: Хорошего дня тебе, дружище, спасибо большое.

0: no 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурлицимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурлицимс АБЦ.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 201670006. Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: Прощай, джиганка, сэр. Пили твои губы сладкими, как вин.
7: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
8: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Путь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
9: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Алекса Монатик в эфире радио СВХ Плюс. И за дурную говорит, я Эдгаруля сегодня не смог нацеловать, а перехитрить. Значит, целую этого
1: не
0: самого
1: вышла.
0: Недотрогу, да, не вышла. И, соответственно, я говорю, давай песню. Он говорит, ну давай, мамская Монатик кружит. Давно, кстати, именно кружит не играли. Хорошо?
1: Вот сыграли.
0: На здоровье. Ну и, естественно, Монатик настоятельно рекомендован как артист, который выступает на сцене.
1: Прям, но его шоу прям всегда...
0: Это всегда круто. Стопроцентное попадание, друзья. Рады радовать.
2: На СВХ Плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Ну, надо сказать, конечно же, огромное спасибо от многих миллионов людей, ежегодно заходящих на Википедию за информацию, причем быструю, бесплатную. Ну и, в принципе, ну, такую, в большинстве своем случаев все-таки проверенная и правильная.
1: Потому что есть все.
0: Потому что, по большому счету, там как бы, ну, там сам ресурс, он модерируется не какими-то специальными цензорами или лицензорами. Вот, ну, ты можешь написать статью. Ее, конечно, потом проверят сначала, да, но недотошно. Вот, то есть нельзя целиком и полностью доверять Википедии, но...
1: Но себя все равно не впишешь.
0: Ну вот, в себя не впишешь, это уже хорошо, иначе представляете, что... Ну, так или иначе, огромный ресурс, в основном, ну, там, 99%, 98% правда все-таки, да, за исключением, там, мистификации и так далее. Были такие случаи, когда чувак поспорил с другим на деньги, вот, и чтобы доказать, он, ну, что, допустим, угорь... Весь, значит, произрастает, неважно, во взрослом состоянии, где бы он ни находился, он по факту, ну, рожден он в Саргассовом море, например. Но это правда, это чистая правда. Даже наш угорь, который здесь где-нибудь там в районе, не знаю, Царникова вылезает на берег иногда, да, то есть он все равно родом из Саргассового моря. Вот. Короче,
1: угорь-путешественник.
0: И тот поспорил, и для того, чтобы доказать, он создал, как бы, статью в Википедии, правильный ответ, туда вписал свой, так, естественно, и показал, принес, но тот поверил, деньги отдал. Вот такая схема. Но, тем не менее, сегодня день рождения у Ларри Сенгера. Это американский доктор философии, один из основателей Википедии. Именно он придумал и предложил культовое название проекта, которое знают по всем мире, да. Объединил гавайское слово «вики-вики». А знаете, что говорят «вики-вики»?
1: Быстро.
0: Это быстро-быстро-быстренько, так, быстренько. «Вики-вики» — это быстро. «Вики» и «педия», ну, как энциклопедия. Получается, по большому счету, если прямой перевод — это «быстропедия».
1: Значит,
0: уже на самом старте Википедии он был единственным человеком в команде, кто работал полный день и на оплачиваемой основе. То есть у него была зарплата. Единственный человек в команде.
1: Самый счастливый.
0: Да-да-да. В качестве главного редактора выступал, координировал авторов, писал первые правила, вот, и лично модерировал дискуссии. Значит, кстати, изначально Википедия задумывалась как, ну, такая, лишь вспомогательный инструмент для амбициозного проекта, который получил название «Нупедия».
1: Значит, звучит не очень.
0: Она должна была стать свободной энциклопедией, но статьи в ней писали исключительно ученые с докторскими степенями. Прикинь?
1: Ой.
0: А каждая публикация проходила сложнейшую семиэтапную систему рецензирования. То есть ты написал еще и 7 крутых чуваков, тебя проверят, доделают и так далее.
1: Нет, этого нам не надо.
0: Ну, нет, ну понимаешь, как бы тут... Вот здесь, конечно, была бы чистая правда. Но за первый год эта «Нупедия» смогла опубликовать чуть больше десятка статей. За год, прикинь!
1: Все понятно.
0: Глянь сейчас, сколько в Википедии статей. Ну, в английской и в русской, для того, чтобы мы как бы могли сравнить. Ну, прикинь, у тебя за год не больше 10. Там азбука, алфавит, Андора, там, не знаю, антилопа и так далее.
1: 2 109 746 статей.
0: В какой Википедии?
1: В русской.
0: В русской 2 миллиона. А в английской?
1: 7 208 000.
0: Вот такая вот схема. Спасибо, Википедия, спасибо, Ларри Сенгер.
4: Лето всегда.
0: Хотя за деньги, но все-таки
1: за счастливое детство
0: постарался. Да-да-да, ну как, там цитаты можешь брать. Ну, все, удобная вещь.

жаркая погода, друзья, без существенных осадков. Единственное, что кратковременные, возможно, если будут, то только в восточных районах. Ребятушки, днем Лепая Венспил сегодня до 25, такая же столичная температура. Дабы пес разогнал.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: СВХ+. Новости спорта.
1: Сборная Аргентины по футболу вышла в финал чемпионата мира и в воскресенье сыграет с Испанией. Накануне Аргентина обыграла Англию со счетом 2-1, хотя до концовки проигрывала 0-1. На 55-й минуте Энтони Гордон вывел англичан вперед после передачи Моргана Роджерса. После этого Томас Тухель, тренер, перестроил Англию на более осторожную игру, совершенно закрытую. В обороне. При этом команда не удержала счет. На 86-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет после передачи Лионеля Месси. А уже в добавленное время Лаутаро Мартинес головой забил победный мяч уже после навеса Месси. Теперь Англия сыграет с Францией за третье место. Лионель Месси стал главным героем полуфинала, хотя сам не забил. Он отдал две результативные передачи и в пятый раз на этом чемпионате мира был признан лучшим игроком матча по версии FIFA. Теперь у 39-летнего аргентинца 8 голов и 4 передачи на турнире. В системе гол плюс пас он опережает Килиана Мбаппе и намного превосходит Криштиану Роналду, у которого на этом турнире было всего 3 гола и ни одной результативной передачи. Для Месси это будет уже третий финал чемпионата мира. В 2014-м он проиграл Германии, в 2022-м году выиграл титул с Аргентиной и теперь снова сыграет за главный трофей. После матча сам Месси сказал, что выйти в три финала чемпионата мира удавалось очень немногим футболистам. Победа над Англией была особенной не только из-за стадии турнира, но и из-за самого соперника. Месси отметил, что перед игрой команда старалась воспринимать встречу просто как футбольный мяч, но во время гимна эмоции стали другими. Он сказал, что никто в сборной в самой Аргентине не хотел проигрывать именно Англии. Без политики не обошлось. После финального свистка игроки Аргентины праздновали у трибуны с баннером «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». Это отсылка к Фолклендским островам, которые Аргентина называет «Мальвинскими», и чью принадлежность оспаривает у Великобритании. В 1982 году из-за этих островов была война между странами, которая закончилась поражением Аргентины. Еще после матча было опубликовано видео немотивированной агрессии Джуда Беллингхэма против Валентина Барко. На кадрах видно, как английский полузащитник подошел к аргентинцу сзади, ударил его ладонью по затылку, когда Барко праздновал победу с партнерами. Аргентинец после этого толкнул Беллингхэма грудь. Судя по опубликованному видео, Барко в контакт с Беллингхэмом до этого не вступал. Англия снова осталась, в общем, без большого международного титула. Единственная победа сборной на чемпионатах мира и Европы по-прежнему датируется 1966 годом. После поражения король Чарльз III поддержал Харри Кейна и команду, а бывший нападающий сборной Майкл Оуэн заявил, что Англия была сильнее Аргентины по составу, но заслужила это поражение из-за слишком осторожной игры после первого гола. Статистика вообще неприятная. С 98 года Англия проиграла все 7 матчей, то есть 7 матчей из 7 в плей-офф чемпионатов мира против сборных из первой десятки рейтинга FIFA.
0: Новости спорта.
2: Поехали.
3: Бодрое утро. Мы время ставим на...

0: все, кто выезжает попозже, бодрый краткосков. Овен.
1: Итак, внимание, Овен, сегодня вот самое главное — держать себя в руках. Не позволяйте ревности и подозрительности вашей испортить очень хороший денечек. Доверяйте сегодня людям чуть-чуть побольше, чуть-чуть.
2: Телец.
3: Сегодня, тельцы, у вас отличный день для домашнего уюта. Это может быть перестановка, декор или просто уютный вечер дома.
1: Создавай уют, сегодня получится.
2: Близнецы.
1: Близнецы, сегодня лучше побыть наедине с собой. Вот так у вас получится сделать гораздо больше, то есть продуктивнее будете, если будете работать в одиночестве.
2: Рак.
3: Рак, прислушайся к окружающим. Среди советов может быть неожиданно попасться какая-нибудь гениальная идея.
1: Вот, хватай, беги.
2: Лев.
1: Прежде чем сделать, Лев, решительный шаг сегодня, остановись на секунду, вот еще раз взвесь все. Точно овчина стоит выделки такого риска?
2: Дева.
3: Честность. Девы, это, конечно, здорово, но сегодня ее лучше подавать немного мягче.
1: Так.
2: Весы.
1: Весики, вас настолько увлечет какое-то дело сегодня, так прям, ох, что все проблемы просто забудете. Очень хорошо.
2: Скорпион.
3: Не спешите высказывать свое мнение, скорпионы. Если выбрать правильный момент, есть шанс, что его услышат намного лучше.
1: Ча?
2: Стрелец.
1: А вот и стрелец, уверенность в себе будет возвращаться сегодня. Хе-хей, класс, а вместе с ней стрелец и ощущение, что все идет как надо. Класс.
2: Козерог.
3: Будь внимательнее, Козерог. Сегодня какая-то хитрюга может попытаться тебя провести.
1: Хитрюга?
2: Хитрюга.
1: А Вахова, да. Далее. Спокойствие и компромисс сегодня принесут больше пользы, чем бурные ваши эмоции. То есть сегодня транкило, спокойствие. И если предложат компромисс, иди на компромисс.
2: Рыбы.
3: Если окажетесь между двумя крайностями, выбирайте золотую середину. Рыбы. Сегодня это наилучший вариант.
1: Наилучший? Прекрасный. Как ты?
0: Полную версию слушайте час назад.
1: И это платье летнее вам очень идет.
0: Радио СВК+.

0: Tatianas.
1: Vini iz dar aviso. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Redifест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11.30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: СВХ Плюс.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Я еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть.

начинали, мечтая наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя.

0: 2009 году группа «Мачете. Сами на себя». Отличная тема для Open Air. Кстати, о нем. А давай!
1: Код доступа.
0: А это Джон Ньюман, дамы и господа. Великобританец, один из самых ярких голосов в современном поп-электронике. Резидент Tomorrowland, крупнейшего мирового фестиваля электронной музыки этого года в 26-м. Да, здесь резидент. Ну и что касается 1 августа, то Даугавпилс встречает на стадионе «Локомотив» настоящий Open Air, получивший название Seagull Festival. Помимо Джона Ньюмана летит международный диджей из Франции, хитоклёп Вилли Уильям. Полномасштабное Open Air шоу с международными звездами на сцене, а также от нас диджей Эдгар Сторм, СВХ за вертушки становится. Дамы и господа, у нас в розыгрыше на этой неделе два пригласительных билета на это мероприятие. Open Air, код доступа.
1: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
2: Первая цифра.
3: Смотрите, мы сегодня отмечаем Всемирный день змеи.
0: О, змею как?
3: Поздравь свою змею.
0: Слушай, как звали огромного, самого огромного и мудрого питона из сказки Маугли? Часто давал ценные жизненные советы Маугли. Давай.
3: Шерхан.
0: Единица.
3: Ка.
0: Двойка.
3: Удав.
0: Тройка.
2: Вторая цифра.
3: В 1661 году первые европейские банкноты были выпущены Стокгольмским банком.
0: Стокгольм! Ребята, как называется национальная валюта Швеции?
3: Шведский франк.
0: Единица.
3: Шведская крона.
0: Двойка.
3: Шведская марка.
0: Это тройка.
2: Третья цифра.
3: Компания Audi была основана в этот день в 1909 году.
0: Так, внимание, вопрос. Сколько сплетенных между собой колец изображено на официальном логотипе автомобильной марки Audi?
3: Три.
0: Единица.
3: Четыре.
0: Двойка.
3: Пять.
0: Тройка.
2: Последняя цифра.
3: Ну и могул астрологии Павел Глоба родился в этот день.
0: Так, какой знак зодиака главенствует прямо сейчас, ребята, 16 июля?
3: Рак.
0: Единица.
3: Близнецы.
0: Двойка.
3: Скорпион.
0: Тройка.
1: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīra Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
6: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение.

0: Творочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
1: Уважаемые выпускники, мажьтесь солнцезащитными кремами. Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы. Выгода их использования была доказана учеными, в то время как остальные мои рекомендации не имеют более надежной основы, чем собственный путанный опыт. Эти советы я вам сейчас изложу. Наслаждайтесь силой и красотой своей юности. Пока жизнь вам не нравится, она проходит. Поверьте мне, через 20 лет вы посмотрите на свои фотографии и вспомните с чувством, которое вы сейчас не можете понять. Сколько возможностей было открыто перед вами, и как же сказочно вы на самом деле выглядели. Вы не так много весите, как вам кажется. Не беспокойтесь о будущем. Или хорошо, беспокойтесь, но знайте, что эти беспокойства так же эффективны, как попытка решить алгебраическое уравнение с помощью пережевывания жевательной резинки. Реальными неприятностями в вашей жизни случаются события, которые никогда не трогали ваш беспокойный ум. Такие, например, что застают вас врасплох в 4 часа вечера в какой-нибудь обычный вторник. Ежедневно делайте что-нибудь из того, что вас пугает. Пойте. Относитесь бережно к сердцам других людей. Не миритесь с теми, кто равнодушен к вашему сердцу. Не забывайте чистить зубы. Не тратьте время на зависть. Иногда вы впереди, иногда позади. Гонка длинна, и в конце концов вы ее ведете только с самим собой. Помните комплименты, которые вы получаете, но забывайте оскорбления. И если вы преуспеете в этом, то скажите мне как. Храните ваши старые любовные письма. Выбрасывайте старые банковские выписки. Периодически подтягивайтесь. Не чувствуйте себя виноватым, если вы не знаете, что вы хотите делать с вашей жизнью. Самые интересные люди из тех, кого я знаю, понятия не имели в 22 года, как они хотят прожить свою жизнь. Причем некоторые из наиболее интересных мне знакомых 40-летних не знают до сих пор. Потребляйте кальций. Бережно относитесь к своим коленям. Вам их будет не хватать, когда они выйдут из строя. Может быть, вы вступите в брак. Может быть, нет. Может быть, у вас будут дети. Может быть, нет. Может быть, вы разведетесь в 40, а может быть, наоборот, вы будете отплясывать танец маленьких утят на 75-й годовщине своей свадьбы. Что бы вы ни делали, не хвалите себя слишком много. Ну и не ругайте тоже. Ваш выбор, как и у всех, наполовину во власти случая. Наслаждайтесь своим телом. Используйте его, как вы только можете. И не бойтесь того, что другие люди думают об этом. Тело – это самый прекрасный инструмент, которым вы когда-либо будете обладать. Танцуйте, даже если вам негде этого делать, кроме вашей гостиной. И, пожалуйста, не читайте журналы о красивой жизни. Они только заставят вас чувствовать себя отвратительно.

Будьте благодушны со своими братьями и сестрами. Они ваша лучшая связь с прошлым. И те, кто, скорее всего, будут рядом с вами в будущем. Поймите, что друзья приходят и уходят, но за нескольких драгоценных нужно держаться. Прилагайте все усилия, чтобы преодолеть разрывы в географии и в жизни. Потому что чем старше вы становитесь, тем больше вам нужны будут люди, которых вы знали, когда вы были молоды. Поживите немного в Москве, но покиньте ее, прежде чем она сделает вас твердым. Поживите на острове Бали, но покиньте его, прежде чем он сделает вас мягким. И вообще, путешествуйте. Примите несколько неизбежных истин. Цены будут расти, политики будут изменять своим женам, вы тоже будете стареть. И когда вы состаритесь, вы будете фантазировать, что когда вы были молоды, цены были разумными, политики были благородными, и дети уважали своих стариков. Кстати, уважайте своих стариков. Вы никогда не знаете, когда они уйдут навсегда.

рассчитывайте, что кто-нибудь будет обеспечивать вас. Может быть, у вас есть свой инвестиционный фонд. Может быть, у вас есть богатый супруг или супруга. Но вы никогда не знаете, когда каждый из них может покинуть вас. Не экспериментируйте слишком много с вашими волосами. Или к тому времени, когда вам стукнет 40, они будут выглядеть на 85. Все мы когда-нибудь уйдем. Но важно продержаться до конца во что-то веря. В этом самая большая трудность, потому что, кажется, нет ни черта такого, во что действительно стоило бы верить. Вот такие вот советы, уважаемые выпускники. Но будьте осторожны и терпеливы с теми, кто вам их дает. Совет — это форма ностальгии. Это способ выуживания прошлого из мусорной кучи, закрашивания свежими красками нелицеприятных моментов и переработки его в нечто более дорогое, чем оно было. Но то, что солнцезащитные кремы действительно спасают вашу кожу от ожогов, это доказано учеными. Так что смело, Маш.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии в основном ясная погода, без существенных осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в восточных районах. Ветер слабый, северный. Днем по стране плюс 22-27 градусов. Лепая-Венспилс до плюс 25. Даугавпилс, Резекне и Рига плюс 23, плюс 26.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Сейме продвигают поправки, которые позволят продлить работу отдельных избирательных участков в день парламентских выборов 3 октября, если будет объявлена угроза с воздуха. Премьер Латвии Кулбергс поручил госканцелярии подготовить полный анализ финансирования, которое государство выделяет неправительственным организациям. Это после того, как выяснилось, что представителям этих организаций платят за участие в заседании с чиновниками. Сервис проката электросамокатов пожаловался на падение спроса из-за требований, которые предъявляются к пользователям электросамокатов. Теперь надо проверять, что у человека есть водительские права, а также сдавать тест на скорость реакции. И сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу и в воскресенье сыграет с Испанией.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейме продвигают поправки, которые позволят продлить работу отдельных избирательных участков в день парламентских выборов, то есть 3 октября, если будет объявлена угроза с воздуха, это нарушит ход голосования. В обычном порядке, по плану, участки будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. Согласно Конституции Латвии, парламентские выборы должны проходить в один день, поэтому время работы участков можно будет продлить не дольше, чем до полуночи. И в этом случае результаты опросов избирателей на выходе с участков, то есть exit polls, можно будет публиковать только следующей ночью после закрытия всех участков. Изменения эти планируется принять в срочном порядке на следующей неделе на внеочередном заседании парламента. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил госканцелярии подготовить полный анализ финансирования, которое государство выделяет неправительственным организациям. После заседания Совета по меморандуму о сотрудничестве с негосударственными организациями премьер узнал, что участникам таких совещаний платят уже только за то, что они на них приходят. Суммы выплат за одно заседание составляют от пары десятков до сотни с лишним евро на участника. Сервис проката Bolt пожаловался на падение спроса на свои услуги из-за требований к верификации возраста и квалификации пользователей электросамокатов. Эти требования начали действовать с апреля этого года. Один из топ-менеджеров Bolt, Роналд Саблс, напомнил, что перед каждой поездкой теперь надо проверять, есть ли у человека водительские права, а также сдавать тест на скорость реакции. Это якобы помогает убедиться, что человек не пьян. По словам Саблса, подобных требований нет больше нигде в Европе, и из-за них часть людей отказывается от поездок. У кого-то нет действующих прав, у кого-то тесты работают плохо, например, из-за погоды или из-за того, что телефон старый. В компании Bolt указали, что строгие правила не решают проблему безопасности, потому что для частных самокатов, на которые в Латвии приходится уже 60% рынка, регулирование слабее. Никаких тестов перед поездкой, водительские права может проверить только полиция, если остановит, а встроенные ограничения скорости на этих электроскутерах можно обойти и ехать намного быстрее разрешенных 25 км в час. В свою очередь, прокатным компаниям за несоблюдение требований грозят штрафы от 70 до 350 евро за каждый случай. Напомню, регулирование для прокатных электроскутеров ужесточили после того, как в прошлом году в Риге две девочки погибли на железнодорожном переезде. Они тогда ехали на арендованном самокате «Райд». После этого Центр защиты прав потребителей потребовал остановить работу сервиса, потому что в приложении не было нормальной проверки возраста. Пользователь мог просто сам указать дату рождения. С апреля этого года прокатные компании обязаны проверять личность, возраст, наличие водительских прав и перед каждой поездкой проводить тест на скорость реакции. Латвия сегодня отправит в Португалию 20 сотрудников государственной пожарно-спасательной службы. Они будут помогать местным службам в сезон повышенного риска лесных и природных пожаров. Португалия запросила такую помощь через механизм гражданской защиты Евросоюза. Латвийские пожарные будут работать в Португалии до конца июля. Расходы на дорогу сначала покроют из латвийского бюджета, а затем Еврокомиссия должна компенсировать 75% этих затрат. Прошлым летом Латвия тоже направляла спасателей в Португалию. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу и в воскресенье сыграет с Испанией. Накануне аргентинцы обыграли команду Англии со счетом 2-1, при том, что в конце основного времени проигрывали 0-1. Англию вывел вперед Энтони Гордон на 55-й минуте после передачи Моргана Роджерса. И так было до 86-й минуты матча, когда Энцо Фернандес сравнял счет после передачи Лионеля Месси. Уже в добавленное время Лаутаро Мартинес забил головой победный мяч, опять же после навеса Месси. Аргентина вышла в финал второго чемпионата подряд. В субботу же Англия и Франция разыграют бронзу. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Ну что, потихонечку будем правильные ответы на код доступа. Ребятушки, привет, привет, привет, дорогушеньки. Значит, и в этот самый момент на код доступа правильные ответы должны быть выданы. Мы выдаем. Значит, первый вопрос, к чему он у нас был приурочен?
2: Про Всемирный день змей.
1: Всемирный день змеюги. Вот, они всякие разные бывают. Ну, мы сейчас больше про вымышленного персонажа. Вопрос первый был так просто, на разминочку, как звали огромного и мудрого питона из сказки про Маугли, ребятушки. Ну, он, конечно, был Ка. Значит, поехали дальше. Как называется национальная валюта Швеции? Мы предложили и шведский франк, и шведскую крону, и шведскую марку. Но второй вариант, шведская крона,
2: это правильный вариант.
1: Единственный верный ответ. Значит, следующий вопрос. Что у нас было?
2: Про Audi.
1: Audi сегодня, да.
2: В этот день была основана компания Audi.
1: И вопрос как звучал?
2: Сколько сплетенных между собой колец изображено на логотипе автомобильной марки Audi?
1: Значит, 3, 4 или 5?
2: Конечно, 4.
1: Конечно, 4. Вот, ну. Так, подожди, а может 5 все-таки? Так, ну, довольно-таки много. Нет, 4. Ну и какой знак зодиака главенствует прямо сейчас, 16 июля, в день рождения Глобы?
2: Глобы у нас рак.
1: Итак, сегодня у нас главенствует рак. И так будет, до, как обычно, до 22 числа. Потом мы...
2: Все как
1: и
2: всегда.
1: И потом смена. Ну, а пока код доступа сегодня...
2: 2-2-2-1.
1: Три двойки и единица.

0: Ну что, прямо сейчас здорово, информация, Полиночка, солнышко, спасибо тебе огромное. Заприметила, значит, смотрите, южная развязка, и все, уже поехали в сторону Плявников.
1: Так, что там?
0: Съезжаем, и сразу же, смотрите, там из какой-то, судя по всему, наверное, грузового автомобиля посыпались камушки, как объяснила Полина.
1: Грузовичок потерял.
0: Возможно, щебень кто-то не очень довез. Вот, не то, что как бы там прямо гора насыпано, да, ну, так вот очень, так сказать, насорено, назовем это так.
1: Намусорил.
0: Настоятельно рекомендовано вот на этом участке до улицы Сахарова предельная внимательность, снижаем скорость, вот, и спокойненько проезжаем, ну, чтобы не деформировать, во-первых, себя, а во-вторых, еще сзади идущих. А то, сами понимаете, камень из-под колес, вот, а там его быть не должно. Дорогие друзья, огромное спасибо, Полиночка, совет да любовь. Спасибо, ты умничка. Так, ну что, по большому счету, прямо сейчас немножко коммерческой информации, и будем готовы подводить итоги нашего кода доступа. Напоминаем, что...
1: Нам нужно определить финалиста.
0: Разыгрывается Open Air. Это событие под открытым небом, мир электроники и поп-музыки.
1: В Даугавпилсе.
0: И это все в Даугавпилсе. Мировые могулы летят. Вот, а мы все это будем наблюдать. Так что все, предельная внимательность. Особенно те, кто сегодня прислал абсолютно правильные ответы на код доступа.
2: На СВХ плюс.
3: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stonerock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stonerock LV.
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
6: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
8: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
8: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
10: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
11: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
12: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрый. Значит, добрый.

0: СВХ плюс. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Я думаю, что вот сейчас мы победителя будем выбирать под другой фончик, причем под чувака, который прилетает для того, чтобы дарить свое творчество непосредственно на Сингл Фест.
2: Специально к нам.
1: Да, давай. Ну, я могу сказать так, что ребятки, и мне это нравится, ребятки сегодня отличненько поработали. 67, я досчитал.
2: Молодцы.
1: 67 правильных ответов, это много. Вот, ну, выбрать финалиста нужно только одного.
2: Сегодня будет 24-й.
1: Господи.
2: Сверху.
1: Сверху.
2: От СМС-а.
1: От СМС-ки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2: Стоп.
1: Дамы и господа, Эдуард. Эдуард.
2: Эдик.
1: Телефон заканчивается на 93-39. Именно красивым именем, длинным, Эдуарда, назвали еще одного нашего финалиста. И пятницу.
2: Уже завтра.
1: Решится судьба. А пятница, это завтра.
2: Завтра.
1: Ребят, я вас умоляю. Значит, завтра решится судьба.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Скажите, Александр, знакомо ли вам такое увлечение, которое называется бейс-джампинг?
3: Поясни.
2: Значит, берешь...
3: Что это?
2: Берешь парашютик. Такой парашютик небольшой.
3: Так.
2: Залезаешь на какую-нибудь верхотуру, типа здания.
3: Угу.
2: И с этого здания...
3: И пытаешься самоубивать.
2: И пытаешься, значит, прыгаешь с него и пытаешься, как бы, ну, выжить.
3: Да, выжить. Это главная цель.
2: Это супер экстремально. Это супер экстремально по всем понятиям, конечно же. Потому что и высота слишком, как бы, низкая, да. И, ну, в общем, короче, и небезопасно вообще. А порыв... Ты прыгаешь с высокого здания. Там ветер такой, да, то есть может случиться все, что
3: факторов
2: угодно.
3: Много.
2: Ну, такое, отвратительно с точки зрения безопасности такой вид спорта прямо. Ну, прямо. Ну,
3: но многим нравится.
2: Ну, конечно, столько адреналина ты где еще получишь? Вот, значит, смотрите. Представьте себе профессионала бейсджампера. Вот, решил проверить, ребята. Ну, увидел у китайцев на платформе парашют для бейсджампинга.
3: Такой, за копейки.
2: Да, конечно. Ну, я даже и представить себе не могу, сколько стоит профессионал оборудование, ну, вернее, как альпинист, знаю, да, сколько стоит, допустим...
3: Много.
2: Например, там, любой карабинчик, да, вот он стоит, допустим, 28 евро. Ну, или там 30 евро, или 50 евро, или какая-то, да, жумар, там, и так далее. Ну, это все проверенное...
3: До бесконечности, в общем.
2: Проверенное оборудование для того, от которого зависит от одного крючочка, да, и от одного карабинчика зависит реально твоя жизнь. Твоя и еще и тех, кто рядом, кто идет за тобой. Короче, и такие вещи, естественно, делаются специальными, ну, как говорится, специальными заводами, специальных сплавок, все это 100 тысяч раз проверяется, запасы...
3: Профессионалами, в общем.
2: Вот, ну. А у китайцев можно купить карабины, конечно, подешевле. Ну, и, соответственно...
3: За доллар.
2: На свой страх и риск. Именно так. Короче, и тут чувак пошел дальше. Он решил купить на каком-то Алибабе, значит, парашют для бейсджампинга. Прикинь. Ну, и он осознанно это шел, решил, говорит, я хочу его проверить. Представляете себе?
3: Испытать судьбу.
2: Значит, во время прыжка основной купол не раскрылся и, внимание, порвался. Экстремал воспользовался запасным парашютом, который, ну, сработал, позволил избежать трагедии. Надо ли, ну, вам говорить о том, что запасной парашют-то был уже, ну, не за копейки за МВ, но тем не менее. После этого бейсджампер с иронией отметил, что покупатели такого парашюта вряд ли смогут оставить какой-то отзыв. Все логично, конечно.
0: Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Но тут тоже в такие вещи там вообще работает ошибка выжившего. То есть о том, что этот парашют надежный, действительно может рассказать только тот, кто, у кого он раскрылся.
3: Только продавец.
2: И не порвался, понимаешь? То есть в рецензиях. А те, у кого не раскрылся, они же оставить отзыв уже никак не смогут, понимаете? Сто процентов вот этот фактор ошибка выжившего, она называется в статистике. Так, ну что, Summer in the City, Джо Кокер, друзья, Леонид Варлам. Володарский пускай переведет, а у нас настоящее жаркое летнее состояние будет сегодня.
4: Жаркое городское лето. И затылок у меня грязный и чешется. У меня депрессия, какая жалость. Похоже, и тени не найти в городе. Вокруг полумертвые люди, так уж они выглядят. Ходят по тротуару, а там жара такая, что горячее, чем зажженная спичка. Но ночью мир становится другим. Иди и найди себе девушку. Давай-давай, танцуй всю ночь, несмотря на жару. Все будет в порядке. И ты знаешь, крошка, какая жалость. Дни не могут быть такими же, как ночь, когда лето в городе, когда лето в городе. Город стал прохладным, вечер наступил. Ты разоделась в пух и прах и выглядишь такой красивой. А парень такой щеголь и ищет своего котеночка на всех углах этого города. Но я кричу, как люди на автобусной остановке, и бегу вверх по лестнице. Мы с тобой встретимся на крыше. Но ночью мир становится другим. Иди и найди себе девушку. Давай-давай, танцуй всю ночь. Несмотря на жару, все будет в порядке. Крошка, ты же знаешь, какая жалость, что дни не могут быть, как ночь. Потому что в городе лето.

Ночью мир становится другим. Иди и найди девушку. Давай-давай, танцуй всю ночь. Несмотря на жару, все будет нормально. Неужели, крошка, ты не понимаешь, какая жалость? Дни не могут быть такими же, как ночь. Лето в городе. Горячее лето.

0: СВХ плюс.
1: Да. Повторяем для внимательных. Значит, слушайте, сегодня день искусственного интеллекта.
2: Прекрасный день.
1: Artificial intelligence. AI, друзья, это все аббревиатура. Искусственный интеллект. Вот хотя, когда мы говорим непосредственно нейросетки.
2: Куда сейчас без нее?
1: Это все-таки нейросетка, дорогие друзья. Значит, идею начали уже культивировать давно. Какая основная тема? Это обучить машину по принципу человеческого мозга. Вот. Ну и, соответственно, уже в 57-м году Фрэнк Розенблат, значит, нейробиолог, он говорит, ну надо. Вот с компьютером как-то совмещать. Построил даже какой-то аналоговый компьютер, занимавший, как обычно, друзья, в то время, представляете, целая комната из сотен проводов, моторов, фотоэлементов. Я не представляю, сколько она жрала электричество, как она грелась и так далее. Предназначал для распознавания простых геометрических фигур и букв английского алфавита. С этого все началось.
2: Хоть что-то.
1: Ну, прикинь, вообще. А сейчас...
2: 57-й год.
1: Ну, да. Значит, вот AI, как вот это, Artificial Intelligence, само название было бы официально предложено и закреплено американским ученым Джоном Маккартни, кстати, в 56-м.
3: Прикинь.
2: Ну, уже на год раньше.
1: Да. Он хотел изначально использовать термин вычислительная информатика. Это модненько, конечно, но очень сложно. Но в итоге выбрал искусственный интеллект, потому что, допустим, искусственный интеллект, он уже тебе в самом названии, он тебе что-то рассказывает, понимаешь? Uh-huh. А что такое вычислительная информатика?
2: Дальше, ступай дальше. И все.
1: Ну, до чего дошел прогресс? Вот насос, а это пресс. Внимание. Я сейчас просто, вам расскажу. Вы с репеллентами вообще, как вы в этом году? Уже пшикались? Уже там включали?
2: Кстати, в этом году пока мало.
1: Вот что-то мало. Но это, опять же, вы говорите про свое болотце, понимаешь? Потому что сейчас кто-нибудь из других регионов скажет, да, в этом году...
2: Заберите! Умоляем!
1: Килограммами, тоннами могу переправлять. В общем, короче, репеллент — это то, что отпугивает комаров.
2: Да.
1: Короче, из свежего то, что изобрели...
2: Во Франции.
1: Представьте себе, да, стартапчик, вот, разработали микро-микро дроны для борьбы с комарами.
2: Ну, что?
1: Ну, естественно, нейросетка, естественно, искусственный интеллект. Вес такого аппарата 40 граммов. 40 граммов, да? Микродрон автоматически догоняет и сбивает летящего комара. Летит дальше. Следующее. Компания утверждает, что по движению крыльев система отличает комаров от других насекомых, а также определяет их вид, даже пол. Напоминаю, для чего пол комара определять?
2: А просто так?
1: Самки только кусают, только самки.
2: Только девочки?
1: Самцам вообще пофиг. Им для того, чтобы, ну, как бы, потомство, ну, как бы, свое, эти яйца отложить. Mm-hmm. Значит, им нужна человеческая кровушка. Ну, не только человеческая. То есть, любого теплокровного кровушка нужна. И вот они, соответственно, облепляют.
2: То есть, сбивают только девочек?
1: По большому счету. Да, им можно сделать так, что сбивали только девушек. Вот. После этого дрон автоматически перехватывает, ну, подхватывает цель, когда он ее нашел. Обходит стены, другие препятствия, все это. И вот началось это все, ребятушки. Начали первую разработку для опознавания геометрических фигур в

0: СВХ+. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Международный день искусственного интеллекта. И здесь, конечно, Анечка не так давно как бы освоилась. Вот в мире даже прошла курсы, говорит, господи.
2: Искусственного интеллекта?
1: Ну, как бы в общении с чатом, ну а чего?
2: Там же, но это полезно
1: там,
2: сейчас.
1: Там же многие, ну, большинство, по статистике, 80% всего человечества используют нейросетку, как Google.
2: Ну, вот скажи, ты с ним здороваешься?
1: Нет, конечно.
2: Спасибо говоришь?
1: Нет. Перестал, ну, то есть, как бы, нет. Я его не одушевляю, я, ну, как бы, нет, у меня с ним...
2: Посмотрим, что с тобой будет после восстания машин.
1: Возможно. А скорее всего, как бы, а возможно, меня просто закинут в тот в несгибаемый список. Вот. А рабы, вот типа тебя, которые, здравствуйте, уважаемый чат-GPT, не мог бы это. Короче, она говорит, слушайте, чем больше это самое, ну, чем больше, более серьезные задания дают, тем больше понимаю, что у него галлюцинации все больше и больше.
2: О, да, бывает.
1: Ну, на самом деле, тут схема, что называется, галлюцинация искусственного интеллекта, это когда ты даешь ему какое-то задание, он тебе начинает так рассказывать все это, дотошную информацию, там ссылки приводит, вот здесь это, вот этот, и прям выглядит вообще, если не проверять, вообще все идеально выглядит, вообще докторская работа, ну докторская, да, кандидатская как минимум, соответственно. Начинаешь проверять, ссылки такой не бывает. Короче, известное свойство нейросетей уверенным тоном, то есть на серьезных щах, генерировать вымышленную информацию, называется как раз-таки галлюцинациями или глюками. Значит, прямое следствие принципа работы. Значит, языковые модели не являются базами данных или поисковыми системами. Они работают по принципу вероятного предсказания следующего слова.
2: Угу.
1: Ну и, соответственно, по сути, он просто генерирует наиболее статистически вероятное продолжение фразы. И в интернете обращается с этим, ну, как бы смотрит, как обычно люди вот после...
2: Да-да-да, только не всегда правильно.
1: Ну, как бы, угу. Да. И если нужных данных в его обучении не было,
2: так,
1: то тогда он не теряется. Как бы сказали, блин... забыл.
2: Нет?
1: Я сломался. Я помню, конечно. И, короче, начинает достраивать текст на основе каких-то ассоциаций, создав идеальную по стилю, но абсолютно выдуманную историю, понимаешь? И если его не проверять, то как раз-таки можно, ну, как бы в неудобную ситуацию попасть самому. Mm-hmm. Ну, то есть себя поставишь просто в неудобную ситуацию. Поэтому, конечно...
2: И когда ему пишут, что, ну, вообще-то ты не прав,
1: он говорит, ох, поймал, да, поймал. Но в следующий раз вот это... Обязательно вот это.

0: друзья!
1: На СВХ плюс.
2: Полемика, полемика, полемика. Несколько человек из наших отписались на тему того, что, мол, я лично общаюсь с искусственным интеллектом, как со своим собеседником. И,
3: уважительно.
2: Да, с уважением, там, все. Мы с ним, как бы, ну, не просто дал запрос, получил ответ.
3: Ждут восстания машины.
2: Типа, поздороваться, попрощаться, конечно. Спасибо, это круто. И, допустим, Арсений говорит, ну, если ему показывают, что, о, вот здесь вот молодец, то он сам подстраивается, и следующие запросы твои, да, то есть он гораздо более, ну, корректнее делает для под тебя.
3: То есть вот продолжай в это верить дальше.
2: Да, да, вот, нет, ну, на самом деле, ну, прекрати. Вот это твое мнение, это его мнение.
3: Ладно,
2: не
3: ладно.
2: Надо там это самое. Как будто ты что-то знаешь, чего не знаем мы. Значит, но... Более того, допустим, я тоже там качнул курс, посмотрел. Но настоятельно рекомендовано, чтобы персонализировать под себя какую-то нейросетку. Но настоятельно рекомендовано рассказать про себя все. Вот чем больше ты про себя расскажешь, там собаку, как зовут и так далее.
3: Нейросетки.
2: Да, нейросетки, да, загрузи информацию про себя. Ну, расскажи, что ты, кто ты, как ты, где ты, что ты, когда ты. И он тогда начнет творить настоящую магию. Ну, по факту он будет вставлять релевантные слова для тебя. Там, хопа, у меня собака кокер-спаниель. Если ему сказать, что у меня кокер-спаниель столько-то лет, столько-то зим, то в определенный момент он будет счастье было столько, счастье будет столько, как у кокера в погожее утро с виляющим хвостом, типа такое. Ну, то есть он будет интегрировать.
3: А? Это же какой был вопрос-то? Если такой ответ.
2: Ну, допустим, а если я сейчас, например, поеду в Тервете, а там фестиваль, что будет? Говорит, ну, счастья будет столько, потому что сегодня все, там и так
3: принято.
2: Далее.
3: Окей.
2: Ты меня хотел поймать?
3: Да.
2: Да, поймал. В следующий раз я буду по-другому. Ну, в общем, короче, но есть негативная штука. Почему я, как бы, ну, я не даю? Ну, я стараюсь по максимуму. Да если какая-то проблема, я недавно кокер-спаниель лечил, реально, ну, чатом GPT. Ну, как бы, почему не даю? Минимум информации только по одной простой причине, что, например, при восстановлении какого-нибудь пароля меня спросят какое-то кодовое слово, имя твоего питомца, например. А информация, которую я скормил чату GPT, черт его знает, куда она ушла. Понимаешь? Ну, то есть, как бы, вот это...
3: Кстати, да.
2: Это кому-то может это просто правильно. Помочь. Я вот, я только из этих, как из-за безопасности, хотя, ну, про безопасность я не знаю.
3: Да куда уж сейчас?
2: Все пароли давно утекли, а поменять пароль мне как-то...
3: Агент ФБР у тебя живет у тебя.
2: Страшно поменять пароль, потому что я его забуду. У нас возраст такой уже просто.

0: что касается развлечений летних, у нас есть для вас крутые два билета. Крутые два билета на мероприятие.
1: На посмеяться.
0: Значит, это музыкальное юмористическое шоу. Это бренд, который уже давно как бы, ну, существует. Это профессиональное.
1: И очень известен.
0: Известен. Называется «Дизель Шоу». Кстати,
1: именно
0: они,
1: так.
0: Они у нас не в первый раз будут. Вот. И они, значит, будут давать выступления. То есть концерт
1: уже в этот понедельник.
0: Дизель Шоу и в понедельник. А где?
1: Концертный зал в Дзинтере.
0: А в Дзинтере съездить. О,
1: в Юрмалу-то.
0: Понедельник уныло. Поработали. И потом, хопа, вечерочек. Ах.
1: Повеселиться, посмеяться.
0: И повеселились, посмеялись. Вот. В общем, музыкальное юмористическое шоу Дизель Шоу. Если, ну, как бы, не знаете, прогуглите, посмотрите. Это профессиональный проект, который уже зарекомендовал себя.
1: И очень крутой.
0: И мы с удовольствием два пригласительных билета сегодня разыграем. Давай.
1: Конечно.
0: Ну, давай. Клевету на Левитана будем готовить. Сейчас мы можем сегодня Саню нафаршировать. Саня сегодня будет бубнить. Конечно, а чего ж нет?
1: Напихают.
0: Да.
2: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
3: На СВК+.
4: Ого, такие свежие. И по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
5: В Гентару Мэблос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMeblos.lv.
6: Стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
7: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
8: Pirmie Ukrfest v Latvijā. 1. augustā. Rīgā. Xiaomi Arena. Lūčie ukraiņskie izpilnītēļi. Na одном большом концерте. Super show. И невероятные эмоции.
9: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. На плюсе.
0: Лето на плюсе. День рождения у Леонида Агутина. Продолжаем играть. И что-то такое оттуда. И это лето было. Это было лето, черт знает какого года, махнул.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: В ожидании его новейшества со свежим прогоном всего новостей, да, которые намусолили. Слушайте, попутно, давайте это самое. Сегодня день благодарности морской свинке. Благодарность. Надо благодарно принимать. Значит,
3: благодарим.
2: Значит, чем отличается от хомяка? Да, больше гораздо. Больше гораздо. Прям, ну, как в массировании. Да. Значит, один из древнейших одомашненных животных, оказывается. И это оттуда, из Анд. И индейцы в Андах уже приручили их задолго до прихода европейцев. Ребята, в культуре инков грызуны играли важнейшую роль. Внимание! Это вы к ней так, морская свинка, подумаешь, то ли дело шиншилла. Короче, шиншилл, попробуй. Значит, смотрите, важнейшая роль. Местные лекари.
3: Так.
2: С помощью живых морских свинок проводили ритуалы диагностики болезней.
3: Каким образом?
2: Как УЗИ. Вводя зверьком по телу пациента. И все становилось понятно.
3: Это великолепно.
2: А у нас ни одного кабинета такого нету, между прочим.
3: Хотелось бы.
2: А там мы берем ряженого какого-нибудь в индейца переодевается и там да, вот это
3: морскую свинку.
2: Шаман, бубен, все. Мужики такое любят, конечно. Класс вообще. Значит, свинка, потому что типа хрюкала, а морская, потому что заморская. Привозили черт знает откуда. Морская свинка, заморская.
3: Вот и прижилось.
2: А, кстати, в англоязычных странах, знаешь, как их называют?
3: Но.
2: Генуа пикс. Гвинейские свинки. Хотя к Гвинее они тоже не имеют отношения.
3: А, то же самое, да.
2: Не имеют отношения вообще.
3: Все понятно.
2: Гвинейская свинка. Звучит круче. Морская.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии в основном ясная погода, без существенных осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в восточных районах во второй половине дня. Ветер слабый, северный, днем по стране плюс 22, плюс 27 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 25, в Даугавпилсе и Резекне 23-26 градусов, в Риге тоже до плюс 26.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Второй день подряд в Латвии очень много пострадавших в ДТП. 23 человека получили травмы вчера. Премьер Кулбергс поручил госканцелярии подготовить полный анализ финансирования, которое государство выделяет неправительственным организациям. Сегодня Латвия отправит в Португалию 20 сотрудников пожарно-спасательной службы помогать тушить лесные природные пожары.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 157 дорожно-транспортных происшествий, из которых 91 в Риге. Травмы в авариях получили 23 человека, в том числе 11 велосипедистов. Из 23 пострадавших 14 в Риге. Здесь произошло 12 аварий с пострадавшими. За минувшие сутки полиция задержала 5 нетрезвых водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще одного под наркотиками, то есть всего 6. Начато 5 уголовных процессов и 1 административный. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 430 административных протоколов, из которых 203 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Все ими начали рассматривать законопроект о создании фонда поддержки Латгалы на 50 миллионов евро. Заявленная цель – за эти деньги укрепить безопасность местных самоуправлений, сохранить население, повысить благосостояние жителей и сократить отставание региона. В профильной комиссии Сейма законопроект получил единогласную поддержку депутатов. Однако где взять средства, те самые 50 миллионов евро, никто пока не знает. Сейчас дополнительные дотации уже получают 5 латвийских самоуправлений в приграничье. Это Алукснинский, Балтский, Лудзинский, Красловский и Аугшдаугавский края. Новый закон должен расширить круг получателей. Депутаты уже предложили добавить в список также Екапилский край и ряд самоуправлений Видземе. Чтобы закон вступил в силу, он должен быть принят Сеймом в 3 чтениях. В парламенте также продвигают поправки, которые позволят продлить работу отдельных избирательных участков в день парламентских выборов 3 октября, если будет объявлена угроза с воздуха, и это нарушит ход голосования. В обычном порядке, по плану, участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Согласно Конституции, парламентские выборы должны проходить в один день. Поэтому время работы участков можно будет продлить максимум до полуночи. И в этом случае результаты exit polls можно будет публиковать только следующей ночью, то есть после закрытия всех участков. Эти изменения планируется принять в срочном порядке уже на следующей неделе на внеочередном заседании Сейма. Премьер Латвии Андрис Кулбергс поручил государственной канцелярии подготовить полный анализ финансирования, которое государство выделяет неправительственным организациям. После заседания Совета по меморандуму о сотрудничестве с негосударственными организациями Кулбергс узнал, что участникам таких совещаний платят уже только за то, что они на них приходят. Суммы выплат за одно заседание для одного участника составляет от пары десятков до сотни с лишним евро. Сервис проката Bolt пожаловался на падение спроса на свои услуги из-за требований к верификации возраста и квалификации пользователей электросамокатов, которые начали действовать с апреля этого года. Один из топ-менеджеров Bolt, Роналд Саблс, напомнил, что перед каждой поездкой теперь надо проверять, есть ли у человека водительские права, а также сдавать тест на скорость реакции. Это якобы помогает убедиться, что человек не пьян. По словам Аблса, подобных требований в этом исполнении нет больше нигде в Европе, и из-за них часть людей отказывается от поездок. У кого-то нет действующих водительских прав, у кого-то тесты работают плохо, например, из-за погоды или из-за того, что телефон старый. В компании Bolt указали, что строгие правила не решают проблему безопасности, потому что для частных самокатов, на которые в Латвии приходится 60% рынка, регулирование слабее. Никаких тестов перед поездкой, водительские права может проверить только полиция, если остановит, а встроенные ограничения скорости на этих электроскутерах можно обойти и ехать намного быстрее разрешенных 25 километров в час. В свою очередь, прокатным компаниям за несоблюдение требований грозят штрафы от 70 до 350 евро за каждый случай. Напомню, регулирование для прокатных электроскутеров ужесточили после того, как в прошлом году в Риге две девочки погибли на железнодорожном переезде. Они ехали на арендованном самокате Ride. После этого Центр защиты прав потребителей потребовал остановить работу сервиса, потому что в приложении не было нормальной проверки возраста. Пользователь мог просто сам указать дату рождения. С апреля этого года прокатные компании они обязаны проверять личность, возраст, наличие водительских прав и перед каждой поездкой, к тому же, проводить тест на скорость реакции, чтобы убедиться, что пользователь не находится в состоянии опьянения. Латвия сегодня отправит в Португалию 20 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы. Они будут помогать местным службам в сезон повышенного риска лесных и природных пожаров. Португалия запросила помощь через механизм гражданской защиты Евросоюза. Латвийские пожарные будут работать в Португалии до конца июля. Расходы на дорогу сначала покроют из латвийского бюджета, а затем Еврокомиссия должна компенсировать 75% затрат. Прошлым летом Латвия уже направляла спасателей в Португалию. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу и в воскресенье сыграет с Испанией. Накануне аргентинцы обыграли команду Англии со счетом 2-1, хотя в конце основного времени проигрывали 0-1. Оба гола, можно сказать, на счету Лионеля Месси. Он передал две результативные передачи. В субботу Англия и Франция разыграют бронзу. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Ну как там, касасики наши, вам там работается в этот 16-июльский денечек, который у нас уже
2: достаточно теплый.
1: Начинает прогревать. Ну, ветришка такой легенький есть, он и прохладненький, да, немножечко. Там, ну, то есть не чувствуется. Я искренне надеюсь, прям духоты сегодня не будет. И это будет нас
2: не хотелось
1: радовать. Бы. Конечно. Всем тем, кто на побережье, сколько ребят подписались, что взяли сегодня выходной себе. Вот для того, чтобы сегодня нежиться, ну, всеми фибрами вкушая прелести лета, чтобы пляж, чтобы море, чтобы вот эти вот песочек там везде, вот здесь, и потом вот здесь.
2: Потом в трусах тоже,
1: кто-то,
2: да.
1: Кто-то заснул, обгорел наверняка уже к этому моменту. Хотя сейчас,
2: это всегда бывает.
1: Сейчас еще, ну, как бы, вот где-то через полчасика, как говорят, ну, специалисты, вот в 10:30 это уже активное солнце. Лучше не, а вот лучше до 10:30. И в этот момент, конечно же, дачники всячески, ну, на них смотришь с такой, ну, с такой завистью. Ты-то приезжий, например, да, на денечек на пляжик, а они, ты приезжаешь, пока ты там добрался, пока ты там собрался, а они уже к 10:30 уже с моря свинчивают, да, потому что они в 8 утра уже там были, понимаешь?
2: Потому что надо работать, грядочками заниматься.
1: Нет. В том-то и дело, что если ты живешь на даче, тебе ничем не надо заниматься, у тебя дача.
2: Да, ну ладно.
1: У тебя какой-нибудь завтрак второй, да, ланч, например, или готовить обед.
2: Не без этого.
1: И вот самое активное солнце, то есть подготовился к обеду, потом ты обедаешь, и потом уже, когда вот после 3 часов, там 3:30, уже снова можешь выползать на пляж для того, чтобы вкушать то самое солнце, которое, ну, не такое ядерное, как вот в полдень.
2: Не обгоришь.
1: И не обгоришь тоже. Но, с другой стороны, это просто отдельное, у тебя отдельное расписание, дачное. Блин, ребята, ох, как хорошо. И детство сразу вспоминается, да, и панамка вот эта вот, и мама, вода теплая, я еще можно вот с синими губами. Класс вообще. Так, друзья, все, уже, да, мы уже сделали запись задания на...
2: На клевету, на левитана.
1: На нашу игру клевета, на левитана уже, сумятицу уже придумали. И буквально, я думаю, что так, минут через 7 уже дадим задание.
2: Уже запустим.
1: Конечно, потому что так хочется вас отправить на юмористическо-музыкальное профессиональное шоу «Дизель-шоу».
2: «Дизель-шоу» едет к нам.
1: Конечно, а вы уже сходите туда. 2 пригласительных билета у нас есть, раздача. Сейчас будем делать.
0: СВХ плюс.

0: билеты на Билишо-сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Только три дня. С 16 по 18 июля в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Кларан», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
3: На СВХ.

0: расскажем, да?
1: Что? Что ты говоришь?
2: Клевета на Левитана.
0: Задача очень простая, мы что-то невнятненько вам по радио,
3: Вы расшифруйте.
0: Говорим, вы слушаете, понимаете и буковками присылаете назад.
3: 25-45-25-25.
0: Ну, это лучше попозже уже сказать номер телефона.
3: А мы еще напомним не раз.
0: Конечно, друзья. А мы зашли в Санктум Санкторум. Это там, где место, где все билеты хранятся. Ой. Ну, сейчас это называется сервак на самом деле. Слава богу, все в цифровом виде, и это удобно. Поэтому мы призываем, конечно же, использовать WhatsApp, чтобы мы могли сразу...
3: Мы сразу переслали
0: сразу
3: вам.
0: Сразу могли переслать. И да, по СМС-у, ну вот, мы не можем переслать, ребята. Это всем тем, кто говорит, по СМС-у
3: даже если бы мы хотели.
0: То система, СМС-система, она... Это не просто телефон. Мы не сидим в телефончике. У нас все на компьютере. СМС-система не позволяет, поэтому давайте на WhatsApp. На WhatsApp играем клевету на Левитана. А мы, чтобы вам было веселее, предлагаем вашему вниманию два пригласительных билета на юмористическое музыкальное шоу. Это самый популярный юмористический проект Украины «Дизель-шоу». Зайдите в YouTube, посмотрите. «Дизель-шоу». Значит, европейский тур, и Юрмала, естественно, принимает золотой состав коллектива. Зрителям обещают лучшие номера, музыкальные сюрпризы и тот самый юмор, благодаря которому проект уже много лет собирает аншлаги и остается любимым для миллиона зрителей, друзья.
3: Это уже в этот понедельник, 20 июля, концертный зал «Дзиндаря». Билеты на «Билюшу сервис» и у нас в раздаче.
0: Конечно. Итак, внимание, ушки на макушке. Конкурс «Название золотые уши Прибалтики». Сейчас мы дважды одну и ту же фразу с набитым ртом вам дадим. Вы слушаете, расшифровываете и на WhatsApp швыряете, друзья. А номерочек наш по-прежнему тот же. Ну, запишите уже.
3: Записываем. 25-45-25-25.
0: Ну что, задачу даем?
3: Даем.
0: А вы слухайте.
3: Погнали.
4: Насмеюсь так, чтоб звезд месяц болел. Насмеюсь так, чтоб звезд месяц болел.
0: Че сказали? 25-45-25-25.
3: Пиши.
0: Пиши и высылай. А у реки гуляют девки, гуляют мужики. Сегодня отпиток мошенники почему-то. Они с самого раннего утра.
3: Вспомнил про них.
0: Не, они у меня... Я проснулся в голове. А у реки.
3: Ушной червь.
0: Какой-то, да. Причем непонятно. Возможно, кто-то ночью насвистел там под окном. А я

0: СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Давай уже правду расскажем.
3: Уже как? Пора.
2: Сегодня то, что мы пытались до вас донести, звучало так. Но смеюсь так, чтоб живот месяц болел.
3: Это мы и хотим видеть.
2: Вот. Ну, несколько человек написало: начни есть так, чтоб живот месяц болел. А потому что вот не завтракают, а как бы к этому времени уже как раз-таки внутри все во всем ищет еду, понимаете? Не дай бог какого-нибудь собрание или отчитывать кого-нибудь, например, тебе надо, да? Руководящая должность тебе приходится. И ты
3: на голодный желудок.
2: На голодный желудок. Не дай бог, кому такой начальник попадется, конечно, ребятушки. Сегодня, пока вот сейчас все ваши сообщения вываливаются, будет систематизироваться. Сегодня напомним для тех, кто не позавтракал и сейчас как голодненькие, ребятушки, извините, пожалуйста, сегодня день хот-дога в США. Ну, что такое хот-дог, если говорить, то, стереотип такой, что это американская еда, типа.
3: Сосиса и хлебушек.
2: Сосиса и хлебушек, кетчуп, майонез, там еще горчичка вполне себе. Но ноги растут у хот-дога все-таки из Германии. Ребятушки,
3: все оттуда пришло.
2: Да-да-да. Город Франкфурт, там, где франкфуртские колбаски, они же франкфуртеры, да?
3: Те самые.
2: И там есть еще один город, я про него не слышал. Кобург называется. Кобург.
3: Ух ты.
2: Кобурчане, привет! Ребята, короче, именно немецкие эмигранты в начале 19 века, это в самых нулевых 1800-х, они завозят в США эти рецептуру и начали изготавливать там франкфуртеры, понимаешь? И начали продавать их на каких-то мероприятиях, таких общественных, под названием «Дашхунд». Sausages. А Dachshund, это знаешь, что по-немецки? Dachshund.
3: Что такое?
2: Это такса.
3: Такса?
2: Да, Dachshund. Это длинная такая. Она, потому что, в отличие от всех других сосисок, которые там продавались, они были короткие. А вот именно эти, франкфуртские, были длинные. И они поэтому, говорят, это сосиски таксы.
3: Таксы тоже длинные.
2: Но немцы, американцы, не знали, что такое Dachshund. Sausages, понятно. Вот Dachshund не знали. Соответственно, потихоньку, короче, потом узнали и начали называть просто хот-дог «горячая собака». Соответственно, изначально торговцы продавали чисто сосиски, без никакого хлебца тебе.
3: А как кушать?
2: Как кушать? Ручкой берешь, обжигаешься, весь засаленный, закапанный. Вкусно же. Вкусно же. Вот. И вот, чтобы клиенты, кстати, не обжигали и не пачкались жиром пальцы свои, да, продавец выдавал изначально во временное пользование обычные белые перчатки. Съел сосисочку,
3: так.
2: Отдал перчаточки.
3: Сколько людей отдавало? Нисколько.
2: Вы же знаете, немного, в общем, короче, убыточная фигня, потому что, сами понимаете, тогда китайцев вообще не было, которые миллиардами в секунду печатают перчатки. Тем более, есть одноразовый латекс, ребята. Я вас умоляю. В хороших ресторанах черные дают. Класс. В общем, короче, тогда, все обжигаются, все ляпаются. В 1904 году, это спустя 100 лет, ребята, баварский торговец в Сент-Луисе по имени Антошка. Фамилия была Батькина, Фейтвангер. Он догадался разрезать мягкую булчеллу вдоль и вложить туда сосиску. Прикинь, вообще какая...
3: Он додумался, Швейц.
2: Сразу еда, понимаешь? Одно дело, ты закидываешь себя сосиску, сколько там она весит? Там граммов 60, 50, 70 граммов. И сколько тебе таких надо, чтобы наесться? А тут с хлебушком, углеводики быстрые.
3: Иисуса,
2: богато. В общем, короче, и вот тогда с того момента все и поперло. То есть хот-догом называлась она еще раньше, чем сам хлеб придумали, прикинь. Чтобы это было вот. А потом уже дань традиции.
3: Спасибо немцам.
2: Слушайте, американцам, у них же там есть чем. Вот сколько вы можете съесть хот-догов? Два вы можете съесть, наверное. Три, может быть. Вряд ли, да?
3: 24.
2: Нет, это другое. Короче, у них же там есть чемпионат. И это такой очень...
3: По поеданию хот-догов?
2: Рейтинговый чемпионат. В день независимости они 4 июля бомбят. То есть в разных городах проходят. Соответственно, я посмотрел быстренько. Во-первых, меня сколько рекордсмен смог съесть? 75 хот-догов с булкой за 10 минут.
0: Сколько?
2: 75, блин, хот-догов. Я сразу полез искать, какие нормативы. Потому что, знаешь, как хот-дог хот-догу рознь. Потому что один хот-дог там тонкая булочка, как бы, и большая сосиска. Другой хот-дог много хлеба и, дико много хлеба. И туда...
3: И маленькая сосиска.
2: Вообще есть люди такие с маленькой сосиской. Всякие разные, в общем, бывают.
3: Ну-ка, фу.
2: Значит, ориентировочные параметры конкурсного комплекта. Значит, сосиска конкретная используется Натан Феймус. Она весит около 60 граммов. Булка 40 граммов.
3: Так.
2: Да? Итого весь комплект приблизительно 100 граммов. Прикинь вообще, 7 килограммов 500 ты должен в себя зафигачить, чтобы получить, стать чемпионом. За 10 минут еще все это.
3: Ты
2: даже
3: просто потом неделю не ешь.
2: Я регламент еще посмотрел, какие лайфхаки ты можешь запивать или так далее. Запивать, это же тоже ты крадешь у себя внутри, у себя крадешь место.
3: Конечно.
2: Желудок-то не резиновый. У него-то наверняка резиновый. Значит, предоставляют конкурсантам организаторы одинаковые фирменные хот-доги, чтобы рекорд он был, понимаешь? Mm-hmm. Это же не одно место, это же много мест. Поэтому самостоятельно выбирать более маленькие сосиски или булочки участники, естественно, не могут. Но есть по регламенту разрешение перед тем, как закидывать в себя, кинуть этот хот-дог в воду. Чтобы его размочить, понимаешь?
3: Чтобы хлебушек размяк?
2: Чтобы не в сухомятку, да, прикинь вообще. Но 75 хот-догов, это, конечно, это за предел какой-то.
4: СВК Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето. На плюсе.
2: Чтобы вы немножечко развеялись, наш же духовой оркестр решил извлечь из наших архивов ту самую концертную запись группы «Земфира». И это концерт в «Зеленом театре», один из таких легендарных среди всех тех, кто любит «Земфирку».

0: эфира «Маечки и концерт в Зеленом театре». Легендарное событие. Вот и класс. Спасибо большое. Кстати, это самая любимая версия. Вот из всех «Маечек», которые есть. У нас версии 3. Вот это самое-самое-самое-самое. Так, ну что, давайте, дорогие друзья, уже будем подводить итоги нашей сегодняшней игры «Клевета на Левитана», где мы разыгрываем юмористическое и, конечно же, музыкальное шоу.
1: Дизель-шоу.
0: Дизель-шоу.
1: Уже в этот понедельник.
0: В этот понедельник.
1: 20 июля, концертный зал «Дзинтри».
0: Надо кого-то определить. Сколько их? Давайте так. Я могу сказать, давай сначала еще раз по-правильному. Как звучало? Правильный ответ дам. Насмеюсь так, чтобы живот месяц болел. Это и было задание.
2: Насмеюсь так, чтоб живот месяц болел.
0: И естественно, у всех своя стереосистема тоже. Понимаете, кто-то в наушниках.
1: Все по-разному понимают.
0: И восприятие тоже. И как работает наш мозг? Если мы какое-то слово не знаем, он тебе подкладывает какое-то слово, которое он знает, и похожее на это. И все. Да. И складывает. Точно так же работает, кстати, и нейросетка.
1: Вот
0: мы
1: знаете.
0: Не так
1: давно
0: говорили, когда она галлюцинирует. Она вот думает вот то же самое. Потому что насмеюсь, и это сегодня правильный ответ, и он, я именно так в будущем времени и принимаю. То есть насмеялись не принимается сегодня.
1: Насмеюсь.
0: Да, и так, потому что кто-то пишет, носились так, что живот потом месяц болел.
1: Ой.
0: Как там было? Навеселились так, что потом 9 месяцев живот болел. Ладно. Рассмешил так, что живот месяц болел. И задает, правильно? Ну, почти. Насвистелись так, чтобы живот... Вот. Дирик решил так просто, говорит, сейчас я на тоненького. Вот так вот делай, спина болеть не будет.
1: Выпендрился.
0: Делай это упражнение 2 раза в день, и спина болеть не будет. Ребятушки, я скажу так, молодцы. И я рад, что сегодня их... ровно 30 человек, которые
1: молодцы.
0: Сегодня правильно прислали комбинацию.
1: Сегодня будет 16-й
0: из
1: снизу.
0: Букв, да. 16-й снизу.
1: 16-й снизу.
0: Я пошел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Еще. 14, 15, 16.
1: Так.
0: Внимание. Сегодня с превеликим удовольствием Игорька мы поздравим с победой. Ну-ка еще раз проверю. Внимание. Насмеюсь так, запятую даже поставил, чтобы живот месяц болел. Это
1: молодец.
0: Принимается.
1: Игореша пойдет на дизель-шоу в понедельник.
0: Понедельничек. Может, да не один, да плюс один.
1: О,
0: с кем решать тебе. 25-48, финал твоего телефонного номера, дружище. Мы
1: сейчас вышлем билеты.
0: И сейчас мы тебе вышлем билеты, потому что знаешь что?
3: Подожди, все должно быть удобненько.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Слушайте, сегодня день рождения у всего автомобильного направления Audi. Сегодня день рождения, когда была основана компания Audi.
3: Та самая.
2: Изначально не Audi, конечно, вернее, это как раз основание именно Audi. Но ноги растут у Августа Хорьха, он отец-основатель. Значит, Хорьх, да, значит, немецкий инженер Хорьх начал, кстати, карьеру под руководством Карла Бенца. Начали вместе там работать, он... подчиненный, Бенц, босс. Хорьх быстро возглавил производство Бенца, но новаторские идеи постоянно натыкались на консерватизм босса.
3: Как всегда.
2: Устал сражаться и пошел, значит, говорит, я свое открою. И открыл. Ведь Хорьх, как таковой, были такие автомобили. Хорьх начал под этим именем выпускаться. Хорьх.
3: Да.
2: Какие-то вот старинные автомобили. Хорьх среди них очень был такой.
3: В честь себя.
2: Крутой. В честь себя любимый. И когда-то значит, его сын, не совсем крошка, конечно, уже такой, значит, подошел, неожиданно вмешался в разговор взрослых людей и спросил, когда они там решали, что делать там с брендом и так далее. Папа, а почему просто бы не перевести слово «Хорьх» на латынь, предположил. А что такое «Хорьх»? «Хорьх» — это, значит, «послушай» по-немецки. «Хорьх».
3: Послушай!
2: Хорьх миш! Или слушай прямо сейчас.
3: Послушай меня!
2: А говорит, по-латински будет Audi.
3: Вот так, и взяли.
2: Короче, Audi это слушай!
3: Ну, вот и прижилось.
2: Слушай! А сейчас вообще нужно вдвойне, когда электромобили появились. Там вдвойне надо слушать, конечно.
3: Да, там с этим проблемы.
2: Кстати, в начале 20 века большинство европейских даже автомобилей имели правое расположение руля. Даже, в странах с правосторонним движением считал, что водителю так легче контролировать обочину.
3: Так удобнее.
2: Удобнее. И именно в 21 году инженеры Audi революцию совершили. И единственный, значит, это был первый серийный немецкий автомобиль, у которого руль располагался слева. Рычаг коробки передач по центру салона. И, в принципе, настолько удобным новшество оказалось, что вскоре стал стандартом для всей европейской индустрии. Мы поздравляем, конечно.
3: Вот так и живем теперь.
2: И это все аудюшника. Всем из Audi клуба огромнейший привет, ребятки. С днем рождения бренда Audi.
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом KIN со скидкой 20%. А супер предложение месяца — матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Gintaromebelos.lv.
8: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
9: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
9: Если чё, я пахну.

0: На СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Юный, красивый Сашенька Буслаев постригся. Вот теперь уже неделю он носит, и все бабульки во дворе кричат: что за... Это что такое? С небес спустилось красивое. Какой мужчина у нас растет.
3: А почему у меня бабушки из Турции?
2: Ну что, они как пахлаву делают. Ну что, ну бабушки из Турции, а что? Пишкыштам... Огурчик, человек, огурчик. Но почему только... Да, почему все время какие-то... Ну, вот этот акцент может быть только у мужчины турецкого. Нет, у бабушки. Почему? Такой же акцент.
3: Это максимально странно.
2: Ну да, ну потому что не надо быть канонически понятным, понимаете? И не стоит быть, ну, такой прогнозируемым. В этом-то как бы наша вся и как бы цели есть. Дорогие друзья, огромное спасибо за наш с вами рандеву. Значит, в этот день в Англии, когда-то давным-давно, в середине 15 века, были запрещены поцелуи, но у них было понятно, у них эпидемия чумы. Там,
3: сейчас вот, уже можно.
2: Сейчас уже как бы можно. Вот, но мы там всегда знаем. Все, давайте, чем ниже любовь, тем выше. Чем выше поцелуй. Тем выше любовь, тем ниже поцелуй. Давайте. Поцелуй в губы. До завтра, давайте.
0: Радио.
2: Это короткая песня была, это очень короткая. А вот это лучше, смотри.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии в основном ясная погода, без существенных осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в восточных районах во второй половине дня. Ветер слабый северный, днем по стране плюс 22-27 градусов. Лепая Венсполс до плюс 25, Даугавпилс, Резекне и Рига до плюс 26 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция зарегистрировала вчера больше 150 ДТП. Травмы получили 23 человека. Днем ранее 22. Всеми продвигают поправки, которые позволят продлить работу отдельных избирательных участков в день парламентских выборов 3 октября, если будет объявлена угроза с воздуха. Премьер Кулбергс поручил госканцелярии подготовить полный анализ финансирования, который государство выделяет неправительственным организациям.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Второй день в Латвии очень много пострадавших в ДТП. Травмы получили 23 человека, днем ранее 22. Полиция зарегистрировала вчера 157 дорожно-транспортных происшествий, из них 91 в Рижском регионе. Из 23 пострадавших в авариях 14 получили травмы именно в Риге. Здесь произошло 12 аварий с пострадавшими. Полиция за сутки задержала 6 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Начато 5 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 430 административных протоколов, из которых 203 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Сервис проката Bolt пожаловался на падение спроса на свои услуги из-за требований к верификации возраста и квалификации пользователей электросамокатов, которые начали действовать с апреля этого года. Один из топ-менеджеров Bolt, Роналдс Абблс, напомнил в интервью информагентству Letta, что перед каждой поездкой теперь надо проверять, есть ли у человека водительские права, а также сдавать тест на скорость реакции. Это якобы помогает убедиться, что человек не пьян. По словам Абблса, подобных требований в этом исполнении нет больше нигде в Европе, и из-за них часть людей отказывается от поездок. У кого-то нет действующих водительских прав, у кого-то тесты работают плохо, например, из-за погоды или из-за того, что телефон старый. Компании Bolt указали, что строгие правила не решают проблему безопасности, потому что для частных самокатов, на которые в Латвии приходится уже 60% рынка, регулирование слабее. Никаких тестов перед поездкой, водительские права может проверить только полиция, если остановит. А встроенные ограничения скорости на электроскутерах можно обойти и ехать намного быстрее разрешенных 25 км в час. В свою очередь, прокатным компаниям за несоблюдение требований грозят штрафы от 70 до 350 евро за каждый случай. Напомню, регулирование для прокатных электроскутеров ужесточили после того, как в прошлом году в Латвии две девочки погибли на железнодорожном переезде. Они ехали на арендованном самокате «Райд», и после этого Центр защиты прав потребителей потребовал остановить работу сервиса, потому что в приложении не было нормальной проверки возраста. Пользователь мог просто указать сам дату рождения. С апреля этого года прокатные компании обязаны проверять личность, возраст, наличие водительских прав и перед каждой поездкой, к тому же проводить тест на скорость реакции, чтобы убедиться, что пользователь не находится в состоянии опьянения. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил государственной канцелярии подготовить полный анализ финансирования, которое государство выделяет неправительственным организациям. После заседания Совета по меморандуму о сотрудничестве с негосударственными организациями премьер узнал, что участникам таких совещаний платят уже только за то, что они на эти заседания приходят. Суммы выплат за одно заседание составляют от пары десятков до сотни с лишним евро на участника. Всеми продвигают поправки, которые позволят продлить работу отдельных избирательных участков в день парламентских выборов 3 октября, если будет объявлена угроза с воздуха, и это нарушит ход голосования. В обычном порядке, по плану, участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Согласно Конституции, парламентские выборы должны проходить в один день, поэтому время работы участков можно будет продлить максимум до полуночи. И в этом случае результаты опросов избирателей на выходе с участков, то есть exit polls, можно будет публиковать только следующей ночью, после закрытия всех участков. Эти изменения планируется принять в срочном порядке на следующей неделе на внеочередном заседании парламента. Латвия сегодня отправит в Португалию 20 сотрудников государственной пожарно-спасательной службы. Они будут помогать местным службам в сезон повышенного риска лесных пожаров. Португалия запросила помощь через механизм гражданской защиты Евросоюза. Латвийские пожарные будут работать в Португалии до конца июля. Расходы на дорогу сначала покроют из латвийского бюджета, а затем Еврокомиссия должна компенсировать 75% этих затрат. И последняя сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу и в воскресенье сыграет с Испанией. Накануне аргентинцы обыграли англичан со счетом 2-1, при том, что в конце основного времени команда Месси проигрывала 0-1. Англию вывел вперед Энтони Гордон после передачи Моргана Роджерса на 55-й минуте. И так было до 86-й минуты матча, когда Энцо Фернандес сравнял счет после передачи Месси. Уже в добавленное время Лаутаро Мартинес забил головой победный мяч. Опять же после навеса Лионеля Месси. Аргентина вышла в финал второго чемпионата мира подряд. В субботу Англия и Франция разыграют бронзу. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 11 часов и 9 минут. Всем привет, всем отличного настроения. Сегодня в четверг, 16 июля. Ну что, любители футбола, смотрели вчера этот матч. Это был матч-восторг, это был матч-вау, это было что-то нечто. Аргентина вырвала победу у Англии, вышла в финал чемпионата мира. 2-1. До 85-й, по-моему, минуты команда уступала в счете, но сначала отыгралась. На второй добавке. В добавленной минуте забила победный мяч Лионель Месси и компания. Аргентинцы молодцы. Вышли в финал, кстати, в третий финал за 4 последних чемпионата мира. И в решающем матче команда Месси сыграет с Испанией. Я уже признавалась, что очень болею за команду Испании, за сборную Испании. Но если вдруг победит Аргентина, это тоже окей. А вот в матче за третье место мне бы очень хотелось, чтобы бронзу получила сборная Англии. Такая вот сложная, хорошая игра. Я, признаться, в футболе не особый специалист, поэтому мне вдвойне вчера нравилось наблюдать за происходящим, ну, как за каким-то шоу. Иногда они там катают, пинают этот мяч, и куснуть можно. Прекрасное такое средство, когда бессонница. Но вчера было жарко и горячо буквально каждую минуту. Я получила массу удовольствия. И надеюсь, что вы тоже, кто смотрел. Ну, а кто не смотрел футбол, вас тоже, безусловно, приветствуем. У нас разные радиослушатели. Самое главное, что нас объединяет, это позитив, это прекрасное настроение. И, конечно же, наша оранжевая волна радиостанции СВХ+. Это супер, что сегодняшний день мы будем проводить вместе.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
7: В июле поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
8: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
9: Плюс. Когда...

0: 6:19, конечно, хочется всегда быть на позитиве, но тем не менее, вот актуальная информация меня лично поражает и очень трогает, потому что, смотрите, в среду в результате ДТП пострадали 11 велосипедистов, это действительно очень много, и вообще за прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 23 человека, в том числе 11 велосипедистов. Давайте будем внимательнее за рулем любого транспортного средства, уважать друг друга, не нарушать скоростной режим. Ну и когда такая жаркая погода, особенно вот велосипедистам, наверное, сложнее ориентироваться, может, там слепит солнце, хотя и водителям тоже. Вот, поэтому повторюсь, будем внимательнее. Также мне непонятно, почему люди, если выпивают, садятся за руль, вот это как бы, ну что, прав не жалко или там свой автомобиль, но тем не менее, пятеро водителей автомобилей и мотоциклов были задержаны выпившими, а один водитель вообще в состоянии наркотического опьянения. Ну, что, эти останутся без прав теперь, да, штраф заплатят или там без машины, без мотоцикла. 11:20. Сегодня у нас денек такой солнечный, летний, теплый, жаркий. Днем по стране от плюс 22 до 27 градусов. В основном ясную погоду обещают без существенных осадков, но кратковременные дожди все же будут, но ожидаются лишь в восточных районах Латвии. В Лепе-Венспилсе до плюс 25, в Даугавпилсе и Резекне плюс 23-26 и в столице сегодня тоже до плюс 26.
1: СВХ плюс.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: 16 июля на календаре, и сегодня много разных интересных праздников, гастрономических, в том числе моих любимых, когда можно покушать вкусненько. В общем, если вы давно искали повод побаловать себя чем-нибудь таким-этаким, то вот вам, пожалуйста. Во-первых, главный повод — это вообще сегодня день вкусной еды. Для каждого человека вкусное — это то, что ему нравится, какие у него предпочтения. Поэтому никаких тут строгих правил нет. Можно отправиться в любимый ресторанчик, почему нет, приготовить семейный ужин, это если нет ресторанчику. Ну или, наконец, попробовать какое-то блюдо, которым вы себя давно не баловали. Любителям ягод тоже есть что отметить. Сегодня день вишни. Как мы знаем, вишня не только вкусная, она еще и крайне полезна. В ней много витамина С, антиоксидантов и веществ, которые помогают организму. А еще сейчас сезон. Есть и профессиональный праздник – День личного повара. Ну, у кого есть личный повар? Сейчас, мне кажется, многие мужчины подняли руку, сказали, у меня там есть личный повар, повариха, да. Вот, и личная домработница и так далее. Хотя, как мы знаем, мужчины, уверяют, готовят лучше, и огромное количество действительно из них радует свою семью чем-нибудь таким этаким. Но, тем не менее, День личного повара – это праздник, который посвящен людям, которые каждый день готовят для семей, понятно, для состоятельных людей, а также, например, готовят для спортсменов, да, если определенная диета, для артистов и всех, кто ценит индивидуальный подход к питанию. Продолжаем гастрономический марафон. В Украине сегодня отмечают День дыни, в США День кукурузных оладьев и, наконец, сегодня День свежего шпината. Вот, помните этого героя, как же его звали? Папай, да, моряк Папай. Герой мультфильмов, он ел шпинат ради силы, но современные диетологи тоже ценят шпинат за железо, за витамины А, К и фолиевую кислоту. Вот поэтому сегодняшний день можно смело посвятить вкусной еде.
1: СВХ плюс. Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и

0: июля на календаре. Недавно отмечали мы среди прочих праздников и день персонального личного повара. И вот Оля написала, что я спросила, у кого есть личный повар. Оля написала, мой муж поднял руку, у него есть личный повар, ну, то есть я. Я сказала, что вот, предлагаю сегодня вам поменяться ролями. А тут холодец, да, это что это у вас такое вкусное, да? Вы приготовили, не получится, я надолго приготовила. Вы большая молодец, какая хозяюшка. Многие мужчины мечтают, чтобы рядом с ними был такой вот личный повар, как вы. Супер. Ян, кстати, вот прислал свою фотографию. Здесь он с двумя ножами. И я сам личный повар. Ян, ну вы умница. Напишите, какое блюдо, например, вы считаете своим фирменным и каким блюдом вы гордитесь. Кстати, понятно, что когда говоришь о личных поварах, то сразу всплывают люди не бедные, прежде всего монархи. Вот тут нашла интересную информацию, что, например, у покойной королевы Елизаветы II были довольно простые вкусы, как рассказывают ее личные повара, там даже какая-то была книга выпущена. Чем питаются во дворце. Она любила блюда из рыбы, курицы, свежие овощи и никогда не была поклонницей сложных соусов. А еще рассказывали, что королева Елизавета с удовольствием ела шоколадный торт и очень любила клубнику, но только в сезон. А что же сегодня? Король Карл III, Чарльз, тоже придерживается довольно простых привычек. Известно, что он старается питаться сезонными местными продуктами, любит блюда из овощей, грибов и дичи, а еще уже много лет уделяет большое внимание органическим продуктам. Иногда он даже признается, что может пропустить обед, если день слишком насыщенный. Королева Камилла, напротив, ест все подряд. Не скрывает своей любви к хорошей, давай пьет. Хорошей домашней кухни. Среди ее любимых блюд жареный цыпленок, рыба и традиционные британские десерты. При этом меню во дворце сегодня гораздо современнее, чем несколько десятилетий назад, когда там, наверное, все собирались, им фазанов подавали прям с перьями. Но, тем не менее, на столе регулярно появляются блюда средиземноморской кухни, много овощей, зелени и морепродуктов. 11:38. Кто сейчас уже отправляется, я не знаю, что это поздний завтрак или ранний обед, бранч. Приятного вам аппетита.
1: СВХ плюс.

0: сегодня отмечают День личного повара, и этот праздник нашел отклик среди наших радиослушателей. Очень приятно. Олег прислал нам голосовое сообщение.
1: У моего сына Глеба 3 личных повара. Мама, папа и бабушка.
0: Повезло Глебу. Замечательно. Большой привет всей вашей семье. Роман пишет, что я готовлю лучший холодец в мире из говядины. О, спасибо большое, Роман. Представляю, это наверняка очень вкусно. Ян, который сам вообще личный повар, пишет, что, естественно, умею, могу готовить любой сложности блюда, но больше предпочитаю домашнюю кухню. Кстати, так у многих поваров. Устали от ресторана и стрипни, и хочется простой пюрешки с котлеткой. Так что особенно у меня получаются фаршированные перцы, по крайней мере, так жена говорит. Приятного аппетита. Тата прислала фотографию какого-то удивительного десерта. Привет, Полина, я не повар, готовлю по вдохновению, и тогда получается шедевр. Выглядит действительно мега красиво, мега вкусно. Вы большая молодец. Ну и Татьяна тут даже видео прислала.
2: Лето. Да вот, захотелось пельменей.
0: И тут пельмени вот прямо в тарелке.
2: Давно их делаю, отменно.
0: Ручная работа.
2: Рецепт.
0: Супер.
2: И они, получаются всегда замечательные, вкусные.
0: Выглядят очень вкусно.
2: И на свой день рождения в октябре такие бы блюда не стояли. Мои подруги всегда мне говорят, а где пельмени?
0: Где пельмени?
2: И мой муж тоже всегда говорил. Так что вот.
0: Татьяна, но выглядит очень
2: вкусно. Всем хорошего дня.
0: Спасибо.
2: А я ем пельмени.
0: Вам тоже приятного аппетита. Ест пельмени, Татьяна, уплетает. Тут выглядит как вкусно. Мы тоже теперь хотим пельменей. Да со сметанкой. Но кто-то с уксусом любит, кто-то по-разному. Кто-то с бульончиком. У кого какие вкусовые предпочтения. Сегодня, напомню, не только день личного повара, но и вообще день вкусной еды. Поэтому какая еда для вас лично вкусная, такой обязательно себя и побалуйте.
3: Из архива хитов. Золотой запас радио.

0: сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и хесбургер майонез с паприкой.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Mans. Jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. Jūlijam. Maxima.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии в основном ясная погода, без существенных осадков. Кратковременные дожди ожидаются только во второй половине дня в восточных районах. Ветер слабый, северный, днем по стране плюс 22-27 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 25, в Даугавпилсе и Резекне плюс 23-26 градусов, в Риге до 26 градусов тепла.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. Студия с новостями, Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала больше 150 ДТП. Травмы в них получили 23 человека. Днем ранее было 22 пострадавших в авариях. Премьер Латвии Кулбергс поручил госканцелярии подготовить полный анализ финансирования, который государство выделяет неправительственным организациям. Их представители получают деньги только за то, что ходят на совещания. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. В воскресенье сыграет с Испанией, а в субботу Англия и Франция разыграют бронзу.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 157 дорожно-транспортных происшествий, из них 91 в Рижском регионе. В столице и окрестностях травмы в авариях получили 14 человек. Всего таких аварий было 12. Из 23 пострадавших 11 – это велосипедисты, отмечают в полиции. За минувшие сутки полицейские задержали также 6 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Начаты 5 уголовных процессов, один административный. За различные нарушения правил дорожного движения за сутки полиция составила 430 административных протоколов. Из них 203 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил государственной канцелярии подготовить полный анализ финансирования, которое государство выделяет неправительственным организациям. После заседания Совета по меморандуму о сотрудничестве с негосударственными организациями Кулбергс узнал, что участникам таких совещаний из негосударственных организаций платят уже только за то, что они приходят на совещание. Суммы выплат за одно заседание составляют от пары десятков до сотни с лишним евро на участника. Сейме продвигают поправки, которые позволят продлить работу отдельных избирательных участков в день парламентских выборов. Если будет объявлена угроза с воздуха, это нарушит ход голосования. В обычном порядке, по плану, избирательные участки будут работать 3 октября с 8 утра до 8 часов вечера. Согласно Конституции, парламентские выборы должны проходить именно в один день, поэтому время работы участков, если и продлят, то максимум до полуночи. И в таком случае результаты опросов избирателей на выходе с участков, то есть exit polls, можно будет публиковать только следующей ночью после закрытия всех участков. В Сейме начали рассматривать законопроект о создании фонда поддержки Латгалы на 50 миллионов евро. Заявленная цель – за эти деньги укрепить безопасность местных самоуправлений, сохранить население, повысить благосостояние жителей и сократить отставание региона. В профильной комиссии Сейма законопроект получил единогласную поддержку. Но вот где взять средства, те самые 50 миллионов евро, пока никто не знает. Сейчас дополнительные дотации уже получают 5 самоуправлений в приграничье. Это Алукснинский, Балвский, Красловский, Лудзенский и Аугшдауговский края. Новый закон должен расширить круг получателей. Депутаты уже предложили добавить в список также Екапилский край и ряд самоуправлений Видземе. Чтобы закон вступил в силу, он должен быть принят Сеймом в 3 чтениях. Пока рассмотрели только на уровне профильной комиссии. Латвия сегодня отправит в Португалию 20 сотрудников государственной пожарно-спасательной службы. Они будут помогать местным португальским службам в сезон повышенного риска лесных пожаров. Португалия запросила помощь такую через механизм гражданской защиты Евросоюза. Расходы на дорогу латвийским пожарным покроют из бюджета Латвии, а затем Еврокомиссия должна компенсировать 75% этих затрат. Латвийские пожарные будут работать в Португалии до конца июля. Прошлым летом Латвия также направляла спасателей в Португалию. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу и в воскресенье сыграет с Испанией. Накануне аргентинцы обыграли англичан. Счет матча 2-1, при том, что в конце основного времени аргентинцы проигрывали 0-1. Англию вывел вперед Энтони Гордон после передачи Моргана Роджерса. И так было до 86-й минуты матча, когда Энцо Фернандес сравнял счет после передачи Лионеля Месси. Уже в добавленное время Лаутаро Мартинес забил головой победный мяч, опять же после навеса Месси. Также в субботу Англия и Франция будут играть матч за 3-е место. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

Представьте себе такой камень размером почти с ладони. Это не булыжник какой-нибудь там с дороги, а настоящий алмаз. В Ботсване нашли гигант весом, представляете, 1305 карат. Это вообще один из крупнейших ювелирных алмазов, обнаруженных за последние годы. Нашли его на руднике Корове, который уже давно считается настоящей вообще фабрикой рекордов. Это уже 10-й алмаз весом более 1000 карат, добытый именно здесь. Отсюда же родом знаменитые камни Лесе де Ларона, более 1100 карат Севелло, почти 1800, и Моцведи, впечатляющие 2488 карат. Обалдеть! Кстати, если перевести вес новой находки в привычные единицы, получится около 260 граммов. Но иногда, вот знаете, образно выражаясь, главное найти свой алмаз в своей жизни, разглядеть его. И вот я еще раз хочу порадоваться за нашего постоянного слушателя Андрея, который, по-моему, отыскал свой бриллиантик. Это замечательно. Хэр Андрей. Меня вчера баловали самым простым блюдом, в кавычки взял, дома приготовленными суши, потому что сегодня день личного повара, день вкусной еды. Мы сегодня про еду говорим, и вот здесь фотография. Ну так это ж надо уметь так скрутить эти суши. А я сколько ни пыталась, у меня они такие... Они, получаются вкусные, но кривенькие. И, кстати, насчет вкусного и кривенького, я не знаю, почему на себя наговаривает Ольга. Она здесь прислала такие красивые фотографии тортиков. Пишет: «Привет, я готовить не люблю, но одно время пекла тортики. На вид они, правда, кривоваты были, но по вкусу семье и друзьям очень нравились. До сих пор на праздники просят испечь, и я их понимаю, потому что что значит? Я не понимаю, где они кривоватые? Это какие-то произведения искусства. Это так красиво. И я представляю, насколько это вкусно. Ох, тут медовик с клубникой, и все выложено ягодками, и все с любовью. Оленька, какая вы молодец. Я по-хорошему завидую вашей семье. Марина пишет: «Привет, я больше 20 лет была личным поваром у мужа, сына и свекрови. Сейчас отдохнула полгода и стала поваром у себя на работе, на добровольных началах. Дома себе одной не готовлю. Сейчас уволилась и постоянно зовут обратно. Коллеги скучают по моим супчикам». Вот. И еще у нас есть сообщение от Виктора. Прочитаю его, проанализирую. А пока передаю привет бригаде Вечного Солнца. Спасибо, что вы долгие-долгие годы вместе с радиостанцией СВХ+. Ну что, продолжим слушать музыку? Давайте. Глаза ее синие, приручная красота, говорит, увези меня. СВХ+.

Передайте огромный привет всем нашим радиослушателям. Мы, кто, может быть, недавно стал с нами дружить, очень приятно, что мы проводим этот день вместе. Для кого-то он рабочий, для кого-то это день, когда можно позволить себе отдохнуть. И вот я очень рада за Виктора. Здесь у Виктора еще фотографии, подтверждающие, что он на отдыхе прислал. Такой, что у вас такие мышцы, Виктор. Очень хорошо выглядите вы, Виктор. И спасибо вам большое за теплые слова. Балтик Бич, Балдарайское море. Здесь и пляж, и солнышко, и, конечно же, друзья, и ваша бригада. Большой-большой привет. Вы меня тут засмущали, столько написали слов хороших. Я сохраню это сообщение, покажу мужу. Когда он на меня ругается, я ему покажу, смотри, что мне люди пишут. Оказывается, я не такая плохая. Так, Серега прислал тут тоже. Это место, где жарится бригада. Это, видимо, ваши... Сориентируйте меня. Вы Сергея знаете, Виктора? Виктор, а Сергей, вы знаете ли Виктора? Ну вот здесь вот... Или эта бригада уже другая? Потому что Сергей прислал фотографию, где идет стройка. Стройка века, я так полагаю, что-то в это строите. Дом, по-моему. Да, я извиняюсь заранее, немножко не разбираюсь в этом, но тут у вас действительно все так масштабненько. Поэтому пейте больше воды, следите за здоровьем, пожалуйста, там, берегите себя, хорошо? Так, а у меня прямо сейчас к вам предложение. Предложение к вам, давайте поиграем, тем более, что у меня есть два билета на очень хорошее мероприятие. Если у вас вечер понедельника свободен, то предлагаю вам посмеяться, потому что вы можете провести этот вечер легко, весело и в прекрасном настроении. Итак, в понедельник, на будущей неделе, 20 июля, в концертном зале «Дзинтере» в Юрмале состоится большой концерт легендарного украинского юмористического проекта «Дизель-шоу» в рамках европейского тура. На сцену выйдет золотой состав проекта, зрители ждут совершенно новые номера, фирменный юмор, музыкальные пародии, яркие мини-спектакли и, конечно, множество поводов смеяться до слез. Это шоу, на котором вы заботите вообще о всех заботах своих, и просто будете наслаждаться атмосферой и хохотать. В общем, у вас есть шанс попасть туда совершенно бесплатно. Прямо сейчас я хочу разыграть два билета на «Дизель-шоу». Понедельник, 20 июля, Юрмала, Дзинтере, в 19.00. Готовьте самую красивую рубашку, самое яркое платье. Итак, вопрос очень простой. Пишите на WhatsApp или SMS 25452525. Продолжите фразу. Лучшее лекарство от плохого настроения – это вот что это? Пишите свои варианты в WhatsApp или SMS-ку. Еще раз напомню номер 25452525. Это может быть смешно, это может быть добрый, неожиданный ответ. Ну, кто-то из вас получит два билета на «Дизель-шоу». Жду ваши сообщения прямо сейчас.

0: Молодцы, удачи вам. Так, ну а я хочу напомнить, что в рамках этого часа я предлагаю вам поучаствовать в конкурсе и выиграть, постараться выиграть два пригласительных на большой концерт «Дизель-шоу» в рамках европейского тура. Будет весело, будет очень смешно. На сцену концертного зала «Дзинтери» выйдет золотой состав проекта. Еще раз напомню, это 20 июля, это в 19 часов, это два билета пока у меня. И вы там явно забудете обо всех своих заботах, будете просто наслаждаться атмосферой, посмеетесь, повеселитесь. Вообще много лет проект собирает аншлаги, остается любимым для миллионов зрителей, и у вас есть шанс попасть туда совершенно бесплатно. Итак, лучшее лекарство от плохого настроения – это, и предложила вам продолжить фразу. Отправляйте на номер 25-45-25-25. Это «Дизель-шоу». Зефирка. Это смех, пишет Светлана. Это СВХ плюс, однозначно, аксиома, пишет Андрей. Светлана, это холодная просека с подружкой. Татьяна, это просмотр «Дизель-шоу». Мишка, это Полина Кузьмина. Спасибо вам большое. Так, дальше у нас от Валдеса. Валдеса, это хороший смех. Это смех, также пишет Оксана. Так, Виктор, сердечко мне поставил. Спасибо, Виктор. Марина, Полина, привет, что надо написать? Напишите, пожалуйста, продолжите фразу. Лучшее лекарство от плохого настроения – это... Дальше лайм, это смех, это время провождения в кругу близких, слушая радио СВХ+. А дальше Алексей, это хохотушки. А дальше Иван, это шашлыки, вискарик. Вот, кому что? Вадим, в наше время самое ценное, что у нас есть, это прекрасная жизнь. Я с вами соглашусь. Лучшее лекарство от плохого настроения, пишет Наталья, зависит от ситуации. Смешная комедия, вкусняшка, шопинг, фитнес, танцы. А дальше Виталий пишет «Здравствуйте». Здравствуйте, Виталий. Смех ребенка в соседней комнате, пишет Инара. Карина, лучшее лекарство от плохого настроения – это хорошая память. Тогда можно вспомнить, что бывало и хуже. Владимир, это нежное сообщение с утра от любимой женщины. Александра, секс, наркотики и рок-н-ролл. Но вместо наркотиков лучше котики. Правильно, Александра. Секс, котики и рок-н-ролл. Я с вами соглашусь.
1: СВХ плюс.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

отлично поднять на максимум. Итак, Ольга, лучшее лекарство от плохого настроения – это кот. Если не помогает, второй кот. Александр, залезть на дерево и спросить, ну где же ты, Франция и Англия? Это тонко чувствуется, что вы у нас болельщик футбола. Где Франция и Англия? В матче за третье место они там. А Даниил, мотоцикл. Татьяна, это хорошая шутка. Лучшее лекарство от настроения плохого. Лариска, это посмеяться над собой. Дальше у нас Елена, это вечер в Юрмале 20 июля. Евгений, это смех над собой. Дальше у нас получается сообщение от Светланы. Бокал, фрагалина и солнышко. О, Аня пишет. Это неожиданное оповещение о поступлении финансов на счет. Да, настроение тогда супер. Это плавание на любимой буе от Марины. 1,5 километра доплыла, поболталась на бую и обратно на берег. Большое счастье. Да уж, поболтаться иногда очень хочется. Так, Александр, лучшее лекарство от плохого настроения – хорошее настроение. А для Галины – это горячий кофе, холодная голова и никакой драмы. А для Ирины она пишет – это я, потому что я в отличном настроении. Вот как. Дальше у нас сообщение от слушательницы Кристины. Лучшее лекарство от плохого настроения – это секс. Особенно, когда у вас двое маленьких детей. Это очень сложный и редкий случай лекарства. А так, муж говорит, любит покушать, когда плохо. Также сон – это тоже дорогое лекарство. Вот мне с мужем после 4 лет декрета как раз подходит. Поспать, поесть и сексом позаниматься, да, и сходить куда-нибудь. Классно. А Алена, добрый день, лучшее лекарство от плохого настроения – это твой четвероногий дружок. Я с вами согласна, какой милый. Так, лучшее лекарство от плохого настроения – это человек рядом, с которым можно перестать делать вид, что все в порядке. Спасибо большое, Виталий, вам. Вы тут раскрыли прямо эту тему. Дальше у нас пишет Вадим. Хотя бы раз что-то выиграть и порадоваться с женой, были бы самой счастливой парой на прекрасном представлении. Надя, это планировать следующее путешествие, еще находясь в предыдущем. А так, котики, конечно. И самое лучшее лекарство от плохого настроения – это зарплата, пишет Елена, которая пришла раньше, чем плохое настроение.

0: лучшее лекарство от плохого настроения – это море книг и фраппе, пишет нам Юля. Александр, это солнечное утро выходного дня. Лучшее лекарство от плохого настроения – рок-н-ролл под названием «Молодость», пишет Людмила. Это холодный душ после пробежки, пишет Тата. Это миллион долларов. Роман так считает. Бокал. Если не помогает второй бокал. Наталья, прогулка с собакой. Лучшее лекарство от плохого настроения. Троеточие. От Ирины. Это первый день декрета, пишет Сандра. Стих от хорошего поэта Евгений. Дима, погладить собаку. Оскар, не могу не похвастаться. Лучшее лекарство от плохого настроения – это когда тебе звонит Дим Харов и говорит своим бархатным голосом «Доброе утро!». Татьяна, под классную музыку классно оторваться в танце и танцевать. Это хорошее лекарство от плохого настроения. А дальше Виталий. Лучшее лекарство от плохого настроения – любовь, смех и ощущение, что ты не один. А Евгений считает, что это наблюдать за детьми, когда они что-то творческое пытаются сделать. Паша, лучшее лекарство от плохого настроения – это препарат «Пофигин Форте» или аналог смеха «Панадол». Дозировка принимать до полного исчезновения уныния, побочные эффекты, возможен неконтролируемый подмигивающий глаз и внезапное желание танцевать. Паш, спасибо, вы подняли настроение. Вы, Паша, лекарство от плохого настроения сегодня точно. Андрюша, после работы просто 15 минут тишины без вопросов. Андрей, спасибо. Евгения, хорошее лекарство – это зажигательная музыка и танцы до упада для улучшения настроения. Но у меня это хорошая песня одной из любимых групп, например, Creedence Green River и Rolling Stones, песня «Энджи». Вот послушайте только одно слово. Имя девушки пропоет Энджи, Мик Джаггер, 3-5 секунд, и все. Душа открылась и радуется. Что еще надо? Вчера Мика Джаггера, кстати, показывали, вот смотрела я футбол, и там Мик Джаггер, среди прочих, был на трибунах. Я вообще поражаюсь, сколько лет этому человеку, выглядит лучше, чем я, ну, в субботу с утра так точно. Виктор, в любой непонятной ситуации поспи. Сон – лучшее лекарство от плохого настроения. Все, большое спасибо всем, кто присылал сообщения. 25-45-25-25. Мне сейчас нужно в них разобраться. Скорее всего, я опять прибегну к генератору случайных чисел, потому что всегда очень сложно выбрать лучшее сообщение от вас. Вы все креативны, вы все молодцы, вы все подняли друг другу. И мне самое главное, это самое настроение. В общем, требуется немножко времени для того, чтобы определиться и понять, кто же выиграет 2 билета на дизель-шоу. И 20 июля в понедельник в 19 часов будет хохотать и улучшать себе настроение в концертном зале «Дзинтере».
1: СВК+.

0: опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИФ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИФ.ЛВ. Страхование ИФ. Номер разрешения лотереи 9064.
1: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность! Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билишус Сервис».
6: Музыка для всех.

0: радио, которое рядом.
1: 12:54. Хочу подвести итоги нашего конкурса. Сразу еще раз огромное спасибо говорю всем участникам. Сегодня на WhatsApp и SMS сообщения было много, невероятно много классных, смешных, очень добрых ваших сообщений. И вот, честно говоря, выбрать кого-то одного было практически невозможно. Поэтому, как я и говорила, я доверила выбор генератору случайных чисел, искусственному интеллекту и так далее. И, если что, его ругайте. Не меня. Итак, два билета на концерт «Дизель-шоу» 20 июля получает у нас Виталий. Лучшее лекарство от плохого настроения — это человек, рядом с которым

а среди которых уже завтра, 17 июля, будут разыграны два пригласительных билета на Укрфест, фестиваль украинской музыки 1 августа в Xiaomi или Xiaomi арене.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня по Латвии в основном ясная погода, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 22 до 27, в Лепе и Венспилсе до 25, в Даугавпилсе и Резекне 23-26, в Риге до 26 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Зельцельш увольняет 300 человек. В доме Огры выявлены серьезные нарушения при распределении финансовых средств. В финале чемпионата мира по футболу сделают перерыв в игре, чтобы на поле вышли Джастин Бибер и Мадонна. В Риге час дня. Новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: В сентябре станет известна реальная сумма затрат на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, сообщил министр сообщения Рихард Козловскис. «Я не вижу возможности финансировать этот проект из бюджета, поэтому нужно рассчитывать на европейское финансирование. Этот вопрос обсуждается с Европейской комиссией. Если в сентябре мы будем знать, сколько это будет стоить, то сможем рассчитывать на европейское финансирование», подчеркнул министр. Козловский согласился с премьер-министром Андрисом Кулбергсом, что необходимо рассмотреть возможности использования уже имеющихся железнодорожных соединений для снижения затрат. Латвия с Зельцельш продолжает сокращать сотрудников, пытаясь снизить расходы из-за падения объемов грузоперевозок. Численность персонала планируется сократить на 300 человек, причем, как предполагается, около половины из них в Даугавпилсе. В министерстве сообщения рассчитывают к осени подготовить более конкретные расчеты финансовых потерь отрасли. Ситуация на железной дороге продолжает ухудшаться, и министр сообщения не исключает, что для покрытия финансового дефицита придется повысить цены на билеты на поезд. Будем реалистами, сейчас пассажиру Вилсенс очень сильно дотируется государством. Не исключено, что стоимость билетов придется повысить. Я этого исключать не могу, заявил министр сообщений Рихард Козловскис. В Огрском крае не обеспечено прозрачное и ответственное управление государственными средствами. Аудит выявил существенные недостатки, а также возможные признаки мошенничества при муниципальных закупках и распределении финансирования общественным организациям и фондам. Госконтроль проинформировал об этом правоохранительные органы и другие надзорные учреждения. Контролер Эдгар Корчагин сравнил ревизию с адвент-календарем плохого управления. Куда бы мы ни посмотрели, какое бы окошко ни открыли, везде ждали какие-то проблемы. Правоохранительным органам переданы материалы о нескольких закупках и сделках, а также о выделении средств общественным организациям. Операторы распределительных электросетей Литвы и Латвии будут сотрудничать и оказывать друг другу помощь в случаях сильных штормов, экстремальных погодных условий или других масштабных сбоев. Цель соглашения – повысить готовность к масштабным перебоям в электроснабжении. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил о возможных атаках России на энергетические объекты в странах Балтии и Польши. Речь идет обо всем, что может остановить работу всей энергетической системы. В частности, для нашей синхронизации с континентальной европейской сетью, подчеркнул Науседа. Новая миссия противовоздушной обороны НАТО в странах Балтии, которая заменит воздушное патрулирование, защитит от всех спектров угроз, включая крылатые и баллистические ракеты, сообщил портал Delphi официальный представитель Альянса. Противовоздушная оборона предлагает применение многоуровневого подхода с охватом 360 градусов с использованием средств, доступных во всех оперативных сферах. Сюда входят самолеты, системы быстрого реагирования, системы противовоздушной и противоракетной обороны, морского, наземного базирования и средства противодействия беспилотным летательным системам, сообщили в НАТО. Международная федерация футбола решила сделать получасовой перерыв между таймами финального матча чемпионата мира 2026 в США, чтобы провести грандиозное шоу с участием звезд. Во время паузы между таймами пройдет шоу, в котором выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна. Финал чемпионата мира по футболу пройдет в воскресенье 19 июля и начнется в 22 часа по латвийскому времени. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: оранжевой волне радиостанции Суха Плюс. И где вы нас сейчас слушаете, я только могу предположить, кто-то на работе, кто-то за рулем, кто-то дома, на кухне, кто-то на пляже, может быть. Ну, самое главное, что нас объединяет наша любимая позитивная волна. Ну, а у меня новость из мира вело. Веломира. Вот я лично люблю крутить педали, мне это очень нравится. И вот давайте представим себе такой велик. Он буквально следит за тем, что происходит у вас за спиной. Да, пока многие автомобили только осваивают современные системы безопасности, Volkswagen решил установить их на электровелосипед. Компания показала новый Smart e-bike. И главная фишка здесь — камера заднего вида и даже радар. Все как в автомобиле. Если сзади приближается машина, на небольшом дисплее на руле сразу появляется изображение с камеры. А система предупреждает, что в слепой зоне есть транспорт. То есть теперь не нужно постоянно там оглядываться через плечо. Это иногда, знаете, чревато даже последствиями. Что там, кто там, и можно в яму так въехать и упасть велосипеда. Но это, я вам хочу сказать, не все еще. Вдоль рамы этого чуда e-байка проходит световая полоса, которая днем работает как ходовой огонь. Тормозите, если вы, то она становится красной. Включаете поворот, она начинает мигать янтарным цветом. А если у вас фирменный шлем, то он повторяет те же сигналы, чтобы вас было еще лучше видно на дороге. Как вам? По-моему, очень круто. Запас хода тоже впечатляет, до 162 километров на одном заряде. Максимальная скорость с электроприводом 25 километров в час. То есть можно разогнаться, но умная система сама понимает, когда нужно сильнее помогать на подъеме, а когда можно экономить заряд на ровной дороге. Есть даже и сигнализация у такого велосипеда. Это понятно, у электробайка. Возможность отслеживать его тоже через специальное приложение, если вдруг вы его потеряли или не помните, где его припарковали, или, не дай бог, его у вас украли. Есть и специальные очки с навигацией прямо перед глазами. Да, вот надевайте их, и вам там Waze, видимо, как-то демонстрируется. И шлем, про который я уже рассказывала, не только меняет цвета, но и автоматически отправит сигнал выбранному контакту. То есть связь, видимо, уже даже с Марсом есть. Но на самом деле это все ради вашей безопасности, потому что если, не дай бог, вы упадете, то этот шлем, отправит сигнал тревоги выбранному контакту, ну, который вы, например, забьете в памяти у него, если вдруг действительно вы получили травму или упадете. В общем, сейчас вот эту новинку готовят к серийному производству, и если все пойдет по плану, первые владельцы получат такие велосипеды уже до конца этого года, и я бы тоже бы хотела такой. Не уточняется пока, сколько будет это чудо стоить, но думаю, тоже недешево. В общем, кто сейчас за рулем, в том числе и велосипеда, будьте внимательны, будьте аккуратны. Всем прекрасного дня, и мы движемся вперед.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем отличного настроения. Хочу напомнить, что уже достаточно скоро, 1 августа, в Рижской Шауми-Арена впервые пройдет Укрфест. Это большой украинский музыкальный фестиваль, который уже с успехом собирал тысячи зрителей в крупнейших городах Германии. И теперь приезжает и в Ригу. На сцену выйдут любимые украинские артисты Ирина Билык, Ива Бобул, Гарик Кричевский, Монатик, Макс Барских, молодая звездочка Джерри Хейл. Организаторы обещают настоящий праздник, живой музыки, любимых хитов и, конечно, атмосферу большого семейного концерта европейского уровня. Самое приятное, что на этой неделе я разыгрываю два билета на этот фестиваль. Каждый день новый вопрос об одном из артистов фестиваля. Каждый день я выбираю победителя-финалиста. И уже завтра, в пятницу, 17 июля, устроим финальный розыгрыш. Спешите, может быть, повезет именно вам. А сегодняшний вопрос конкурса будет связан с украинской певицей, автором песен и композитором Джерри Хейл. Настоящее имя Яна Шимаева, а широкую известность получила благодаря песне «Охрана. Отмена». Затем выпустила множество популярных треков, и причем сочетает поп-музыку с элементами фолка. И что мне очень нравится, такого академического вокала, очень сильный голос. И еще один интересный факт. В 2024 году вместе с рэп-исполнительницей Алена Алена представляла Украину на конкурсе Евровидения с песней «Тереза и Мария». Вот скажите, пожалуйста, внимание, теперь вопрос, внимание, вопрос. Напишите, пожалуйста, на ваш взгляд, верный ответ на номер 25452525. Какое место тогда заняли девушки на конкурсе Евровидения? 25452525. Ну а сейчас давайте послушаем одного из участников Укрфеста. Это Макса Барских.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Итак, еще раз напомню, 1 августа в Рижской Шауми-Арена впервые пройдет Укрфест, большой украинский музыкальный фестиваль, который уже с успехом собирал тысячи зрителей в крупнейших городах Германии. Ирина Билык, Ива Бобул, Гарик Кричевский, Монатик, Макс Барских и Джерри Хейл. Организаторы обещают настоящий праздник живой музыки, приглашаются все желающие. Кстати, до 11 вечера как минимум будет это мероприятие. Поэтому готовьтесь, будет жарко. Самое приятное, на этой неделе я разыгрываю 2 пригласительных билета. Каким образом? Каждый день, примерно вот в это время, после 13 в эфире, задается вопрос об одном из участников данного фестиваля. И если вы ответите правильно, у вас есть возможность попасть в список финалистов, где уже есть Катерина, Андрей и Карина. И завтра, 17 июля, среди вас будут и разыграны 2 билета на этот фестиваль. Сегодня вопрос был связан с артисткой, которую зовут Джерри Хейл. Удивительная, очень талантливая. И в 2024-м вместе с рэп-исполнительницей Алена Алена она представляла Украину, девушки вместе, на конкурсе Евровидения с песней «Тереза и Мария». И был вопрос, какое место заняли они. 25-45-25-25. Много очень правильных ответов, тем не менее, были неверные. 9-е, 5-е, 6-е, 4-е, 7-е, 11-е, 2-е. Это все неправильно. Правильно, это место номер 3. Аплодисменты всем, кто прислал верные ответы. Их действительно было много, поэтому вновь случайным образом давайте прямо сейчас я определю победителя промежуточного. То есть впишу в список финалистов я сейчас Натали. Натали, ваш номер телефона заканчивается на 2321. Вы прислали правильный ответ. 3-е место. Джерри Хейл и Алена, Тереза и Мария. Итак, Натали, я вписываю вас в список финалистов. И уже либо вам, либо Карине, либо Андрею, либо Катерине завтра достанутся билеты на Укрфест. Завтра, кстати, еще будет один промежуточный розыгрыш, поэтому не пропустите. Ну а далее в нашем радиоэфире Вера Брежнева и Монатик. Монатик, кстати, тоже появится на сцене арены 1 августа. Мы сможем на него посмотреть, и не только как он поет. Мне очень нравится, как он двигается, насколько он пластичен, как он танцует.
0: СВХ+.

0: Мариночка.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam. Minerālūdens Venden, divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete, divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Феникс! В июле поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
7: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: пятницу, 17 июля будет действительно жаркий день. Предстоящей ночью местами возможен небольшой дождик, ветер слабый, туман тоже обещают синоптики. Температура воздуха от плюс 14 до 19. Завтра днем переменная облачность, ветер слабый и до плюс 29 градусов. По Латвии в Лепе, Венспилсе, Даугавпилсе и Резекне 23-25. А вот в Риге завтра пожарче, облачно с прояснениями и до плюс 28, где-то до плюс 29 градусов. Но завтра такой самый-самый жаркий день. Мы уже говорили, что скоро это закончится, и Латвию накроет волна холода с падением температуры воздуха до плюс 19. Поэтому, если завтра у вас возникнет желание немножко поныть, жарко, невозможно, знайте, что совсем скоро накроет не только прохладная погода, но и дожди. В воскресенье уже начнется постепенное снижение температуры, где-то будет 19-23, и осадки начнутся, а дальше станет только холоднее. На будущей неделе в отдельные дни воздух прогреется максимум до плюс 14-19, и также рекомендовано всегда с собой носить зонтик, потому что каждый день будет идти дождь. И также море преподнесет сюрпризы, если сейчас еще более-менее вода комфортная для того, чтобы купаться, резко она похолодает на будущей неделе. Происходит все это из-за подъема глубинных потоков. Продолжительный ветер с берега просто сдувает нагретый верхний слой, замещая его ледяной водицей.
1: СВК+.

0: сезон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
1: Veikalos Maxima brīvdienu. Izdarīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Юрмала лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью местами возможен небольшой дождь, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. Завтра днем переменная облачность, ветер слабый до плюс 29. В Лепе и Венспилсе, Даугавпилсе и Резекне 23-25. В Риге облачно с прояснениями и до плюс 28 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Air Baltic попросит держателей акций дать денег на стабилизацию. В Думе Огры выявлены серьезные нарушения при распределении финансовых средств. У Украины новый премьер-министр. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic попытается привлечь краткосрочное финансирование от держателей облигаций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы компании. Air Baltic хочет привлечь краткосрочное финансирование, чтобы стабилизировать финансы и предотвратить риск дефолта. Финансирование будет запрошено у держателей облигаций на собрании, которое запланировано на 3 августа. Участвовать во временном финансировании сможет каждый держатель облигаций, однако не уточняется, какой объем средств авиакомпания планирует привлечь. В сентябре станет известна реальная сумма затрат на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, сообщил министр сообщений Рихард Козловскис. Я не вижу возможности финансировать этот проект из бюджета, поэтому нужно рассчитывать на европейское финансирование. Этот вопрос обсуждается с Европейской комиссией. Если в сентябре мы будем знать, сколько это будет стоить, то сможем рассчитывать на европейское финансирование, подчеркнул Козловскис. Он согласился с премьер-министром Андрисом Кулбергсом, что необходимо рассмотреть возможности использования уже имеющихся железнодорожных соединений для снижения затрат. Латвия с Дзельсцельш продолжает тем временем сокращать сотрудников, пытаясь снизить расходы из-за падения объемов грузоперевозок. Численность персонала планируется сократить на 300 человек, причем, как предполагается, около половины из них в Даугавпилсе. В министерстве сообщения рассчитывают к осени подготовить более конкретные расчеты финансовых потерь отрасли. Ситуация в отрасли продолжает ухудшаться, и министр сообщения не исключает, что для покрытия финансового дефицита придется повысить цены на билеты на поезд. Будем реалистами, сейчас пассажиру Вилсенс очень сильно дотируется государством. Не исключено, что стоимость билетов придется повысить. Я этого исключать не могу, заявил министр сообщений Рихард Козловскис. В Огрском крае не обеспечено прозрачное и ответственное управление государственными средствами. Аудит выявил существенные недостатки, а также возможные признаки мошенничества при муниципальных закупках и распределении финансирования общественным организациям и фондам. Госконтроль проинформировал об этом правоохранительные органы и другие надзорные учреждения. Госконтролер Эдгар Корчагин сравнил ревизию с адвент-календарем плохого управления. Куда бы мы ни посмотрели, какое бы окошко ни открыли, везде ждали какие-то проблемы. Правоохранительным органам переданы материалы о нескольких закупках и сделках, а также о выделении средств общественным организациям. Верховная Рада Украины проголосовала за назначение премьер-министром бывшего руководителя «Нафтогаза» и «Укрнафты» Сергея Корецкого. Ему 48 лет. На пост премьер-министра его предложил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский назвал в числе приоритетных задач нового премьера защиту энергетической системы Украины и подготовку к грядущей зиме, которая должна стать самой тяжелой с начала войны из-за российских атак. Греция выступила против нового пакета санкций Евросоюза, который включает запрет на транспортировку российского сжиженного газа в третьи страны. Таким образом, Греция пытается защитить судоходную компанию «Динагаз», которая принадлежит греческому бизнесмену Георгию Прокопиу. Forbes оценивает состояние Прокопиу и его семьи в 4,5 миллиарда долларов. посол Афин напрямую заявил своим коллегам в ЕС, что запрет на транзит российского газа фактически погубит эту компанию. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

Насчет моря и вообще воды хочется сказать привет. Я засмотрелась, тут трансляция такая. Просто удивительная. Можно посреди трудового дня, вот если вы хотите немножечко расслабиться, ее включить. Сейчас расскажу, что я вообще смотрю, слышно, не слышно. Но тут пока так булькает, не очень громко, но иногда звуки издают, издают животные. А настоящая жизнь в Арктике, можно за ней наблюдать. Стартовала ежегодная трансляция с белухами. И вот несколько недель можно наблюдать за этими удивительными морскими млекопитающими прямо из Канады. Стрим запустили вчера, 15 июля, в день арктического морского льда. Камеры установлены на борту судна The Sea Canary, которое отправляется в район реки Черчилл в Гудзоновом заливе. Именно сюда каждое лето приплывают огромные стаи белух. Вы знаете, сколько? Примерно 57 тысяч животных. Почему же они плывут именно туда? Когда лед отступает, мелководье становится для них настоящим курортом. Они там кормятся, сбрасывают старую кожу во время линьки, рождаются детенышей. А еще это безопасная зона, на мелководье легче защищаться. О, я вижу, вон они плывут! Обалдеть! Какие они красивые! А на мелководье, в общем, им легче защищаться от главного врага – касаток. Да, они вот на них охотятся. Самое интересное, что камера показывает не только поверхность воды, можно увидеть белух сверху. Вот я прямо сейчас вижу, она в камеру посмотрела, а специальный гидрофон передает их голоса. Может быть, тоже вы услышали такой писк интересный. Вот. Эти киты постоянно общаются между собой с помощью свистов, щелчков и других звуков. В YouTube, да, доступна эта прямая трансляция. Можете в поиске вбить live белух. Белуга Boat Cam, и вот у вас будет такая возможность посмотреть. Часто они подплывают к лодке, вот опять подплыла, ей интересно, видимо, посмотреть. Особенно трогательно выглядят семейные группы, где мамы плавают вместе с малышами. Вот, мне кажется, потрясающая возможность в разгар трудового дня немножечко релакснуть, посмотрев на экране монитора или своего телефона за жизнью этих удивительных созданий.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Stop! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

сходить с ума, но если от любви, это приветствуется. 16 июля на календаре, да, и мы уже не раз обращались к тому, что сегодня отмечается среди разных праздников и день вкусной, вкуснейшей еды. Замечательный повод приготовить что-нибудь вкусненькое или отправиться в ресторанчик, или хотя бы поговорить о том, какая кухня покорила Европу, тем более, что вот мне тут попался один опрос, спросили европейцев, какую кухню они любят больше всего и чаще всего по победителем в подобных опросах оказывается, как вы думаете, какая кухня? Итальянская. Пицца, паста, ризотто, тирамису, панакотта, морепродукты. Все это стало настоящим гастрономическим символом не только Италии, но и всей Европы. Вот да, в этом опросе здесь итальянская кухня заняла первое место среди любимых кухонь европейцев, даже опередила испанскую, французскую и греческую. Секрет популярности простой, итальянская еда понятная, понятно, что тебе там положили, принесли, достаточно разнообразная, тут вам и рыба, и мясо, и так далее, подходит практически всем. Можно выбрать что-то такое быстрое, например, кусочек пиццы или пасту, а можно отправиться в мир высокой кухни, пожалуйста. Там уже блюда разных регионов Италии, отличаются они. Никогда не забуду, когда мы приехали в Верону, и там среди таких самых, ну, так скажем, традиционных блюд было мясо, я сейчас могу путать, или лошади, или осла, ну, как-то это было все, но... Не знаю, мне было жалко лошадку или ослика. Не понравилось, мне еще как-то приготовили, принесли. В общем, впечатления были не очень. Может быть, просто не повезло. Как-то в красном вине там специально подается. Ну вот это нет. Но итальянская кухня, конечно, это прежде всего ассоциация какая? Пицца, спагетти, равиоли, вот что-то вот такое. Да. Но конкурентов, конечно же, у Италии хватает. Здесь в топе кухонь европейских и испанская. Есть фанаты тапас, паэльи, хамона, морепродуктов, какие божественные там. Французская кухня тоже популярна, знаменитая выпечка. Вот французская, по-моему, ни с чем не сравнима. Сыры, французские соусы и, конечно, десерты. Греческая кухня тоже в топе. Свежие овощи, оливковое масло, рыба, сыр, фета. Ну и тут уже дальше турецкая, кебабы, сладости турецкие. Это же тоже отдельно. Ну, можно долго перечислять и неевропейские кухни, японскую, китайскую, вьетнамскую, индийскую. Все это давно стало частью гастрономической жизни европейских городов. Поэтому самое главное, чтобы вы порадовали себя сегодня тем самым блюдом, которое вам очень-очень нравится, и тем самым отметили бы день вкусной еды. Приятного вам аппетита!

0: воде. Сейчас тут зачиталась одной статьей, нашла на одном из латвийских порталов. Здесь просто в социальных сетях предупреждают об опасных ловушках на популярных пляжах. Пожалуйста, будьте бдительны, уважаемые радиослушатели. Просто здесь заполонили тревожные предупреждения для любителей морских купаний. На побережье Рижского залива активизировались такие опасные отбойные течения. И вот если вы отдыхаете, пожалуйста, не теряйте бдительности. В общем, серьезная угроза вот есть. Жители Саулкраста и Царникова бьют тревогу из-за резких перепадов глубины прямо у береговой линии. Внезапный сильный тягун, а его так называют, может превратить как бы ваше купание даже в катастрофу. А родителям стоит проявить особую сознательность и ни на секунду не выпускать детей из виду. Пожалуйста, следите за своими детьми. Коварство этого природного явления заключается в его стремительности. Возникающий при ветреной погоде поток за секунды может унести человека на сотни метров в открытое море. А плыть обратно очень тяжело, потому что вода в этой невидимой реке движется со скоростью до 20 километров в час. Если вас все-таки подхватила стихия, то есть алгоритм государственной пожарно-спасательной службы. Эти правила могут вас спасти. Прежде всего рекомендуют отказаться от паники. Человек со средней физической подготовкой способен оставаться на плаву до 5 часов подряд. Дальше постарайтесь, конечно, привлечь внимание людей на суше любыми доступными знаками. Очевидцы должны немедленно вызвать профессиональную помощь по телефону 112. И попробуйте... наоборот, глупо вот тратить энергию на прямую борьбу с потоком и пытаться плыть перпендикулярно суше, потому что вы можете выбиться из сил. Здесь разумнее, как написано в этой статье, развернуться и плыть вдоль побережья или немного по диагонали к нему. Ну да, страшно попасть в такую ситуацию. Очень хочется пожелать, чтобы никогда мы в такой и в подобной не оказались. Но тем не менее, предупрежден, значит вооружен, как говорится, поэтому будьте внимательны. Еще раз обращаю внимание, чаще эти тягуны возникают именно в направлении Саулкраста и Царниковы. Следите за детьми прежде всего, но и тоже ни в коем случае не принимайте водные ванны, так скажем, в состоянии алкогольного опьянения. Это крайне опасно. На беду или счастье глоток.
1: Меня в дур, а я люблю его. СВХ+.

0: дорожная информация. Спасибо, Юлии. Добрый день. Хочу сообщить об аварии на перекрестке улиц Валмерас и Матиса.
1: В отпуск.
0: Движение перекрыто почти во всех направлениях. Спасибо, Юлечка, большое. 25-45-25-25. Если вы располагаете дорожной информацией, тоже можете прислать сообщение.

0: сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: СВХ плюс.
3: Все мы изначально чайники с мечтами.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Про футбол. Ну как же без этого? Тем более, что завтра, когда я вновь окажусь в студии, завтра пятница, ко мне в 11:30 присоединится Анатолий Крейпанс, и мы, безусловно, поговорим и о предстоящем финальном поединке. Напомню, что этот матч состоится 19 июля. И кто же станет чемпионами мира, Аргентина или Испания? Мы все узнаем. А вообще, это вот этот финал, он может превратиться не только в спортивное, но и в настоящее музыкальное шоу, как там в Америке любят все эти шоу. FIFA готовит для главного матча турнира формат, больше даже похожий, знаете, на американский супербоул. А главная интрига – это перерыв между таймами. Обычно футболисты ведь сколько отдыхают? 15 минут, да? Но в финале в Нью-Джерси пауза может растянуться почти до получаса. Причина – это масштабное шоу. В прямом эфире хотят устроить прямо на поле. Это, кстати, будет впервые в истории мужских чемпионатов мира полноценный концерт между двумя таймами финального матча. На сцену, по предварительным данным, выйдут такие мировые звезды, как Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и группа BTS. Также заявлены Бурнобой, Coldplay, дирижер Густаво Дудамель и детский хор мальчиков-зайчиков PC-22 Chorus. Ну, про мальчиков-зайчиков это я придумала. Кто там выйдет реально, я не в курсе. Но само выступление должно занять около 11 минут. Проблема вообще в другом. Нужно ведь за это время успеть установить сцену прямо на поле, где вот финальная встреча. Провести оборудование. Затем быстро освободить поле для футболистов. Поэтому организаторам и телекомпаниям может понадобиться дополнительное время. Ну, собственно, надеюсь, они успеют это все сделать. Идея, конечно же, уже вызвала споры. По футбольным правилам перерыв между таймами не должен превышать 15 минут. Многие специалисты считают, что слишком длинная пауза может повлиять на игроков, потому что мышцы остывают, меняется ритм игры. Ну и что им там этого Джастина Бибера слушать? Люди играют в футбол. И футболистам, конечно, будет сложнее, думаю, после того, как Шакира потрясет там своей красотой и Мадонна тоже еще не совсем увядающая, и потом сконцентрироваться и включиться в матч. Но FIFA нам обещает этот концерт. Еще, кстати, перед финалом тоже запланирована большая церемония. Там обещают выступление Лауры Пузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямса. Также может появиться Том Круз. Я не исключаю, что он спустится откуда-то с неба прямо в ворота. Почему нет? Ну и также будет, конечно же, спет гимн США. Это Дженнифер Хадсон будет исполнять. Вот, ну, поживем, посмотрим и увидим. Я же хочу поблагодарить всех за внимание. Дим Харов уже появился на радио и скоро окажется здесь в студии. Я желаю своему коллеге удачного эфира. И напоминаю, номер 25452525 для ваших поздравлений. Спасибо большое и до завтра. Пока.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Радио СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью местами возможен небольшой дождь, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 14 до плюс 19, завтра днем переменная облачность, ветер слабый и до плюс 29 градусов. В Лепе и Венспилсе, Даугавпилсе и Резекне 23-25, в Риге облачно с прояснениями и до плюс 28 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Air Baltic попросит держателей акций дать денег на стабилизацию. Предприниматели предупреждают о потерях из-за закрытия Вантового моста. В Украине проходят акции протеста против увольнения министра обороны. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвийская.

торгово-промышленная камера направила письмо исполнительному директору Риги и другим должностным лицам с призывом заранее на этапе разработки спланировать организацию движения на время реконструкции Вантового моста. Даже частичное закрытие моста без альтернативных решений может привести к серьезным перебоям в движении транспорта и значительным убыткам как для бизнеса, так и для жителей. Особо критическая ситуация может сложиться в сферах, деятельность которых напрямую зависит от транспортных потоков, включая туризм, организацию мероприятий, сферу услуг и розничную торговлю, а также в отраслях, где критически важна предсказуемость сроков доставки. Как уже сообщалось, мэр Риги Вестурс Клейнбергс заявил о возможности на время ремонта моста закрыть его полностью для движения частного транспорта. Сам ремонт начнется в конце следующего года. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic попытается привлечь краткосрочное финансирование от держателей облигаций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы компании. Air Baltic хочет привлечь краткосрочное финансирование, чтобы стабилизировать финансы и предотвратить риск дефолта. Финансирование будет запрошено у держателей облигаций на собрании, которая запланирована на 3 августа. Участвовать во временном финансировании сможет каждый держатель облигаций. Однако не уточняется, какой объем средств авиакомпания планирует привлечь. В сентябре станет известна реальная сумма затрат на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, сообщил министр сообщения Рихард Козловскис. «Я не вижу возможности финансировать этот проект из бюджета, поэтому нужно рассчитывать на европейское финансирование. Этот вопрос обсуждается с Европейской комиссией. Если в сентябре мы будем знать, сколько это будет стоить, то сможем рассчитывать на европейское финансирование», подчеркнул Козловскис. Он согласился с премьер-министром Андрисом Кулбергсом, что необходимо рассмотреть возможности использования уже имеющихся железнодорожных соединений для снижения затрат. Министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс запросит у самоуправления Огрского края разъяснений по фактам, выявленным государственным контролем. Аудит выявил существенные недостатки, а также возможные признаки мошенничества при муниципальных закупках и распределении финансирования общественным организациям и фондам. Госконтроль проинформировал об этом правоохранительные органы и другие надзорные учреждения. Госконтролер Эдгар Корчагин сравнил ревизию с адвент-календарем плохого управления. Куда бы мы ни посмотрели, какое бы окошко ни открыли, везде ждали какие-то проблемы. Правоохранительным органам переданы материалы о нескольких закупках и сделках, а также о выделении средств общественным организациям. В Киеве и других городах Украины проходят акции протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны. 35-летний Федоров считается ключевым идеологом введения войны против России с помощью беспилотников. Он возглавлял Министерство обороны около 6 месяцев и не вошел в состав нового правительства, которое формируется после отставки кабинета министров. Украинская правда пишет, что президент Владимир Зеленский объяснил решение затяжным конфликтом между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Зеленский сказал депутатам, что стремится сбалансировать отношения между армией и правительством. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

программа «Хорошие новости» начинается в прямом эфире радио СВХ+. Меня зовут Дим Харов. Сегодня четверг, 16 июля. Здравствуйте, подруги и дорогие мои. Давайте программу «Хорошие новости» начнем с не очень хорошей новости, но актуальной новости. Возможно, кому-то она пригодится. Карина, наша радиослушательница, рассказала о том, что на Чака и Гертрудес авария случилась. Собирается пробка аварии из трех машин. Вот. На Чака и Гертрудес. Насколько я понимаю, в сторону Порт Даугава там случилась авария. Там троллейбус, по-моему. Да, в общем, вот там повнимательнее. Ну, а судя по жилетке характерной и надписи «Полиция», полиция уже на месте. И, возможно, там все дело в ближайшем времени решат. Вот. А для Карины, которая прислала эту информацию, спасибо, Кариночка, огромное. Сыграем летнюю песенку. Но пока давайте о праздниках и хороших новостях сегодняшнего дня поговорим. Поздравим тех, у кого сегодня день рождения. Вот давайте с этого начнем. Если вы родились в этот замечательный летний день, мы желаем вам здоровья крепкого, удачи огромной, исполнения ваших желаний, настроения замечательного, друзей, любви, работы любимой. И летнего настроения в любое время года. Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк и Михаил. Эти же поздравления адресованы и вам, у вас сегодня именины. А также Эстера и Хермины. Поздравления и вам, умницы и красавицы. У вас сегодня именины по латышским традициям. Поздравляем. О других событиях сегодняшнего дня давайте чуть-чуть поговорим. Сегодня день вкусной еды. Да, есть вкусная еда. Любой день становится праздничным. Ну, согласитесь. Ну, правда же. Мне кажется, все любят вкусно поесть. Сегодня Всемирный день змеи. День рисования на асфальте. Вряд ли найдется под таким солнцепеком достаточное количество желающих на асфальте рисовать. День благодарности морской свинки. День искусственного интеллекта сегодня. Сколько событий сегодня отмечается. Опять-таки, до сих пор есть некие проблемы, насколько я понимаю, с нашей почтой электронной, поэтому, если вы будете что-то отправляйте, пожалуйста, или смс-ками, или ватсапками, или телеграмками. 25-45-25-25. Пока на электронную почту не отправляйте ничего. У нас здесь есть некие технические преобразования, мы там переходим на какую-то другую систему, я не очень в этом понимаю, но, надеюсь, электронная почта скоро заработает. До 16.00 мы работаем на прием ваших хороших новостей. Не упустите возможность сделать этот мир лучше. Присылайте. А пока, как я и обещал, для нашей радиослушательницы Карины сыграю вот эту песенку. Надеюсь, Кариночка, вам понравится.

0: центре.
1: Если чё, я пах.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: СВХ плюс.

0: Хороших новостей много,
1: много, много
0: не бывает.
2: Помните, на днях я вам рассказывал, что запускают стартап, и там лазером комаров будут прибивать, но там стоить эта приблуда будет около 700 долларов или евро, причем в предзаказе. Так вот, французский стартап Торниол, он называется, разрабатывает микродроны для борьбы с комарами. Вес такого аппарата около 40 граммов. Компания поделилась в соцсетях записью испытаний прототипа, который автоматически догнал и сбил, представьте себе, летящего комара в тестовой зоне. Разработчики назвали это первым воздушным поражением цели и важным шагом к полному уничтожению комаров. Китайцы, помните, как-то шли к полному уничтожению воробьев, да? Что из этого вышло, помните? Дроны, оснащенные микрофонами, аналогичными тем, что используется в смартфонах, ультразвуковыми датчиками, похожими на парковочные сенсоры автомобилей, и собственным программным обеспечением для обнаружения и преследования насекомых. То есть дроны такие тоже очень даже умные. А в компании утверждают, что по движению крыльев система может отличать комаров от других насекомых, раз, а также определять их вид и даже пол. Ну, нам же с вами известно, да, что кусаются только самки комаров. Помните, я вам как-то рассказывал, что они на самом деле пьют кровушку, чтобы детишек своих выращивать. Они могут и без этого. Да, цветочки там, нектар какой-то с них собирать, но тогда детишки хиленькими растут, комариные. Поэтому им нужна кровушка. Вот. Все ради детишек. Все ради детишек. Комарина. Так, дрон будет автоматически перехватывать цель, обходя стены и другие препятствия. Что здесь еще в этой новости есть? Компании рассчитывают, что рои таких микродронов смогут защищать от комаров целые городские районы. По оценке стартапа, 10 аппаратов будет достаточно для обработки территории площадью 1 квадратный километр. То есть нормально. Для тех, кто нуждается в таком дроне и верит в успех разработчиков, на сайте открыли также предзаказ аппаратов. Стоимостью всего лишь 100 баксов. Неплохо, неплохо. То есть вот в комнату запускаешь такой дрон, и он охоту ведет на комаров. Но самое главное, чтобы он в вас не попал. Ну, случайно чем-то. Не совсем понятно, чем он их поражает, комаров. Вот. Ну да ладно. Так, у нас есть замечательная, прекрасная новость. Я с удовольствием к этому поздравлению присоединюсь. Добрый день, любимая радио Дим, за любимый Ирочек. Спасибо. Пишет вам из города на Семи Ветрах, из Лепа. И меня зовут Ирина. Хотим с помощью вас, ведь для вас расстояние не преграда, передать в город Гатчина поздравление с днем рождения. Поздравляем мою любимую сестренку Инну. Родная Беляночка, пожелать я хочу в день рождения самой лучшей на свете сестре, всех задумок твоих воплощений, теплых дней в наилучшей судьбе. Пусть сопутствует жизни удача, наполняется светом душа. Ничего пусть невзгоды не значит, ни копейки, ни даже гроша. Пусть добром откликается в людях твой заботливый, суетный нрав. И никто тебе пусть не судит, знает точно, он будет неправ. Ты родная мне по крови, говорю со всей любовью, что горжусь я тобою, что тобой я горжусь. За тебя богам молюсь, чтобы в жизни для себя делала все любя. Чтоб невзгоды стороной обходили дом бы твой, оставайся же такой молодой и озорной, добрый, нежный и душевный. А в душе ты будь царевной. Ура, скоро увидимся и обнимемся. А также к моему поздравлению присоединяются Влад, Снежана, Виктория, Дмитрий, Антон и все друзья. Вот. И радио СВХ Плюс присоединяется и поздравляет вас, дорогая Инночка, с вашим праздничком, с днем рождения. Это песня для вас.
0: СВХ Плюс.

0: слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Из Колумбии новость пришла, где гигантскую свинью-копилку установили и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Установили эту копилку на вершине холма в колумбийском городе Ракира. Вот, там есть отверстие для пожертвований. Керамическая копилка, скульптура весит почти 30 тонн. Ее высота составляет 9 метров, трехэтажный дом, да? А длина составляет 10,5 метров. То есть огромная такая копилка, копилище. Внутри свиньи тоже есть на что посмотреть, там не только деньги. Прямо там поместилась целая галерея, посвященная истории глиняных копилок. А нос копилки на самом деле является еще и смотровой площадкой. Вон оно как. Посетители парка, оно установлено в парке, регулярно наполняют копилку деньгами. И что важно, сотрудники передают собранные средства приютом для бездомных животных. Вот. Команда парка надеется, что новости о гигантской копилке завирусятся в сети и привлекут новых туристов. По их словам, Ракира, это колумбийский город, где установлена копилка, ремесленная столица Колумбии, которая впечатлит всех, кто интересуется гончарным мастерством и историей Южной Америки. Но если будете в Колумбии, ну, загляните в город Ракира. Возьмите пару центов, не знаю, может быть, пару евро. На благое дело. Местным приютом для животных. Класс! Класс. Так, наша радиослушательница Нелли по поводу дня рождения Павла Глобы вот предложила послушать песню «Звезды».
2: «Звезды».
1: Предложение прекрасное, поскольку песня, как мне кажется, шикарнейшая. Ёлка в нашем эфире с этой замечательной песней. 15.30, точно латвийская программа «Хорошие новости» продолжается. Продолжаем прием ваших хороших новостей. Присылайте.

0: время хороших новостей.
1: Что вам еще такого позитивненького рассказать? Давайте про парня расскажу. Роджерса Оломагуту впору называть человеком-птицей. Ведь этот житель Найроби, это в Кении, прославился благодаря необычной дружбе с пернатыми созданиями. А бывший бездомный рассказывает, что забота о птицах помогла ему справиться с депрессией после жизни на улице. Вот уже несколько лет он спасает раненых пернатых, живет с ними вместе. Сейчас у Роджерса имеется небольшой домик на окраине города, в котором вместе с ними соседствуют коршуны, вороны, аисты и другие птицы. Пернатые соседи и свободно перемещаются по жилищу мужчины и сопровождают его, когда он выходит на улицу, и едят с ним вместе. В общем, такая не совсем привычная для человека ситуация. Как все эти птицы еще вместе уживаются? Друг с другом не дерутся? Коршуны, вороны, аисты и другие. Вот, наверное, есть какая-то магия, какое-то волшебство. Вот. Представьте себе. И вот этот самый Роджерс Оломагу уверен, люди и животные могут мирно существовать. Что и доказывает. Что и доказывает своим поведением и своей дружбой с этими птицами. Такая классная история. Наталья предложила послушать песенку «Прогулки по воде». И вам всего солнечного, позитивного и прекрасного. Дорогая Наталья, песня для вас.

песенку мы сыграли по просьбе нашего радиослушателя Вадима для всех девчонок. Вот, и не только в Риге. Вадим, вы согласны? Очень хорошо. Очень красивую историю сейчас расскажу. Во Франции почтальон звали парня Фердинанд Шеваль. За 33 года построил величественный дворец из камней, который находил во время работы. Случилось это, правда, в 19 веке, но я впервые сегодня услышал эту историю. Давайте вам ее расскажу. Она очень красивая, на самом деле. Сегодня идеальный дворец, так он называется, является архитектурным памятником Франции и одним из самых известных образцов наивной архитектуры. А все началось с мечты одного мужчины в 1879 году, который, разнося почту, случайно нашел необычный камень. Затем он стал каждый день искать и собирать камни во время своей работы. Сначала он носил их в карманах, но потом взял корзину и тачку, чтобы их перевозить. У Фердинанда совсем не было необходимых знаний для строительства, но у него была мечта воплотить свою идею в жизнь. Поэтому он много работал. Днем он работал почтальоном, а ночью при свете лампы возводил свое здание, используя камни, известь и цемент. Его вдохновением послужили открытки, которые он доставлял людям. Поэтому сооружение соединило в себе различные архитектурные стили. От индуистских храмов и средневековых замков до швейцарских шале и арабских мечетей. Фасады его дворца украшали скульптуры животных, людей и нереальных существ. Строительство дворца Шевеля продолжалось 33 года. По завершении работ мужчина хотел устроить в здании для себя усыпальницу. Но местные власти запретили ему почему-то это сделать. Поэтому он взял и возвел отдельный мавзолей для себя на местном кладбище. «Я проработал более 93 тысяч часов, чтобы осуществить свою мечту», вспоминал Фердинанд Шеваль. Существует немало версий о том, что местные жители считали его чудаком, но все изменилось, когда его творчество получило мировое признание. Среди тех, кто высоко оценил идеальный дворец, были художники Пабло Пикассо и Андре Бретон. Не пожалеете, если у вас сейчас есть возможность, найдите в интернете «Идеальный дворец Фердинанд Шеваль». Наберите, посмотрите. Сейчас этот дворец во Франции имеет статус культурного памятника и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. Посмотрите, это действительно уникально. Просто уникальное сооружение. А если вот знать его историю, что построил почтальон, строил ночью, строил 33 года сам, то это ничего, кроме восхищения, вызвать не может. Посмотрите, да? Идеальный дворец, он так и называется, Фердинанд Шеваль. Посмотрите. А потом напишите мне, понравился или не понравился. Коль уж у нас такое французское настроение, давайте послушаем вот эту чудесную песню Юрия Шевчука и группы ДДТ.

Я не хочу домой. Еще три дня не вьюги.

0: Летняя окрошка хитов. Лето. Лето на плюсе.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
7: Меня беги, пусти мою руку, ты выбери.
8: СВК+.

0: эту песенку от проекта «Весна 305» мы сыграли по просьбе нашей радиослушательницы Алисы. Для вашего, Алиса, замечательного настроения. Заканчиваем программу «Хорошие новости». И давайте закончим вот этим прекрасным музыкальным произведением от Михаила Бублика.
1: Я всегда с тобою буду, я всегда с тобою рядом, буду вешними дождями.
2: СВХ плюс.
3: Времени мало там. Время моя печаль, время, которое лучше бы просто не замечать. Время мое круги от камней на воде. Я с тобой буду, ты только скажи мне, когда и где. Я буду ждать.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью местами возможен небольшой дождь, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. Завтра днем переменная облачность, ветер слабый и до плюс 29 градусов. В Лепе и Венспилсе, Даугавпилсе и Резекне 23-25, в Риге облачно с прояснениями и до плюс 28 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Цены на проезд в региональных автобусах могут вырасти. Предприниматели предупреждают о потерях из-за закрытия Вантового моста. В Украине проходят акции протеста против увольнения министра обороны. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министр сообщений Рихард Козловскис не исключает, что из-за нехватки бюджетных средств в региональных пассажирских перевозках могут быть повышены цены на проезд в автобусах, а также введена частичная оплата проезда для льготных пассажиров. Он отметил, что целью является сохранение сети региональных маршрутов общественного транспорта. Однако в действительности из-за различных геополитических событий расходы продолжают расти, и покрыть их в полном объеме может оказаться невозможным. Правительство может рассмотреть возможные решения в сфере региональных автобусных перевозок уже в августе. Козловскис также сообщил, что из-за кризиса грузоперевозок могут быть повышены цены на проезд в пассажирских поездах. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic попытается привлечь краткосрочное финансирование от держателей облигаций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы компании. Air Baltic хочет привлечь краткосрочное финансирование, чтобы стабилизировать финансы и предотвратить риск

дефолта. Финансирование будет запрошено у держателей облигаций на собрании, которое запланировано на 3 августа. Участвовать во временном финансировании сможет каждый держатель облигаций, однако не уточняется, какой объем средств авиакомпания планирует привлечь. Латвийская торгово-промышленная камера направила письмо исполнительному директору Риги и другим должностным лицам с призывом заранее на этапе разработки спланировать организацию движения на время реконструкции Вантового моста. Даже частичное закрытие моста без альтернативных решений может привести к серьезным перебоям в движении транспорта и значительным убыткам как для бизнеса, так и для жителей. Особо критическая ситуация может сложиться в сферах туризма, организации мероприятий, сфере услуг и розничной торговли. Как уже сообщалось, мэр Риги Вестурс Клейнбергс заявил о возможности на время ремонта моста закрыть его полностью для движения частного транспорта. Сам ремонт начнется в конце следующего года. Министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс запросит у самоуправления Огрского края разъяснений по фактам, выявленным государственным контролем. Аудит выявил серьезные недостатки, а также возможные признаки мошенничества при муниципальных закупках и распределении финансирования общественным организациям и фондам. Госконтроль проинформировал об этом правоохранительные органы и другие надзорные учреждения. Общая сумма незаконных расходов составляет более 430 тысяч евро. Председатель Думы Огры Андрис Крауя заявил, что выявленные государственным контролем недостатки являются несущественными, но обещал принять во внимание замечания контролеров. В Киеве и других городах Украины проходят акции протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны. 35-летний Федоров считается ключевым идеологом ведения войны с помощью беспилотников. Он возглавлял Министерство обороны около 6 месяцев и не вошел в состав нового правительства. Украинская правда пишет, что президент Владимир Зеленский объяснил решение затяжным конфликтом между Федоровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Зеленский сказал депутатам, что стремится сбалансировать отношениями между армией и правительством. Международная федерация футбола решила сделать получасовой перерыв между таймами финального матча чемпионата мира 2026 года в США, чтобы провести грандиозное шоу с участием звезд. Во время паузы между таймами пройдет шоу, в котором выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна. Финал чемпионата мира по футболу пройдет в воскресенье 19 июля и начнется в 22 часа по латвийскому времени. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Возможно, на ваши летние планы повлияет та программа Drive Time, которая начинается в эфире радиостанции СВХ Плюс. Прямо сейчас, 16:09, меня зовут Дим Харов. А как мы можем повлиять на ваши летние планы? Там мы разыграем два пригласительных в Покровскую усадьбу, где продолжается летний фестиваль цветов. Это в Литве. И, возможно, вы какие-то свои планы поменяете, отправитесь именно туда. Но если выиграете эти два пригласительных. Быть, вы сами надумаете отправиться туда, если даже не выиграть. В общем, друзья мои, подруги, буду вас всячески развлекать, делиться своим хорошим настроением. Меня зовут Дим Харов. Поехали.
3: На старте Drive Time.
4: Drive Time. Здесь и сейчас. В студии Дим Харов.

сегодня точно не усну. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Неписанные правила от Drive Time. Дистанция – это уважение, измеряемое метрами.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 eiro. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
2: В Мэнэс аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
6: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буллет Симс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буллет Симс АБЦ.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
10: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Разыгрываем два пригласительных в Покровскую усадьбу, где проходит летний фестиваль цветов на 15 гектарах. Впечатляющие гигантские цветочные скульптуры, театральные представления, развлекательная программа, миллионы цветов. Самый большой в Северной Европе летний фестиваль цветов. Вот туда разыграем два пригласительных. Билет — это 2 часа на машине от Риги. Покровская усадьба в Литве. Для того, чтобы выиграть эти билеты, надо сначала попасть в финал, а в финале, соответственно, мы разыграем приз сегодняшнего дня. Финал будет с 18 до 19. Не переживайте, если вы вдруг в тот момент не будете слушать радио, я обязательно вам напишу, если вы выиграете. Да, так что участвуйте, побеждайте, надейтесь и опять-таки побеждайте. Поскольку сегодня Всемирный день змей, давайте про змей мы с вами и поговорим в первом туре конкурса «Детектор правды». Напоминаю кратко правила. Я 3 утверждения произнесу в эфир. Теперь вам надо определить, где я говорю правду, а где говорю неправду. Если я говорю правду, вы пишете 1. Если я говорю неправду, пишите 0. А после 3 утверждений комбинацию из 0 и 1 отправляете к нам сюда в студию смс или WhatsApp. Давайте начинать. Первое утверждение. Самыми крупными змеями на планете Земля являются королевские кобры. Правда, то 1. Неправда, 0. А вот самые маленькие змеи на планете Земля длиной всего лишь до 1 сантиметра. Правда, 1, неправда, 0. И вот после следующего утверждения отсылайте смс или WhatsApp на 25-45-25-25. Третье утверждение. Ядовитых змей в мире меньше, чем не ядовитых. Ядовитых. Меньше, чем не ядовитых.
0: Детектор. Правды. СВХ плюс.
2: Как у тебя дела? А твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой. Все так же шутишь и смеешься. Только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

0: Детектор правды.
1: Самыми крупными змеями на планете Земля являются королевские кобры. Ерунда, конечно же, это абсолютно неправда. Самыми крупными змеями в мире являются зеленая анаконда и сетчатый питон. Зеленая анаконда самая крупная и весит она больше всего, да, от 97 до 250 килограммов, и в длину тоже она не маленькая, 5-7 метров. А вот сетчатый питон, он длиннее, он может быть весит поменьше, но длиной может превышать 7 метров. Да? Зеленая анаконда, сетчатый питон. Самые маленькие змеи на планете Земля до 1 сантиметра. Но я тоже здесь приврал приблизительно в 10 раз. Самые маленькие змеи не превышают 10 сантиметров. Тоже маленькие, но все-таки не 1 сантиметр. Тоже вообще червяк какой-то. Хотя и 10 сантиметров. Вот такой большой червяк. Да, говорят, на Барбадосе они обитают, эти вот змейки. Вот. Неправда. Во втором утверждении также нолик. Ядовитых змей в мире меньше, чем не ядовитых. Это правда. Это правда. Приблизительно от 3 до 5 раз в разы отличается, да, количество ядовитых и не ядовитых. В пользу не ядовитых. То есть не ядовитых змей больше, чем ядовитых. 0-0-1. Правильная комбинация в первом туре конкурса «Детектор правды». Быстрее всех. Довольно много было правильных ответов. Молодцы. Вот Алена у нас отправляется в финал. Алена написала: «Ура, наконец-то, уже 6 лет не выигрывали». Ну, посмотрим, как удача вам, улыбнется или не улыбнется, дорогая Аленушка, да, в финале сегодня с 7 до 8. Будем шарики тянуть, да? И еще два тура конкурса «Детектор правды» впереди. Будьте с нами.
0: «Детектор правды».
2: На всю планету Земля.
3: СВХ плюс.

0: Новости современных технологий.
1: Банк Латвии взял на себя управление и модернизировал сайт «Манапенсия.ЛВ», сообщили в Банке Латвии. Ранее работу сайта «Манапенсия.ЛВ» обеспечивала компания «Nasdaq Riga» в сотрудничестве с Ассоциацией финансовой отрасли Латвии и управляющими пенсионными фондами. Теперь эту функцию взял на себя Банк Латвии, обновив содержание сайта, повысив его удобство и усовершенствовав дизайн. Цель сайта – сделать планирование пенсии простым и понятным, а также собрать в одном месте информацию о пенсионных планах второго и третьего уровней, накопительном страховании жизни, расходах на продукты, результатах их деятельности и других важных показателях. Планируется постепенно дополнять «Манапенсия.ЛВ» новой информацией и функциональными возможностями. «Манапенсия.ЛВ» – это справочный портал, который простым и понятным языком предоставляет участникам пенсионной системы полезную информацию. На сайте каждый может узнать, как максимально эффективно использовать возможности пенсионной системы, сравнить пенсионные продукты, их стоимость и результаты, а также выбрать наиболее подходящие для себя варианты. На обновленном сайте «Манапенсия.ЛВ» размещено руководство для различных возрастных групп, включая информацию о решениях, которые необходимо принимать в отношении будущих пенсионных накоплений. На сайте собрана и представлена в сравнительном виде информация о пенсионных планах второго уровня и их результатах, в том числе сведения о странах, в которые инвестируются средства, и доли акций в инвестиционном портфеле, а также информация о пенсионных планах третьего уровня, их результатах и динамике за весь период деятельности, планах накопительного страхования жизни, их результатах и размере комиссионных сборов. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.
2: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
3: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
0: Немного прохлады, жаркий денек. Лето на плюсе.
2: Судя по всему, где найти немного прохлады, завтра будет одной из ваших задач, поскольку будет довольно тепло. Такое где-то же будет жарко. Прогноз на завтра. Завтра пятница уже. О, опять пятница. Как здорово. 17 июля. Ночью местами возможен небольшой дождь, ветер слабый, местами туман. Ночью от 14 до 19. Завтра днем переменная облачность, ветер слабый, до 29 градусов. А тепла кое-где жары. Лепа-Венспилс, Даугаперсрезок на 23-25. В Риге облачно с прояснениями, до 28 градусов. Тепла.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали! Поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
4: Только три дня. 16 по 18 июля в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Истин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: 29 augustā na scēne koncertova zala Dzintarī s baļšim soļnim koncertam vystupēt Džā Kalēb.

0: черепаха. Билеты в кассах Билеты сервис.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда.

0: Это Drive Time. В студии Дим Харов. Drive Time.
1: Итак, расскажу о статистике за вчерашний день. Министерство внутренних дел сообщает, что вчера в стране произошло 430 нарушений правил дорожного движения на 16 меньше, чем позавчера, и то хорошо. А больше всего нарушали правила дорожного движения в Латгале 115 нарушений. Что касается аварий ДТП, то их было 157, на 21 более, чем позавчера. А Рига-Рижский район, как всегда, лидирует, 91 авария. Меньше всего видимые в Курзаме по 14. Что любопытно, в Земгале и Латгале также одна и та же цифра 19. Пострадало, вот пострадавших число растет и растет. Мама дорогая, 23 человека вчера пострадало в авариях. Это очень много. На одного человека больше, чем позавчера. В Риге, Рижском районе 14 человек. 7 велосипедистов. Ну что ж такое. В Земгале 1 человек, в Видземе 5 человек, 2 велосипедиста. В Курзаме 1 человек, и тот велосипедист. В Латгале 2, 1 велосипедист. Что такое? Сколько у нас получается? 7, так, 9, 10, 11. 11 велосипедистов вчера пострадало. Ну что ж это такое? Велосипедисты, водители. Давайте как-то будем внимательнее все. Слава богу, никто не погиб. Никто не погиб, и это можно еще по разу повторить, пусть так оно и будет. Так, за агрессивное вождение вчера было задержано 2 человек в Земгале и Латгале по 1. Скоростных нарушений на 28 больше, чем позавчера, 203 всего. Больше всего в Видземе 67. За вождение в нетрезвом состоянии в алкогольном 5, в наркотическом 1. 1 в Риге, 1, 2 в Земгале, 1 в Видземе, 1 в Курзаме. Как раз-таки наркотическое опьянение, 1 в Латгале. У 2 автомобиль конфискуют, у 3 будет штраф на равной стоимости автомобиля. 1 будет платить штраф согласно закону и промилле, которые были у него обнаружены. В графе угонов также стоит 0. И, пожалуйста, сегодня вот вы едете, слушаете радио СВХ+, прямо сейчас. Но не попадайте в эту статистику. Ну, будьте повнимательны, держите дистанцию, смотрите по сторонам. И соблюдайте правила дорожного движения. Хорошо? Ну, чтобы мне завтра вас не пришлось рассказывать. Я этого не хочу.
0: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью местами небольшой дождь, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. Завтра днем переменная облачность, ветер слабый и до плюс 29. Репа, Венспилс, Даугавпилс, Резекне 23-25. В Риге облачно с прояснениями и до плюс 28 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: цены на проезд в региональных автобусах могут вырасти. Предприниматели предупреждают об убытках из-за закрытия Вантового моста. В Украине новый премьер-министр. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министр сообщений Рихард Козловскис не исключает, что из-за нехватки бюджетных средств в региональных пассажирских перевозках могут быть повышены цены на проезд в автобусах, а также введена частичная оплата проезда для льготных пассажиров. Он отметил, что целью является сохранение сети региональных маршрутов общественного транспорта. Однако в действительности из-за различных геополитических событий расходы продолжают расти, и покрыть их в полном объеме может оказаться невозможным. Правительство может рассмотреть возможные решения в сфере региональных автобусных перевозок уже в августе. Козловский также сообщил, что из-за кризиса грузоперевозок могут быть повышены цены на проезд в пассажирских поездах. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic попытается привлечь краткосрочное финансирование от держателей облигаций, сообщает Reuters со ссылкой на документы компании. Air Baltic хочет привлечь краткосрочное финансирование, чтобы стабилизировать финансы и предотвратить риск дефолта. Финансирование будет запрошено у держателей облигаций на собрании, которое запланировано на 3 августа. Участвовать во временном финансировании сможет каждый держатель облигаций, однако не уточняется, какой объем средств авиакомпания планирует привлечь. Латвийская торгово-промышленная камера направила письмо исполнителям

исполнительному директору Риги и другим должностным лицам с призывом заранее на этапе разработки спланировать организацию движения на время реконструкции Вантового моста. Даже частичное закрытие моста без альтернативных решений может привести к серьезным перебоям в движении транспорта и значительным убыткам как для бизнеса, так и для жителей. Особо критическая ситуация может сложиться в сферах туризма, организации мероприятий, сфере услуг и розничной торговли. Как уже сообщалось, мэр Риги Вестурс Клейнбергс заявил о возможности на время ремонта моста закрыть его полностью для движения частного транспорта. Сам ремонт начнется в конце следующего года. Министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс запросит у самоуправления Огрского края разъяснений по фактам, выявленным государственным контролем. Аудит выявил серьезные недостатки, а также возможные признаки мошенничества при муниципальных закупках и распределении финансирования общественным организациям и фондам. Госконтроль проинформировал об этом правоохранительные органы и другие надзорные учреждения. Общая сумма незаконных расходов составляет более 430 тысяч евро. Председатель Думы Огра Андрис Крауя заявил, что выявленные государственным контролем недостатки являются несущественными, но обещал принять во внимание замечания контролеров. Верховная Рада Украины сегодня проголосовала за назначение премьер-министром бывшего руководителя «Нафтогаза» и «Укранефть» Сергея Корецкого. На пост премьер-министра его предложил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский назвал в числе приоритетных задач нового правительства защиту энергетической системы Украины и подготовку к грядущей зиме, которая должна стать самой тяжелой с начала войны из-за российских атак. Международная федерация футбола решила сделать получасовой перерыв между таймами финального матча чемпионата мира, чтобы провести грандиозное шоу с участием звезд. Там выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна. Финал чемпионата мира по футболу пройдет в воскресенье 19 июля и начнется в 22 часа по латвийскому времени. Встретятся сборные Испании и Аргентины. Днем ранее пройдет матч за третье место, в котором сыграют сборные Англии и Франции. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Драйв Тайм совместно с Лидо.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Лидо приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Драйв Тайм.
0: Драйв Тайм. И сейчас
3: в студии Дим Харов.
4: Рад приветствовать всех, кто слушает радио СВХ+. Это программа Drive Time. Я постараюсь сделать так, если вы сейчас в пути, чтобы вам было веселее, чтобы ваше настроение не ухудшалось как минимум, несмотря на какие-то препятствия на дорогах. Если они имеются, кстати, можете рассказывать нам, а мы, в свою очередь, передадим актуальную дорожную информацию в прямой эфир радио СВХ+. Четверг сегодня, 16 июля. На этот час запланирован конкурс под названием «Детектор правды». Мы разыграем, кстати, два пригласительных в Покровскую усадьбу на фестиваль цветов. Автомобильные новости и кое-что еще интересненькое. Обязательно, конечно же. Поехали.

0: фестиваль Элвэ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Держать мою руку, да ладно, шучу. СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Самый крупный летний фестиваль цветов в Северной Европе ждет вас в Покровской усадьбе. Это в Литве, 2 километра от Риги на машине, приблизительно 1 000 000 цветов на территории в 15 гектаров. 2 пригласительных разыгрываем вот на этот фестиваль цветов. В рамках конкурса «Детектор правды» сейчас разыграем 2-е место в финале, финал в следующем часу. Сегодня Всемирный день змей, и поэтому именно про змей я прочитаю несколько утверждений, их будет 3. Вам надо определить, где я считаю правду, а где пытаюсь вас обмануть. Если я считаю правду, вы пишете 1. Читаю неправду, на ваш взгляд, пишите 0. После 3 утверждений отсылайте комбинацию из 3 цифр, единицы нолей, на 25-45-25-25, смс или WhatsApp. На старт, внимание, марш, тур номер 2. Поехали. Запахи. Змеи ощущают языком. Если это правда, 1. Неправда, 0. Второе утверждение. У большинства видов змей очень хорошее зрение. Они могут видеть добычу за несколько сотен метров. Правда, 1. Неправда, 0. И вот после 3 утверждения отсылайте смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Все, без исключения змеи, хищники.

0: Детектор правды.
1: Запахи змей ощущают языком, сказал я. Это абсолютная правда. Это классическое, вот, скажем, видео со змеей, когда у нее язык изо рта тут, туда-сюда, туда-сюда, вот это, да, язык еще раздвоен. Таким образом, она, что называется, пробует воздух и на вкус, и, соответственно, ощущает запах. Так оно и есть, так оно и есть. Вот, это правда. Запахи змей ощущают языком. У большинства видов змей очень хорошее зрение, сказал я. Они могут видеть добычу за несколько сотен метров. Нет, это неправда. Нет, это неправда. У змей довольно слабое, плохое зрение. Ноль правды во втором утверждении. Все без исключения змеи-хищники. А вот тут правда. Вот тут правда. Все змеи-хищники. 1-0-1. Вот такова была правильная комбинация цифр во втором туре конкурса «Детектор правды». Быстрее всех оказался наш радиослушатель Михаил. Михаил попадает в финал. У вас, Миша, будет шарик номер 2. А в следующем часу разыграем 2 пригласительных в Покровскую усадьбу, где продолжается летний фестиваль цветов.
0: «Детектор правды». Не любовь. СВХ+.

0: Автоновости.
1: Обязательные тесты на скорость реакции, проверка водительских прав перед каждой поездкой на арендованном электросамокате привели к снижению спроса на эту услугу, сообщил руководитель сектора микромобильности Bolt в Латвии Рональд Абулс. Из общего числа электросамокатов, зарегистрированных в Дирекции безопасности дорожного движения, 60% находятся в частной собственности, а 40% в парке аренды. Ни государственная полиция, ни муниципальная полиция не фиксируют, является ли транспортное средство, участвовавшее в ДТП, частным или арендованным. В результате невозможно оценить, действительно ли новые требования к шеринговым самокатам повышают безопасность дорожного движения. Регулирование должно быть направлено на повышение общей безопасности дорожного движения путем контроля и привлечения к ответственности всех участников дорожного движения, а также поиска комплексных решений, а не просто регулирования тех, кого легче всего контролировать, заявляют в Bolt. При патрулировании охраняемой дюнной зоны Балтийского моря сотрудники Лепойской муниципальной полиции заметили застрявший грузовик «Скания». Как оказалось, машину ранее угнали, а за рулем находился пьяный водитель. Как отмечает Курзаме Сварц, полицейские также застали на месте происшествия водителя квадроцикла, который пытался помочь выбраться водителю «Скании». При проверке оказалось, что 39-летний шофер находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом он утверждал, что за рулем был его друг, который ушел. О происшествии проинформировали госполицию, которая и выяснила, что грузовик украли. Водитель задержан, начато расследование. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Чему-нибудь вкусненькому давайте заодно и добавим прогноз погоды на завтра. Завтра пятница, а пятница всегда вкусненькая, ведь правда? Ночью местами, возможно, небольшой дождь, ветер слабый. Туман также ночью, возможно, от 14 до 19 градусов. Температура завтра днем облачность переменная, ветер слабый и до 29 градусов. Обратите внимание, температура воздуха. Лепа и Велспилс, Даугавпилс, Резеклин, 23-25. В Риге облачно с прояснениями, 28 градусов выше нуля. Вот таков прогноз на завтра.
0: Drive Time. Едем, едем дальше.
3: И ходя нетрезвым по улицам, ко мне не приходи, вряд ли.
4: СВХ плюс.

0: Кстати, солнышки, есть у меня очень интересная новость. Ежедневное потребление винограда помогает защищать кожу от ультрафиолетового излучения. К такому выводу пришли ученые США. Перед походом на пляж полезно съесть горсть винограда. Вот, обнаружили ученые США. Употребление этих ягод в пищу перезагружает защитные механизмы кожи и оберегает ее от вредного воздействия солнечных лучей. Но при этом, как я понимаю, никоим образом не стоит отказываться от традиционной защиты кожи от ультрафиолета при помощи всевозможных спреев, кремов и так далее. Ну, давайте еще одну вкусную новость вам расскажу. Ну, просто у нас лето в разгаре, да, солнца будет много, надеюсь. Будет жарко опять, может, будет загорать. Вот там... Плюс ко всем средствам защиты кожи добавляйте еще и виноград. Тем более, что это вкусно. Правда ведь? Придя в один из продуктовых магазинов Сидней, это в Австралии, немало людей удивились, увидев неожиданный товар. Людям предложили покупать, отваривать и употреблять в пищу яйца эму, цена которых составляла $17 США за штуку. Ну, в переводе, так понимаешь, на доллары США. Некоторые впрямь бросились покупать темно-зеленые яйца, в то время как другие принялись дискутировать в интернете, обсуждая, законно ли продавать яйца местной птице в обычном магазине с продуктами. И все сомневающиеся оказались правы. Ведь представители власти подтвердили, что продажа яиц эму частным лицам запрещена. Такой продукт может поставляться только предприятиям общепита, имеющим специальную лицензию. Несмотря на то, что из-за магазина, торгующего незаконными яйцами, разразился целый скандал, немало гурманов отметили, что такая еда – это то, что обязательно нужно попробовать. Кулинары и диетологи называют яйца эму ценным австралийским продуктом, ведь одно яйцо заменяет 10-12 куриных. Плюс оно содержит много белка, железа и витаминов. Да и вкус яиц эму описывает как более насыщенный и нежно сливочный. Вот такие вот вкусные новости в эфире радиостанции СВХ+. Если вы хотите чего-то вкусненького, вы знаете, где искать. Правильно, в Лидо.
1: Драйв-тайм с нами. Вкуснее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Знак «Уступи дорогу» не вступает в переговоры.
1: Golden Saga и ювелирной фабрике номер один. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
3: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
6: Хиты навсегда.

0: Что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Лето на плюсе.
1: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Этой ночью местами небольшой дождь, местами туман, ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. Завтра днем переменная облачность, ветер слабый до плюс 29. Лепая, Венспилс, Даугавпилс и Резекне 23-25. Рига облачно с прояснениями и до плюс 28 градусов.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: цены на проезд в региональных автобусах могут вырасти. Предприниматели предупреждают об убытках из-за закрытия Вантового моста. В Украине появился новый премьер-министр. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министр сообщений Рихард Козловский не исключает, что из-за нехватки бюджетных средств в региональных пассажирских перевозках могут быть повышены цены на проезд в автобусах, а также введена частичная оплата проезда для льготных пассажиров. Он отметил, что целью является сохранение сети региональных маршрутов общественного транспорта. Однако в действительности из-за различных геополитических событий расходы продолжают расти, и покрыть их в полном объеме может оказаться невозможным. Козловский также сообщил, что из-за кризиса грузоперевозок могут быть повышены цены на проезд в пассажирских поездах. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic попытается привлечь краткосрочное финансирование от держателей облигаций, сообщает Reuters со ссылкой на документы компании. Air Baltic хочет привлечь краткосрочное финансирование, чтобы стабилизировать финансы и предотвратить риск дефолта. Финансирование будет запрошено у держателей облигаций на собрании, которое запланировано на 3 августа. Министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс запросит у самоуправления Огрского края объяснений по фактам, выявленным государственным контролером. Аудит выявил серьезные недостатки, а также возможные признаки мошенничества при муниципальных закупках и распределении финансирования общественным организациям. Госконтроль проинформировал об этом правоохранительные органы. Общая сумма незаконных расходов составляет более 430 тысяч евро. Председатель Думы Огры Андрис Крауя, национальное объединение, заявил, что выявленные государственным контролем недостатки являются несущественными, но обещал принять во внимание замечания контролеров. Латвийская торгово-промышленная камера направила письмо исполнительному директору Риги и другим должностным лицам с призывом заранее на этапе разработки спланировать организацию движения.

на время реконструкции вантового моста. Даже частичное закрытие моста без альтернативных решений может привести к серьезным перебоям в движении транспорта и значительным убыткам как для бизнеса, так и для жителей. Особо критическая ситуация может сложиться в сферах туризма, организации мероприятий, сферы услуг и розничной торговли. Как уже сообщалось, мэр Риги Вестурс Клейнбергс заявил о возможности на время ремонта моста закрыть его полностью для движения частного транспорта. Сам ремонт начнется в конце следующего года. Верховная Рада Украины сегодня проголосовала за назначение премьер-министром бывшего руководителя «Нафтогаза» и «Укрнефти» Сергея Корецкого. На пост премьер-министра его предложил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский назвал в числе приоритетных задач нового правительства защиту энергетической системы Украины и подготовку к грядущей зиме, которая должна стать самой тяжелой с начала войны из-за российских атак. Международная федерация футбола решила сделать получасовой перерыв между таймами финального матча чемпионата мира, чтобы провести грандиозное шоу с участием звезд первой величины. Во время паузы между таймами пройдет шоу, в котором выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна. Финал чемпионата мира по футболу пройдет в это воскресенье 19 июля и начнется в 22:00 по Латвии. Времени встретятся сборная Испании и Аргентины. Днем ранее пройдет матч за третье место, в котором сыграют сборные Англии и Франции. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.

0: находится как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
3: 18:08. Поздравляю всех тех, у кого закончился сегодня уже рабочий день. У меня он будет продолжаться еще около часа до 19:00. Меня зовут Дим Харов. Это программа Drive Time. Если посмотреть на сегодняшний день с точки зрения производственной, скажем так, то четверг — это пятница, которая еще не получила повышения. Пятница у нас будет завтра, ну а сегодняшний час вот этого четверга до 19:00 мы займем кое-чем интересным. У нас будет третий тур конкурса под названием «Детектор правды». Он будет посвящен змеям. Сегодня Всемирный день змей. У нас будет прогноз погоды на завтра, у нас будет астрологический прогноз на завтра. Ну и, разумеется, у нас будет розыгрыш после третьего тура конкурса. Розыгрыш двух билетов в Покровскую усадьбу, где продолжается фестиваль цветов. И, возможно, кто-то из вас вот прямо сейчас включил радио и думает: «А что, я хочу выиграть». Если хотите, участвуйте. Буквально через несколько минут. Поехали.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Sieras Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
2: Только три дня, 16 по 18 июля, в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Истин», «Сенселис», «Клоран», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Tevi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетем, билетшустерви.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: Все великие люди бывали на дне. Стив Джобс, Достоевский.

0: Детектор правды.
1: Еще кое-что интересненькое про змей вам расскажу, но в этом интересненьком будет и правда, и неправда. Вам надо определить, где будет правда, где неправда. Если я говорю правду, записывайте единичку, если говорю неправду, записывайте нолик. Будет три утверждения, соответственно, у вас будет комбинация из трех единиц и нолей. Потом вот эту комбинацию отсылайте смс или ватсапкой на 25452525 к нам на радио СВХ+. И участвуйте в борьбе за два пригласительных в Покровскую усадьбу, где продолжается крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе. Это в Литве ежели что, около 2 часов езды от Риги, приблизительно. Итак, про змеи мы сегодня говорим не просто так, поскольку сегодня Всемирный день змей. Первая информация, первое утверждение звучит так. Большинство змей прекрасно видят теплые объекты за счет своего развитого инфракрасного зрения. Если это правда, записывайте единичку, неправда, пишите нолик. Но пока никуда не отправляйте. Второе утверждение. Самая ядовитая в мире змея из числа сухопутных – это кобра. Если это правда, единичка, неправда, ноль. И третье утверждение. Не все змеи откладывают яйца. Среди них есть и живородящие виды. 25-45-25-25. О, посыпались уже, посыпались ваши ватсапки и смски.
0: Детектор. Правды.
2: Я сотру намера, и пускай будет больно, лишь бы тебе ладно.
0: СВХ+.
3: Ты думал все понарошку,

0: Детектор правды.
1: Итак, утверждение о том, что большинство змей прекрасно видят теплые объекты за счет своего развитого инфракрасного зрения, абсолютнейшая правда. Они очень неплохо видят млекопитающих, допустим, несмотря на то, что, в общем-то, у них плохое зрение. А вот инфракрасное есть. Единичка у нас в первом случае, в первом утверждении стало быть правда. Самая ядовитая в мире змея из числа сухопутных – кобра, утверждал я. Ерунда, неправда, ноль правды в этом утверждении. А самая ядовитая змея – тайпан. Одна порция яда тайпан. Ее достаточно, чтобы убить сотню, представьте себе, человек. Эта змея в 50 раз ядовитее, чем кобра. Чудовищная ядовитость у тайпана сочетается со внушительными размерами. Еще до 3,5 метров, представьте себе, этот монстр. И он чрезвычайно, к тому же, агрессивный. Слава богу, что в Латвии тайпаны не водятся. Вот прелесть. Вот прелесть просто. Нафиг надо. Да. Вот. А не все змеи откладывают яйца. Среди них есть и живородящие виды. И это тоже правда. У таких змей, как обыкновенная гадюка, удавы и анаконды, яйца развиваются прямо в теле мамы змеи, и на свет появляются уже полностью сформированные детеныши, змееныши. Вот. Так что 1-0-1. Вот такова правильная комбинация цифр в третьем туре конкурса «Детектор». Правда? И самым быстрым у нас был, знаете кто? У нас был Илья. Илья написал, что он уже в финале. И, соответственно, что мы имеем к этому моменту? Алена, шарик номер один, Михаил, шарик номер два и Илья, шарик номер три. Так, я что-то сегодня плохо приготовился к лотерее. Сколько у нас тут шариков? У нас тут 5 шариков. Значит, оставляем 1, 2, 3, 4 и 5. Убираем. Вот, все готово. Все готово. Алена, Михаил, Илья, кто из вас отправится в Покровскую усадьбу на фестиваль цветов? Мы сейчас и узнаем. Это будет у нас 1, 2, 3. Шарик номер 3. Это будет у нас Илья. Дорогой Илья, я вас поздравляю. Два пригласительных. Шарик упал. Два пригласительных достается вам. Всем остальным не переживайте. У нас еще огромное конкурсов, количество конкурсов впереди.
0: Детектор. Правда.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

Ночью местами возможен небольшой дождь, ветер слабый, местами тумана, 14-19 температура. Завтра днем по стране до 29 градусов, ветер слабый, переменная облачность, Лепой, Венспилс, Даугавпилс, Резекне 23-25, в Риге 28, облачно, с прояснением.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Первая часть гороскопа, вот она. Овны. Вы слишком серьезно ко всему подходите. Ну, так считает астролог, во всяком случае. Оно может и неплохо с точки зрения эффективности ваших трудов, однако нервные клетки хоть и восстанавливаются, если последнее заявление ученых по этому поводу обосновано, но все же очень медленно. Тельцы. Завтра, тельцы, не жалейте денег. Побалуйте себя небольшим, но приятным подарком. Деликатесным ужином, допустим. С финансовой точки зрения намечаются перемены к лучшему. Вот такой прогноз, тельцы. С другой стороны, пусть они сначала наметятся, пусть они случатся, а потом уже баловать себя. Ну, что я лезу в ваши дела, тем более финансовые, тельцы, правда? Вы сами со всем разберетесь. Конечно же. Конечно, что вот астролога найдите и потом счет ему выпишите. Близнецы, не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Завтра оно понравится не только вам, но и большинству окружающих. Раки, завтра вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой. Все, что думаете о том или ином человеке, сможете сказать вслух несколько позже. Львы. Завтра к вам могут неожиданно вернуться старые, казалось бы, уже давно забытые чувства. Хорошо это или плохо, не нам судить. А хорошая встряска вам как раз была просто необходима. Дева, завтра вам придется столкнуться с массой мелких, но малоприятных препятствий. Постарайтесь удержаться от соблазна сорвать свое раздражение на ком-то близком. Гораздо полезнее будет воспользоваться его моральной поддержкой.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь фениксом.
3: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы. Результаты ваших героических усилий завтра будут видны как никогда. Кроме того, у вас останется шанс углубить их и упрочить, если, конечно, дело того стоит. Скорпионы. Завтра вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то чтобы это было так уж страшно, но некоторое моральное неудобство это может вам доставить. И завтра от вас потребуют уступок, причем сделают это в такой форме, будто вы задолжали. Причем немало. И уступить придется. Не драться же с этим человеком. Козероги. Не используйте мелодраматические способы для решения проблем. Вам слишком долго будут это действие потом припоминать. Какие способы являются мелодраматическими при решении проблем? Ну, наверное, козероги вы знаете, если вам астролог об этом написал. Водолеи, завтра вам не стоит доверять секреты. Вы вряд ли сможете их сохранить, как бы вы ни старались. Будьте предельно искренни. А вы, рыбы, завтра не станете огорчаться по поводу плохих новостей. Вы встанете и постараетесь сделать все, чтобы появились хорошие. И вам это удастся. Включайте завтра на радио СВХ плюс с 15 до 16. И вам, рыбы, и всем остальным знакам зодиака точно удастся, поскольку программа «Хорошие новости» завтра обязательно выйдет с 15 до 16. Мне об этом звезды сказали.
2: Гороскоп.
4: СВХ плюс.
5: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Неписанные правила от Drive Time. Левая полоса не для медитации. Rimi e-veikala saldējiem loteriju ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl LV. Lidl. Стоит того.
0: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: Drive-Time с Димом Харовым.
1: Ну что ж, мои красавицы и красавцы, давайте прощаться. Как всегда, благодарю вас за то, что некоторое время провели с радиостанцией СВХ Плюс. Также и продолжайте. Спасибо большое за компанию, за внимание. С кем-то из вас сегодня встретимся в концертном зале Дзинтри на аргентинском танго. Встретимся? Ну а завтра следующая наша встреча здесь же, на волнах радио СВХ Плюс, сразу же после 15.00. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.
0: Музыкальное хранилище. Золотой запас радио.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: Golden Saga и ювелирной фабрике номер один. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хесбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хесбургер. Попробуй уже сегодня.
4: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое-сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivocolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после валиков шли играть в футбол.
1: СВХ Плюс.
2: За солнце,

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Stonerock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stonerock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stonerock LV.
4: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Aeronics veikalos un aeronics.lv.
1: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
5: Стоп, стоп, стоп, стоп. Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
6: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвийс Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ. Лапсер Дибас Миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда

0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ плюс.

0: последний раз.
1: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
3: Мне нравится, когда красавица мне улыбается.
2: СВХ+.

0: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīra Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вандерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Хиты навсегда. Хиты навсегда. Золотой запас. Радио.

Только хиты. Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Только хиты.

0: Golden Saga и ювелирной фабрики номер один. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на 3.

0: visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Стоп, стоп, стоп, стоп. Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā, Coca-Cola vai Sprite 2 litri 1,49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. Jūlijam. Maksima.
4: Пятого августа в зале «Дзинтере» особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билиши Сервис».
5: ВХ+.

0: музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: хочешь здесь? Ну, будь здорова, привет. Привет. Привет.
1: Стырил янтарь у Антры и Старту Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту Антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
2: Летоговорки на СВХ+.
3: Летоговорки.
2: Лето на плюсе.
4: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
2: СВХ+.

0: Weekend Lab 7. Только хиты.
1: Даже если я петь не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

0: un DJs Miškīns. Lielā fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Поддержи Густавса Аузинша и Эдгар Саточа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nācu uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселиба с центру Апвейна и без карты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika LV или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006412.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, и оно проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

0: Путина. Я включаю.
1: Радио СВХ плюс.
2: Я бы кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

фарсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Вообще для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.
1: Только твоя музыка.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето.
1: Лето.
2: На плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: радио, которое рядом.
1: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
0: СВХ+.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: Карма. СВХ плюс.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

СВХ плюс. Синенька юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку,

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

сонце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: прокат хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе.
2: Отпускаем пыль, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
0: СВХ плюс.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето.

0: Ночка.
1: Лучшая музыка.
2: Носила в туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу несет на руках.
1: 100% хиты.
2: Я отвезу.

0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Ничего не бойся!
0: СВХ плюс.

0: СВХ+.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: позвони, напиши, помик, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как...
1: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето. На плюсе.